0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня понедельник, 8 июня 2026 года, 23-й день месяца Сиван, Кав Гимел Бесиван, Тавшин Пей Вав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Около часа тому назад был зафиксирован ракетный запуск по израильской территории из Йемена. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в целом ряде районов страны, включая центральные районы и округ Шфила. Некоторое время назад корпорация КАН сообщила, что ракета, выпущенная по Израилю йеменскими повстанцами-хуситами, была перехвачена системой ПВО. ВВС Цагаля атаковали в течение последних полутора часов ряд военных объектов иранского режима. Об этом сообщила пресс-служба Цагаля. Средства массовой информации Исламской Республики указывают, что мощные взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Карадже. Глава правительства Бенямин Нетаньяху провел минувшей ночью совещание с руководителями силовых структур после беседы с президентом Дональдом Трампом по следам ракетных обстрелов Ираном израильской территории. Все запущенные иранские ракеты были перехвачены. Президент Трамп настаивает на возобновлении переговоров. Он, в частности, указал, что у премьер-министра Израиля не остается иного выбора, кроме как принять условия сделки с Тегераном. В интервью изданию Financial Times Трамп подчеркнул: «Решение принимаю я, а не Нетаньяху». При этом он добавил, что если сделка провалится, то он взвесит возможность вторжения «Коммандос» на территорию Исламской Республики. Ранее в интервью корпорации «Кан» он отметил, что считает, что Израиль, как он выразился, уже достаточно реагировал и нет надобности в дополнительной реакции. Израильские больницы готовятся к работе в специальных защищенных помещениях. Больничные кассы сегодня будут функционировать в ограниченном режиме. Суды в Израиле также будут работать сегодня в условиях чрезвычайной ситуации и будут осуществляться только самые неотложные мероприятия. Сегодня по всей стране не работают учреждения системы образования, включая колледжи и университеты. Экзамены на аттестаты зрелости не проводятся и не осуществляется обучение в режиме удаленного доступа. Командование службы тыла сообщило, что на открытой местности разрешено собираться в количестве не более чем 200 человек, в закрытых помещениях – до 500 человек при условии наличия защищенного пространства. Работы разрешены лишь в тех местах, где есть убежище и защищенные помещения. Пляжи закрыты для посещений. По всей стране открыты бомбоубежища. Все эти инструкции командования службы тыла будут действовать до 20 часов. К другим темам. В результате дорожно-транспортного происшествия в Иерусалиме вчера вечером получил тяжелые травмы мужчина 30 лет. Он был сбит автобусом на улице Яффа. Служба Маген Давида Дом доставила его в столичную больницу Шаарей Цедек. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится, в среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90,8 агоры. Курс евро 3 шекеля 38,1 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.
2: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вы слышите сигнал тревоги, который сейчас звучит в различных районах страны.
3: Бер-Шева,
2: на востоке Бер-Шевы, на западе Бер-Шевы, в Араде,
3: Цафон,
2: на севере Бер-Шевы,
3: Бер-Шева, Даром,
2: на юге Бер-Шевы.
1: Атраа.
4: Модиин, Макабим, Реут.
2: В Модиине звучит сигнал
3: Модиин,
2: тревоги.
3: Элит.
2: В Модиине элит.
3: Ашкелон, Цафон.
2: На севере Ашкелона.
3: Кирьят Малахи.
2: В Кирьят Малахи.
3: Явне.
2: В Явне.
1: Атраа.
3: Ашкелон, Даром.
2: На юге Ашкелона.
3: Нес Циона.
2: В Нес Ционе.
3: Рамла.
2: В Рамле.
3: Беэр Яаков.
2: В Беэр Яакове.
3: Лод.
2: В Лоде.
1: Атраа.
3: Ашдод, Юд Алеф, Юд Бет, Тетвав,
2: Ашдод, Юд Алеф, Юд Бет, Тетвав, Юд Зайн, Марина. Сити.
3: Ашдод, Хет, Тет, Юд, Юд Гимел, Юд Далет, Юд Далет,
2: Тет Зайн.
3: Ашдод, Гимел,
2: Вав, Зайн.
3: Ашдод, Алеф, Бет, Далет, Хей.
2: Хей.
1: Атраа.
3: Ришон Лецион Мизрах.
2: Сигнал тревоги звучит в Ришон Лециони. В Бет-Шемеше. Ришон Лецион Мизрах.
3: Бет-Шемеше.
2: В центре Иерусалима.
3: Иерусалим Мизрах.
2: В восточной части города. Иерусалим
3: Цафон.
2: На севере Иерусалима.
1: Атраа.
3: Иерусалим Даром.
2: На юге Иерусалима.
3: Иерусалим Маарав.
2: На западе Иерусалима.
3: Иерусалим Кфар Акеб.
2: В районе Кфар Акеб. Мы слышим сигналы тревоги в самых различных районах страны, в центре, на юге. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня вот в такой непростой ситуации в связи с новым витком противостояния между Израилем и Ираном. Этот раунд начался после того, как ЦАЛ накануне нанес удар по кварталу Дахия в южных пригородах Бейрута, в результате чего были ликвидированы двое высокопоставленных активистов Хизбаллы. Иран пообещал дать ответ и сдержал свое слово. Накануне около 22 часов в северных населенных пунктах Израиля прозвучал сигнал тревоги, были выпущены примерно 11 ракет. По сообщению израильских источников, все они были успешно перехвачены, а пострадавших или причиненном ущербе не сообщалось. Около 4 часов утра ЦАЛ атаковал позиции иранского режима в центральной и северной части Ирана. Согласно опубликованной информации, атаки подверглись установке для запусков ракет, заводы по производству ракет и боеприпасов, а также позиции систем ПВО Ирана. Около 6 утра в различных районах страны Израиля прозвучал сигнал тревоги в связи с запуском ракеты из Йемена. Ракета была перехвачена. Вот сейчас мы слышим сигналы тревоги в центре страны и на юге. Все те, кто слышали название своего населенного пункта или все, кто получили свое сообщение о ракетном обстреле, пожалуйста, зайдите в защищенное пространство и оставайтесь там все положенное время. Командование тыла изменило распоряжение, которое действовали на территории страны до сих пор. Вот об этом мы сейчас и поговорим. С нами в эфире представитель командования тыла, полковник запаса Ави Берман. Полковник Берман, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Итак, каковы распоряжения, которые действуют в настоящий момент в Израиле?
5: В настоящий момент, люди, которые не обязаны находиться в пути, не обязаны куда-либо ехать, не обязаны выходить из дому, мы просим оставаться дома, минимизировать количество людей, которые находятся в дороге. Конечно, находясь в дороге, мы обязаны зайти в безопасное помещение. Обратите внимание, воздушная тревога действует, мы ее все слышим. Приложение командования тыла прошло, мы провели некоторые изменения в приложении командования тыла. Мы считаем, что сейчас...
1: Атраа.
2: Сигнал тревоги звучит вновь в Бер-Шева-Мизрах, на востоке Бер-Шевы.
1: Атраа. Димона.
2: В Димоне звучит сигнал тревоги.
3: Арад.
2: В Араде. Продолжаются ракетные обстрелы. Бер-Шева, юг Бер-Шевы. Да, продолжим. Полковник Берман, мы с вами.
5: Да. Давайте продолжим.
2: Итак, те, кто не, действительно, тем, у кого нет крайней необходимости, пожалуйста, не надо ездить сейчас по дорогам страны. Те, кто слышит сигнал тревоги, действуйте в соответствии с распоряжениями службы тыла. Давайте прежде всего скажем, что сегодня нет занятий ни в одном учебном заведении страны.
5: Именно так. Занятий нету. Старшеклассники должны были проходить разные экзамены, аттестат зрелости, экзамены по аттестату зрелости, так называемый БАГРУТ. Конечно, нужно навести конкретно, нужно навести справки, что происходит, но и что не происходит с точки зрения занятий. По-любому физически мы никуда не едем, дети остаются дома. Места работы. Места работы тоже ограничено нахождение наших граждан по местам работы. Разрешено выходить на работу только там, где есть конкретные стандартные, построенные, железобетонные бомбоубежища. И в этом случае можно выходить на работу. Люди, которые планировали разные мероприятия на открытой местности, разрешено до 200 человек. И до, в закрытых помещениях разрешено до 500 человек находиться таких, на таких мероприятиях. Я хочу напомнить, люди знакомы, мы об этом говорили не раз. Наша задача сейчас – это напомнить людям, что жизни опасно не выполнять указания командования тыла. Очень важно, потому что эти команды, указания командования тыла спасают жизнь.
2: Что происходит? Что должен делать человек, который все-таки волею судьбы или работы, или чего еще, находится в пути, и его застала тревога, он едет в машине?
5: Машину, конечно, очень осторожно нужно остановить на обочине. Я повторяю, очень осторожно. Есть больше шансов на то, что будет какая-то авария, чем падение ракеты по твоему местонахождению. Поэтому очень важно остановить машину осторожно по месту движения, по месту нахождения, выйти из машины, зайти в ближайшее помещение. Это может быть так называемые интеркомы, это может быть общественное убежище. Выйти из машины, в машине очень опасно оставаться. Выйти из машины, зайти в ближайшее убежище. А если мы находимся на открытой местности, я напоминаю, на открытой местности мы воздушной тревоги не услышим. Нет динамиков, которые установлены вдоль шоссе. Для этого у нас есть приложение командования тыла, о котором я начал говорить немножко раньше. Оно прошло некоторые технические изменения. Мы считаем, что оно сейчас более, скажем, удобно для пользования. Пользуйтесь приложением командования тыла. Это еще один слой безопасности для того, чтобы получить информацию об угрозе. И если мы не услышим воздушной тревоги, приложение командования тыла может дать нам не только информацию о конкретной угрозе нам по своему местонахождению, а также людям, которые меня интересуют. Если у меня отец проживает в Бершеве или мать проживает в Хайфе, и в этом случае я хочу знать, что с ними происходит, даже если я проживаю сам в Тель-Авиве, это приложение командования тыла дает мне такую возможность.
2: Еще один вопрос, что касается, например, учреждений здравоохранения, больницы, больничные кассы и так далее. В каком формате они работают сегодня?
5: Да, вот вы знаете, это очень интересный вопрос, который я видел, мы получили информацию об указании Минздрава, и, конечно, это приветствуется, что больницы и вообще медицинские учреждения, что так называемые выборочные процедуры не будут проведены сегодня. То есть, если это не обязательно, то это не произойдет. Это раз. Во-вторых, было дано указание все процедуры проводить, скажем, в подземных помещениях. Я советую человеку, который должен был прийти на ту или другую процедуру, позвонить в отделение, в которое эта процедура должна была пройти, и проверить, эта процедура в силе или не в силе.
2: И последний вопрос, полковник Берман. До когда действуют эти новые распоряжения? Они введены были вчера поздно вечером, после того, как Иран обстрелял Израиль, север страны. До когда они действуют?
5: В данный момент, до сегодняшнего вечера, мы проводим анализ угрозы все время. Командование тыла все время с пальцем на пульсе. Поэтому сегодняшним вечером мы объявим новые распоряжения, и это могут быть те же распоряжения. Мы обновим наши указания, останутся они в силе или нет, мы скажем об этом сегодня вечером.
2: Сегодня вечером, если я правильно понимаю, около 8 часов вечера должны быть объявлены новые распоряжения, да. Или останутся в силе старые.
5: Вы правы, но как мы все прекрасно понимаем, в случае надобности, конечно, мы умеем изменить эти указания без того, что мы ждем этих 8 часов.
2: Итак, я подвожу итог нашей беседы. Занятий в школах нет, рабочие места только там, где есть возможность добраться до защищенных пространств в установленное время. Массовые мероприятия, 200 человек на улице, 500 человек под крышей, опять же, если можно добраться в установленное время. И, уважаемые радиослушатели, если нет крайней необходимости, пожалуйста, проведите сегодняшний день дома, а не на дорогах. Полковник запаса Ави Берман, командование тыла, большое вам спасибо за участие в программе.
5: Спасибо вам, Габи.
2: Всего доброго. 8 часов 15 минут. Мы продолжаем нашу программу и говорим сейчас о США и говорим о том человеке, который, по сути дела, управляет всей этой ситуацией. Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что с его точки зрения Иран не должен атаковать Израиль, а после того, как Иран атаковал, сказал, что, в общем, достаточно. Иран пострелял, сказал Дональд Трамп, а сейчас можно вернуться к переговорам. То же самое сказал по поводу Израиля, что Израиль дал достаточный ответ и может больше не стрелять. В интервью Financial Times президент США Дональд Трамп заявил, что с его точки зрения нету у Бенямина Нетаньяху прерогативы принимать решения. Я буду принимать решения, а не Нетаньяху, сказал американский президент. Я надеюсь, что нам сейчас удастся побеседовать со специалистом по США. Пока я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что к вашим услугам, как обычно, наш аккаунт в социальной сети Facebook. Вы можете нам писать, отвечать на вопрос. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, разумеется, касается нынешней ситуации, касается очередного витка эскалации между Израилем и Ираном. После того, как ЦАЛ нанес удар по кварталу Дахия, а Иран атаковал север Израиля, ЦАЛ подверг бомбежке объекты на территории Исламской Республики. Как вы считаете, как будут развиваться события дальше? Как, с вашей точки зрения, уважаемые радиослушатели, будут развиваться события? Пишите нам, комментируйте, отвечайте. Ждем ваших ответов. А я приветствую в нашем эфире Яки Даяна, американиста, бывшего генерального консула Израиля в Лос-Анджелесе. Яки Даян, шалом, бокер тов.
6: Бокер тов, Гади.
2: От кама Дональд Трамп отзбани вельми бейкару отзбани карегали раним уалейну альшнейну.
3: Шеу.
2: Они мицтера, нахну хавим леодиэль
3: сакот. Мизрах.
2: И вновь сигнал тревоги в Бершева, Мизрах, в востоке Бершевы.
3: Атраа. Димона.
2: Димона.
3: Арад.
2: Арад. Вновь сигнал тревоги на юге страны. Кен, я кенитха.
6: מבחינת טראמפ, תם אירוע הצבאי, ועכשיו פתאום מחדשים לו את זה, אז אין ספק שהוא מאוד לא שמח, אבל התגובה הראשונה הישראלית שהייתה בתיאום עם האמריקאים, אני מניח, הייתה מדודה. אנחנו ראינו גם את ההודעה אחרי זה, לא תקפנו אנרגיה, תקפנו אתרי טילים ותשתית. היא הייתה איזושהי תגובה שהיא תגובה מדודה מתואמת, לא הייתה בטהרן גם, אבל עכשיו האירוע מסלים, ואני מניח שטראמפ התקשה מאוד לעצור אותו, והשאלה הגדולה זה האם ארצות הברית תחליט שהיא נכנסת לאירוע או לא, אבל אני מניח שאנחנו הולכים לכמה ימים שהם ימים עצימים.
2: כלומר, הערכה שלך שזה לא יסתיים בירי אחד, שניים וגמרנו במהלך היום, זה אירוע מתגלגל.
6: אנחנו רואים שלא, גדי, אנחנו רואים שיש תגובה לתגובה לתגובה לתגובה, וישראל לא תוכל לשחוק כאן את ההרתעה שלה. דווקא אני חושב ש... תראה, מבחינת לוחות הזמנים זה מאוד לא נוח לטראמפ, יש לו את המונדיאל
2: הכי לא נוח שיש.
6: בדיוק, הכי לא נוח שיש. ויחד עם זאת, אם הוא יסתכל על זה בצורה אחרת, יכול להיות, הרי האיראנים פה מנסים לשפר עמדות במסע ומתן, כי טראמפ לא משחרר להם את הכספים, לא, הם רואים שהם תקועים, הם מנסים לשפר פה עמדות מול טראמפ, כי הם מבינים את הלחץ שהוא נמצא. דווקא מבחינתו זה צריכה להיות איזושהי הזדמנות כדי לשפר עמדות גם במסע ומתן, ואני מניח שכמה ימי תקיפה עצימים יחד עם האמריקאים ישפרו את ה... את העוצמה האמריקאית וישפרו את העמדה האמריקאית, ולכן אני מקווה שטראמפ, למרות כל ההסתייגויות ולמרות לוח הזמנים הבעייתי, יסתכל על זה לא רק כאיום ולא רק כבעיה, אלא גם כהזדמנות.
2: טראמפ אמר עוד פעם, אמר הלילה בראיון לפייננשל טיימס, אני קובע ולא נתניהו, ככה בדגש על זה. למה כל כך חשוב לנשיא ארצות הברית להתרחק או להיבדל מראש ממשלת ישראל? או אני אשאל את זה אחרת, למה כל כך חשוב לו להדגיש שהוא זה שמקבל החלטות ולא נתניהו, כאילו יש לי מישהו ספק?
6: בכמה סיבות. קודם כל, כל האמירות, כולל בתוך ארצות הברית, שישראל היא זו שהובילה וגרירה את ארצות הברית, ואומר, לא, אני פה קיבלתי החלטות ואני הובלתי לכל אורך הדרך. ודבר שני, כי התיאבון שלו לחדש את הלחימה הוא מאוד קטן, והוא רוצה לשלוט באירוע, וכמי שרוצה לשלוט באירוע, אז הוא צריך פה לנהל את, לפחות את מי שהוא יכול לנהל, ואם הוא לא מצליח לנהל את האיראנים, אז הוא לפחות את הישראלים יכול לנהל, ואין ספק שיש כאן תלות ישראלית, גם בחימושים, גם במתדלקים, גם בהגנה, גם בבסיסים. אין ספק שיש כאן תלות ישראלית באמריקאים, ולישראל טראמפ יכול להגיד דונט. אנחנו רואים שלאיראן הוא פחות מצליח. אבל אני חושב שהאירוע הזה הוא כבר, הוא הגדול יותר מאיזושהי אירוע נקודתי ותגובתי של רק מספר טילים, ולכן אני מקווה מאוד שנתניהו יצליח לשכנע את טראמפ שיש כאן לא רק בעיה ולא רק סיכון, אלא גם הזדמנות מבחינתו לשפר עמדות במסע ומתן.
2: אני רוצה לשאול אותך על תקיפה ישראלית אתמול בדחיה. אתה אמרת שתגובה לאיראן הייתה מתואמת עם ארצות הברית. האמריקאים ידעו שאנחנו הולכים לתקוף בבירות?
6: כן. האמריקאים ידעו, אני מניח שזה תואם. שוב, שאני אומר שמשהו מתואם, הוא לא חייב להיות תמיד מתואם בדרגת טראמפ או בדיוק מה וזה. אבל אני מניח שכל הדברים האלה, אנחנו עובדים מאוד קרוב עם פיקוד המרכז, עם סנטקום, ולכן הדברים הם דברים די מתואמים. אני מניח שלקחו את כל זה בחשבון, אבל שוב, אתה יודע, טראמפ לא יכול להגיד, אני אכנס למערכה אם חייל אמריקאי, אם חיילים אמריקאים ייפגעו, וזה מה שהוא אמר שלשום, וכשהחיילים ישראלים נפגעים, אז המערכה היא מוגבלת. בסופו של דבר הוא שחרר מעט הרסן. הוא גם, תראה, הוא, גם המסע ומתן מבחינתו לא מתקדם. הוא אומר עוד יום, עוד יומיים, הרי כל הזמן משדרים לכל מיני כתבים שאוטוטו וחותמים על ההסכם, זה רק עניין של יום יומיים, ואת היום יומיים הזה אנחנו כבר שומעים כבר חודש חודשיים את החתימה על הדבר הזה. הדבר הזה לא מתקדם. צריך לזכור שבאמת יש מצור מאוד קשה על האיראנים שמסב להם נזקים גדולים, אבל זה תהליך שהוא תהליך ארוך טווח, וכרגע האיראנים מרגישים מועצמים, כי הם מכירים את לוחות הזמנים של טראמפ, הם מבינים שטראמפ רוצה להימנע עד כמה שאפשר מהסלמה, והם מנסים לשפר עמדות מבחינתם.
2: Яки Даяна Монтуда.
6: Бокертов. Бесимха, гади.
2: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, о том, кого Дональд Трамп, на кого Дональд Трамп сейчас взбешен больше, на Иран или на Израиль. Прежде всего, нужно понимать, говорит Яки Даян, что то, что происходит сейчас, это то, что происходит сейчас, происходит в самый неудачный с точки зрения президента США момент. За три дня до открытия чемпионата мира по футболу в США, за несколько дней до его дня рождения и так далее. С точки зрения Дональда Трампа, вообще военный акт и военная часть всего этого процесса уже завершена, и то, что сейчас должно было бы происходить, это переговоры и так далее. И вот он видит ситуацию, которая выходит из-под контроля. По мнению Яки Даяна, мы не находимся сейчас в ситуации, которая завершится уже сегодня таким обменом тычками, и все разойдутся по своим домам. Судя по всему, мы находимся на пороге нескольких дней интенсивных военных действий. Мы видим реакцию на реакцию на реакцию на реакцию. И с этой точки зрения Израиль демонстрирует готовность действовать очень осторожно. Прежде всего, израильский удар по Ирану был скоординирован Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщается сегодня утром. Кроме того, говорит наш собеседник, речь идет о ударах по военным объектам, не по энергетическим объектам, не по объектам инфраструктур, а по военным объектам и объектам исламского режима. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, есть координация действий между Израилем и Соединенными Штатами Америки. Трамп, конечно, хотел бы, чтобы все это закончилось как можно быстрее. С другой стороны, он может посмотреть на эту ситуацию иначе. Он может рассматривать ее как шанс улучшить свои позиции на переговорах. Потому что совершенно очевидно, что эти военные действия, этот обмен ударами, это часть процесса переговоров в конечном счете. Иран использует свое влияние и свой потенциал для того, чтобы попытаться улучшить позиции на переговорах. С другой стороны, Израиль, когда он наносит удары по Ирану, позволяет Трампу улучшить эти позиции. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, у Дональда Трампа есть и выигрыш вот в этом обмене ударами между Израилем и Ираном. Вряд ли американцы примут участие в этих действиях, вряд ли они начнут активно вмешиваться в то, что происходит сейчас. Однако до того момента, пока Трамп не скажет громко, резко и твердо «don't», то есть пока он не остановит стороны активным вмешательством, эта ситуация может развиваться. Есть немало вопросов, которые сейчас на повестке дня, однако одно очевидно: Израиль и США скоординированы в этом, помимо прочего, и в том, что касалось удара накануне по Дахе. Американцы знали о том, что Израиль намерен нанести этот удар, и использовали это также в качестве шага на переговорах. С нами в эфире был Яки Даян, в прошлом генеральный консул Израиля в Лос-Анджелесе, специалист по Соединенным Штатам Америки. Сейчас 7 часов 28 минут. Прежде чем продолжить программу, скажем, что последние минуты вновь запуск ракет из Ирана в сторону юга Израиля. Предыдущий запуск ракет, который был в сторону центра страны и Иерусалима, были прямо над Кнессетом и зданием правительственных министерств. Звучали звуки взрывов перехватчиков. Служба скорой помощи сообщала, что о пострадавших или об ущербе в этом залпе ни в Иерусалиме, ни в других районах не сообщалось. Полковник запаса Асав Коэн Файзер, бывший глава иранского отдела военной разведки Оман и заместитель командира подразделения 8200, с нами сейчас в эфире. Алуф Мишне Бамилуим Асав Коэн Файзер. Шалом Бокетов.
7: איראנים
2: עשו אתמול בערב מה שעשו רק מתוך הזדהות עם חיזבאללה, רק עם הזדהות עם לבנון, או יש להם מטרות משלהם?
7: לא, קודם כל האיראנים, צריך להגיד, הם משמרים את עיקרון ההרתעה. זאת אומרת, כל פגיעה בהם, והם הכניסו ובבנות הברית שלהם, לחייב תגובה שלהם, וזה היה קודם כל הרעיון שלהם לשמר את אותו מאזן שראינו אותו גם במפרציות, כל חיכוך מול איראן מיד נהנה בתגובה לעבר המפרטיות, ואחדות הזירות. איראן היא מאוד מאוד מאוד חשוב להראות שיש אחדות זירות, זאת אומרת חיזבאללה, החות'ים, לכאורה גם חמאס, למרות שבדרג יותר נמוך, זאת אומרת יש אחדות, יש שותפות, הם נשארים ביחד, למרות הרצון שלתורך העניין להפריז את הזירות ולקעקע את התמיכה של האיראן בשלוחות שלה.
2: וכשאנחנו רואים עכשיו את מה שאנחנו רואים, אנחנו באירוע מתגלגל, או שאיראנים אמרו, אוקיי, נתנו תגובה, מספיק, די, הולכים הביתה?
7: לאור הצורך לשמר כל הזמן את אותו מאזן הרתעה, או שאני מדבר עליו, האיראנים כמעט לא יכולים להפסיק חד צדדית. מה שכן הם יכולים, בוא נגיד, להרחיב את מעגל התגובה, זאת אומרת, התגובה של החוטים, לצורך העניין, אולי תגובה נוספת לאזור המפרציות על מטרות אמריקאיות במרכאות, זה יכול לספק אותם במסגרת אותה תגובה רחבה ושלמה, ואז בעצם להפסיק את הירי לעבר מדינת ישראל. כרגע, כמו שאנחנו רואים גם בירי השני, זאת אומרת, גם בתגובה לתגובה הישראלית, לאיראנים עדיין מאוד מאוד חשוב לשמר את המשוואה. ופה זה עניין ממש של משוואות. מי קובע את המשוואה? מי קובע את כלי המשחק? האם האיראנים קובעים את כלי המשחק? מה שהם מנסים לעשות בשבועות האחרונים, כמו שאמרתי, כולל במפרט, או שישראל וארצות הברית קובעות את כלי המשחק. התגובה הישראלית בעצם מנסה לכפות את כלי המשחק הישראלים, התגובה האיראנית את כלי המשחק האיראנים, ואנחנו נצטרך לראות מה קורה. כרגע זה עדיין אנחנו בחילופי מעלומות במין סוג של איתותים בשני הצדדים.
2: אז מה, כרגע השאלה מי ייתן מכה אחרונה, מי יגיד מילה אחרונה בוויכוח הזה?
7: אז כן, זה קצת מזה שיגיד, טוב, אני מפסיק, או אני מסתפק במשהו אחר, כמו שאמרתי, לאו דווקא באיזושהי מעלומה ישירה, ישירה, גלויה, יש כל מיני דרכים נוספות. כן, יש פה את העניין הזה, וצריך לזכור, יש פה את שחקן אמריקאי מאוד משמעותי. אתמול לכאורה היה נראה לכולם שהנשיא טראמפ אמר לישראל, ביקש מישראל לא להגיב, ויכול להיות שהוא אמר לישראל, אוקיי, גם אם את מגיבה, תגיד לי בצורה כזו או אחרת. על מטרות מסוימות, בעצימות מסוימת, וראינו, התגובה הישראלית אומנם הייתה חשובה, אבל היא לא הייתה משמעותית, היא לא הייתה עוצמתית.
2: כן.
7: הייתה מאוד מדודה. ולכן אני חושב שגם זה פקטור שצריך להכנס אותו. לי מאוד קשה כרגע להאריך את המשך המערכה, כי יש פה יותר מדי משתנים לא ברורים, אבל די ברור דרך אגב ששני הצדדים מנסים לכפות כללי המשחק, אבל באותה נשימה גם לא להגיע עכשיו לסבב משמעותי, כולל, עצים, כמו שראינו אותו לפני מספר שבועות.
2: איך זה משפיע על מהלך של, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו מסע ומתן, אבל נגיד שמסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן?
7: לכאורה זה לא אמור להשפיע. כמו שראינו שארצות הברית ואיראן מצליחות להתחכך במפרץ ולנהל מסע ומתן במקביל, וכי זה לתורך אליהן אמור להימשך ככה, זאת אומרת, מסע ומתן תחת אש לכאורה. עכשיו, תכף לזכור גם, הליבה דה הנשיא טראמפ, ההסכם מאוד קרוב, זאת אומרת, הוא אמר, רציתי לחתום ביום שני, שלישי, רביעי. ולכאורה גם ברוב הפרטים סוכמו. ברור דרך אגב שבהנחה ויש הסכם, היכולת להמשיך ולהתכתש עם איראן מתי שאנחנו רוצים ובמסגרת שאנחנו רוצים כמעט זה לא קיימת. ולכן גם זה יכול להיות חלק מהשיקולים האיראנים, ההבנה שלהם שיש את הנשיא טראמפ, שיש הסכם קרוב ושהוא זה שמרסן אותנו. אבל לכאורה מסע ומתן יכול להמשיך ולהתקיים, מה גם שהוא לא מתקיים מול ישראל, הוא בכלל מתקיים מול ארצות הברית. ולכן, מבחינת האיראנים, הם יודעים להסביר לעצמם למה זה חי באותה תקיפה. גם שים לב שהאמריקאים כל הזמן מכחישים את המעורבות שלהם, גם הבוקר. התקיפה הישראלית נעשתה ללא תיאום אמריקאי. עכשיו, אני מתקשה למין שזה נכון, אבל לאמריקאים מאוד מאוד חשוב להראות שהם לא חלק מה...
2: מרחב הכחשה, כן. אבל הם יכולים... האם יכול להיות מצב שהם יגידו, בעצם יגידו לצדדים, אתם יודעים מה, אתם רוצים לתקוף אחד את השני, תתקפו, אנחנו לא במשחק הזה.
7: כן, אבל אנחנו לא יכולים באמת להמשיך מערכה מתמשכת בלי התיאום האמריקאי. אם נמשכת מערכה, אז אמריקאים יש לנו בטח ובטח באזורי ההגנה. וגם צריך להגיד, חלק מהסוגיות ההתקפיות, אנחנו בשותפות מאוד גבוהה עם האמריקאים, בכל מיני תחומים, לאו דווקא בתקיפה עצמה. לכן לפחות למדינת ישראל, מדינת ישראל לא תוכל להמשיך לאורך זמן בלי גב אמריקאים משמעותי. גם האיראנים יודעים את זה.
2: נחכה ונראה, חלוף משנה במילואים, אסף כהן פייזר, המון תודה.
7: תודה, שיהיה יום שקט לכולם.
2: להתראות. Я спросил нашего собеседника с точки зрения Ирана, когда Иран вчера обстрелял Израиль в ответ на удар по Дахи. Было ли это действие только в рамках, так сказать, солидарности с Хизбаллой, или у Ирана были какие-то свои самостоятельные цели? Иран прежде всего заинтересован в том, чтобы сохранять фактор сдерживания в отношении Израиля, или, по крайней мере, то, что они воспринимают как фактор сдерживания в отношении Израиля. Любые действия в отношении самого Ирана или в отношении его союзников воспринимаются как повод для того, чтобы отвечать. Вот сейчас мы видим вновь, я прерываю перевод, потому что вновь сообщение о запуске ракет в сторону израильской территории из Ирана. мы следим и сообщим вам о развитии событий. Так, полковник Асав Коэн-Файзер говорит о том, что с точки зрения Ирана очень важно сохранять вот этот фактор сдерживания, сохранять этот принцип, согласно которому любая агрессия в отношении Ирана или в отношении его союзников тут же сталкивается с ответом, и это то, что они продемонстрировали накануне. Мы видим, с другой стороны, говорит полковник Асав Коэн-Файзер, им также важно сохранять единство фронтов, иными словами, объединение иранского и ливанского направления. Они с большим трудом добились того, что США воспринимают Ливан и Иран как единую войну, как единый фронт. И прекращение огня или договор с Ираном принимает в расчет и ситуацию в Ливане. И с этой точки зрения сейчас Иран ни в коем случае не готов на разрыв этого единства фронтов. Именно поэтому, когда Израиль атаковал Дахию, Иран дал ответ. Очень сложно сейчас предсказать, куда будет развиваться эта ситуация дальше. Иран, разумеется, не может в одностороннем порядке прекратить атаки на Израиль, прекратить обстрелы израильской территории, вообще, и так же, как и обстрелы государств Персидского залива. Необходима некая конструкция, которая позволит завершить этот круг противостояния. С этой точки зрения участие йеменских хуситов может дать может быть этим кругом. Иными словами, Иран выйдет из этого раунда противостояния, оставив его хуситам или оставив его кому-то, каким-то еще своим проксис. В то же время сейчас продолжаются, как мы видим, ракетные обстрелы, и время этого еще не пришло. Как долго это продолжится, никто не знает. Президент США, как мы видим, США — это крайне важный игрок в данном случае. Президент США настаивал на том, чтобы Израиль не реагировал. И, судя по всему, где-то за кулисами была достигнута договоренность о том, что и даже если будет реакция, то она будет ограниченной. Прерываюсь в настоящий момент запуск ракет из Ирана в сторону Иерусалима и окрестностей. Иерусалима, юга и окрестностей. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, внимательно следите за сообщениями службы тыла. Возвращаясь к разговору с Асафом Коэном Файзером, он говорит о том, что переговоры между США и Ираном могут вполне продолжаться на фоне этих вот этого раунда противостояния, ровно так же, как они продолжаются на фоне агрессивных действий Ирана в отношении стран Персидского залива. Это переговоры в условиях военных действий, что, в общем, неоднократно мы видели, и это то, что происходит сейчас, говорит наш собеседник. Трудно сказать, каковы перспективы достижения соглашения, однако и без этого раунда противостояния переговоры находились на не очень понятной точке. Президент Трамп постоянно говорит о том, что вот-вот будет достигнуто соглашение, однако это вот-вот не наступает, и мы находимся на этапе активных переговоров, которые идут в основном за кулисами, говорит Асав Коэн-Файзер. И я не думаю, что это противостояние само по себе, этот раунд столкновений между Ираном и Израилем, приведет к тому, что переговоры прервутся, отмечает наш собеседник. С другой стороны, Израиль не сможет достаточно долго вести боевые действия против Ирана без поддержки Соединенных Штатов Америки, как в оборонительном, так и в атакующем аспекте. Это даже не означает, что США поставляют нам ракеты в настоящий момент, которые необходимы для ударов по Ирану, однако Израиль нуждается в Соединенных Штатах Америки, разумеется, во всех аспектах военных действий. Асав Коэн-Файзер, полковник запаса, с нами был в эфире, бывший заместитель командира подразделение 8200 и бывший глава иранского отдела военной разведки Аман. Прежде чем перейти к следующему собеседнику, несколько сообщений, которые публикуются в эти минуты. Прежде всего, в 11 часов утра состоится заседание узкого военно-политического кабинета. И несколько минут тому назад поступило сообщение, предварительное сообщение, пока не ясно, о падении осколков в одном из населенных пунктов Самарии. Неясно, идет ли речь о перехватчике или о ракете, запущенной из Ирана. Посол Соединенных Штатов Америки в Израиле Майк Хаккаби рассказал, что слышал взрывы. Вновь мы в условиях угрозы со стороны безумного режима, заявил посол США в Израиле. А мы продолжаем программу. С нами в эфире сейчас майор полиции Михаил Зингерман, представитель пресс-службы правоохранительных органов. Майор Зингерман, доброе утро.
8: Да, доброе, я с вами.
2: Каковы действия, как полиция действует в условиях вот этого возобновившегося противостояния с Ираном?
8: Естественно, полиция готова к любому развитию событий. Естественно, мы умеем и уже, в принципе, достаточно имеем опыт работы именно в таких ситуациях, поэтому самое главное здесь — это дисциплина граждан, это то, что граждане должны прислушиваться к указаниям полиции, указаниям службы тыла и выполнять это все безоговорочно, чтобы не было у нас пострадавших, и поэтому, конечно, это самое главное. То, что полиция работает, полиция сосредоточена, в принципе, во всех местах, и мы готовы, и взрывотехники полиции, и специалисты готовы дать ответы на любой вызов, на любую проблему. В принципе, полицейские, вы знаете, это было 2 месяца назад, и полицейские моментально прибывают во все места, где происходит или падение ракет, или падение осколков, частей оружия, естественно, выполняются на месте все необходимые задачи и работают взрывотехники, чтобы обезвредить все взрывоопасные предметы. И поэтому действительно мы готовы, и об этом я вчера заявил и на заседании и аналитическом анализе и генеральный инспектор полиции, и когда он общался со всеми руководителями полиции. Поэтому все, в принципе, установки необходимые полицейским даны, мы готовы к любому развитию событий. Опять же, повторюсь, призываем самое главное наших граждан проявлять дисциплину, ответственность, выполнять все указания, сразу же моментально прибывать в Мамады, в защищенные места, ни в коем случае при звуке сирены не оставаться на улице. Это сейчас, конечно, самый главный вопрос. И будем далее, конечно, смотреть по развитию событий, как будут развиваться события. Будем, конечно же, информировать обо всем.
2: Каковы действия полиции в момент сигналов тревоги? Я имею в виду вот что, майор Зингерман, сегодня утром, просто я был свидетелем того, как в момент сигнала тревоги после обстрела из Йемена люди продолжали ехать по дорогам, очень мало кто останавливался и реагировал. Полиция вообще есть что делать в этой ситуации, или это полностью отдано на ответственность граждан?
8: Полиции нет что делать в этой ситуации. Полиция, естественно, этим не будет заниматься и останавливать и автомобили, и людей, которые проявляют безответственность и проявляют нижайший, очень низкий уровень дисциплины. Естественно, полиции есть чем заниматься. Мы призываем людей, опять же, быть внимательными, быть осторожными. То, что касается обеспечения безопасности, совместно с проявлением дисциплины, ответственности людей, полиция, конечно же, это будет делать, это будет делаться, естественно, со всей ответственностью и со всей, так сказать, со всем профессионализмом, который присущ израильской полиции. Поэтому, конечно, то, что было, вы говорите, вы видели, да, ехали автомобили, продолжали движение. Возможно, это было еще связано с тем, что люди просто-напросто или не слышали сообщения, или не привыкли к той ситуации, то есть отвыкли от той ситуации, которая требовала дисциплины. Я думаю, что это все наладится при ситуации, которая действительно будет связана с необходимостью это делать. Поэтому полицейские, конечно же, будут выполнять свою работу, делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших людей.
2: Майор полиции Михаил Зингерман, представитель пресс-службы полиции. Большое вам спасибо за участие в программе.
8: Спасибо вам.
2: Сейчас 7 часов 45 минут в Израиле. Несколько сообщений, которые поступили в последние минуты, не будет задействовано, не будет сигнала тревоги в Иерусалиме в связи с запуском ракет. Судя по всему, ракеты то ли перехвачены, и поэтому сигнал тревоги не прозвучит. Одновременно публикуется сообщение о том, что в округе Хазастан в Иране атакован петрохимический завод. ЦАЛ атаковал, Израиль атаковал петрохимический завод «Карон». Об этом сообщил губернатор вот этого округа Хазастан. На данный момент не ясно, что это за предприятие, имеет ли оно какое-то отношение к военной промышленности и каковы последствия того, что был нанесен удар по этому предприятию. Что еще, о чем еще сообщают СМИ буквально в последние минуты, информационные агентства и средства массовой информации. Как мы уже говорили, в 11 часов утра состоится заседание узкого военно-политического кабинета. И на данный момент известно, что в предыдущем запуске ракет обломок перехватчика упал на открытой местности в Самарии, однако по сообщению КАН нескольким домам причинен ущерб. ЦАЛ заявил, что были атакованы объекты на западе и в центре Ирана. Звуки взрывов были слышны в Тегеране. Иран сообщает о мощных взрывах в Табризе, Исфагане и Карадже. В ЦАЛе готовятся к возможности дополнительных запусков из Ирана в ответ на действия Израиля. Об этом также сообщается. И вот пока что это все новости, все сообщения, которые есть. Мы следим за развитием событий и, разумеется, вас информируем. А пока сделаем шаг назад, точнее говоря, на один день назад. Напомним, что накануне в центре страны, в округе Шарон, был совершен теракт, в результате которого погиб один человек, а несколько человек получили ранения. Одним из террористов, который совершил этот теракт, был житель Тайбы. На эту тему мы сейчас беседуем с доктором Рувеном Берку, полковником полиции в запасе, бывшим советником по арабским вопросам командиров Иерусалимского округа. Доктор Рувен Берку, ницав мишне бедимус, лешавар юэц лениней аравим шел мифагдим махоз Иерушалаим ба миштара, шалом бокетов.
9: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
2: אנחנו, תכף נדבר על הפיגוע, על פיגוע של אמש, אבל אני רוצה לשאול אותך על מצב של היום. איך לדעתך אוכלוסייה ערבית מתמודדת עם כל המלחמה הזאת שאנחנו מנהלים מול איראן?
9: אני חושב שבהכללה ניתן לומר די בביטחון שהאוכלוסייה הערבית, כמו האוכלוסייה העברית בארץ ישראל, אזרחי ישראל כולם, נתונים להתקפה חסרת הבחנה מצד איראן, מצד חיזבאללה, וכבר ראינו שהטילים שלהם אינם מבחינים בין יהודים, ערבים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים, הם יורים לעבר ישראל בלא הבחנה. ואפילו אמר לך שאלה, בעיקר האיראנים והחיזבאלונים, שטענו כל הזמן, ואני אוסיף לזה גם את חמאס, שאל-אקסה, מסגד אל-אקסה בסכנה, הם יורים טילים לעבר ירושלים, מתוך מחשבה שיש סיכוי שהם בעצמם יפגעו במסגד אל-אקסה, אבל זה לא מעניין אותם. זאת אומרת, אם אני מסכם את זה, אני אומר שאנחנו נמצאים בפני התקפה חסרת הבחנה שעלולה לפגוע גם במסגד אל-אקצא וגם באזרחים הערבים המוסלמים ללא הבחנה, וזאת תובנה שאני משוכנע שנמצאת בשכלו של כל אדם, של כל אזרח בישראל, ערבי ויהודי כאחד.
2: אז בוא נעשה צעד אחד אחורה ונדבר על, אתמול. אחד המפגעים שהשתתף בהתקפה באזור, השרון, היה תושב טייבה. הפתיע אותך העובדה הזאת? הפתיע אותך שישראלי בעצם לקח חלק בפיגוע?
9: אני, לצערי, אני בגילי המופלג כבר לא מופתע משום דבר, אבל זה עניין אישי. ברמה העקרונית, לא. גם ברמה העקרונית לא הופתעתי. התפר שהוכח כתפר מאוד מאוד חלש, אם בכלל, בין אזרחות רגילה לבין פלילי לבין ביטחוני, העסק הזה הולך ומתמסמס עם הזמן. אנחנו יודעים שהמעבר בין תחום הפעילות הפלילי לתחום הביטחוני הוא מעבר קל מאוד. זה קורה גם בבתי הכלא וזה קורה גם באזרחות. אחרי הכל, מי שסוחר בנשק ובסמים עבר את המחסום של המוסריות, ותוסיף לזה גם את ההסתה ואת המצב התודעה שקיים בקרב רבים, כולל בארץ ישראל, זאת אומרת, כולל אזרחים ישראלים שמוקפים ויש להם מגע ישיר עם אוכלוסיית השטחים, זה לחלוטין שפוי, וצריך לקחת את זה בחשבון מבחינה ביטחונית, שהטרור שאנחנו חשופים לו גם מעזה, גם משטחי יהודה ושומרון וגם מלבנון, יתחלחל ויהיו כאלה שבעבור בצע כסף או אפילו בגלל אידיאולוגיה יהפכו את היכולות הפליליות שלהם ליכולות אקטיביות בפועל. ואם נדבר במקרה הספציפי על הטרוריסט מטייבה,

что рынок оружия, незаконной торговли оружия переполнен в арабском секторе, то и сейчас это то, что мы видим, используется это оружие, используется в том числе и для диверсионных целей. Именно поэтому, говорит наш собеседник, правы те, кто утверждают, что борьба с преступностью в арабском секторе должна вестись гораздо более интенсивно в интересах как евреев, так и арабов. Это в противном случае мы окажемся вновь в ситуации, когда криминальный аспект очень быстро перерастает в националистический, будь то ради наживы, будь то по идеологическим соображениям. С нами в эфире был доктор Реувен Берко, полковник полиции в запасе, в прошлом советник по арабским вопросам командиров Иерусалимского округа. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле. Перед тем, как закончить этот час программы, скажем, что высокопоставленный представитель Израиля подтвердил факт ударов по петрохимическому заводу в Иране. Вот такая вот, такое вот утро сегодня в Израиле, сегодня 8 июня 2026 года. А этот час программы подошел к концу. Ставраз и Мила Сталинская продюсеры, Арик Эльман редактор, в студии Юваль Есод, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на канале.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Около часа тому назад был зафиксирован новый ракетный обстрел израильской территории из Ирана. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в целом ряде районов страны, включая Иерусалим. Примерно полчаса назад Иран подверг ракетному обстрелу юг Израиля. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Бер-Шеве в районе Мертвого моря. Несколько минут тому назад последовал еще один залп иранских ракет. Сигналы тревоги были задействованы в том числе в Иерусалиме. Сведений о пострадавших не поступало. Перед тем, как Цагалю было отдано распоряжение нанести ответные удары по иранским объектам, начальник генштаба Эйаль Замир заявил, что армия отреагирует со всей мощью на агрессию врага. Пресс-секретарь Цагаля, бригадный генерал Эфи Дефрин, указал, что террористический режим в Тегеране совершил серьезную ошибку, напав на нашу страну. Иранский режим пытается создать некую новую реальность, атакуя нашу территорию после тех ударов, что мы нанесли по кварталу Дахия в Бейруте. Но мы нанесли удары по Дахии в связи с непрекращающимися обстрелами Хизбаллой наших северных районов. Цагаль продолжит углублять антитеррористическую операцию в Ливане, направленную против объектов Хизбаллы. «Мы не позволим продолжения обстрелов еврейского государства», — указал Эфи Дефрин. Воздушное пространство Израиля пока остается открытым. Полеты осуществляются в обычном режиме. Движение автобусов сегодня будет осуществляться в объеме 75%. Поезда на израильских железных дорогах, а также работа трамваев в Иерусалиме и в Гуш-Дане будут осуществляться по обычному графику. Как мы уже передавали ранее, сегодня по всей стране не работают учреждения системы образования, включая колледжи и университеты. Экзамены на аттестаты зрелости не проводятся и не осуществляется обучение в режиме удаленного доступа. Командование службы тыла сообщило, что на открытой местности разрешено собираться в количестве не более чем 200 человек. В закрытых помещениях до 500 человек при условии наличия защищенного пространства. Работы разрешены лишь в тех местах, где есть убежище и защищенные помещения. Пляжи закрыты для посещений. По всей стране открыты бомбоубежища. Все эти инструкции будут действовать до 20 часов. Глава правительства Бениамин Нетаньяху провел минувшей ночью совещание с руководителями силовых структур. После беседы с президентом Дональдом Трампом по следам ракетных обстрелов Ираном израильской территории. Все запущенные иранские ракеты были перехвачены. Президент Трамп настаивает на возобновлении переговоров. Он, в частности, указал, что у премьер-министра Израиля не остается иного выбора, кроме как принять условия сделки с Тегераном. В интервью изданию Financial Times Трамп подчеркнул: «Решение принимаю я, а не Нетаньяху». При этом он добавил, что если сделка провалится, то он взвесит возможность вторжения Коммандос на территорию Исламской Республики. Ранее в интервью корпорации «Кан» он отметил, что считает, что Израиль, как он выразился, уже достаточно реагировал и нет надобности в дополнительной реакции. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится, в среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90 и 80 агоры. Курс евро 3 шекеля 38,1 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: до сих пор мы не оказывались в точке, где цена на литр бензина достигает 9 шекелей. Если война не прекратится, это то, что может наступить. С нами в эфире был Рам Брандес, корреспондент по международным делам Кан Бет. 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Лисут за пультом, Ставраз и Мила Сталинская, продюсеры. Ари Кельман, редактор, у микрофона был Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль» в эфире будет Юлия Цодекс. В 11:00 в эфир выйдет специальный выпуск, новостной выпуск в связи с ситуацией в Иране и вокруг этой страны. Оставайтесь на Канрека, уважаемые радиослушатели, берегите себя, выполняйте распоряжения службы тыла, эти распоряжения спасают жизнь. Всех благ.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Как стало известно, некоторое время назад ВВС «Сахалин» нанесли серию дополнительных ударов по объектам в Иране. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что было атаковано в том числе химическое предприятие. Сегодня на рассвете «Сахаль» атаковал ряд военных объектов в западных и центральных районах Исламской Республики. Удары были нанесены в том числе по радарам и системам ПВО. Это было сделано для того, чтобы расширить свободу действий наших ВВС в воздушном пространстве Ирана. Такова была реакция «Сахаля» на ракетный обстрел Ираном нашей территории, совершенный накануне вечером. Всего иранцы выпустили не менее 10 ракет по Израилю. Все они были перехвачены. О пострадавших сведений не поступало. Только что появилась информация о падении обломков ракеты-перехватчика в Самарии. Обошлось без пострадавших. Член военно-политического кабинета министр Зеф Элькин заявил в интервью корпорации «Кан», что любые объекты на территории Ирана являются для нас легитимными целями. Наша позиция чрезвычайно проста. Израиль – это суверенное государство. Был атакован север нашей страны, мы нанесли удары по кварталу Дахия в Бейруте. Последовала атака Израиля из Ирана, мы нанесли удары по военным объектам режима Аятолл. «Те, кто атакуют нас, получают сокрушительные ответные удары», подчеркнул министр ЗФ Элькин. Сегодня в 11 часов утра состоится заседание узкого кабинета, на котором будет обсуждаться последнее развитие событий на иранском направлении. Корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что минувшей ночью глава правительства Беньямин Нетаньяху проводил консультации с руководителями силовых структур. Как мы уже передавали ранее, перед тем, как «Сахалю» было отдано распоряжение нанести ответные удары по иранским объектам, начальник генштаба Эйаль Замир заявил, что армия отреагирует со всей мощью на агрессию врага. Пресс-секретарь «Сахаля», бригадный генерал Эфи Дефрин, указал, что террористический режим в Тегеране совершил серьезную ошибку, напав на нашу страну. Иранский режим пытается создать некую новую реальность, атакуя нашу территорию после тех ударов, что мы нанесли по кварталу Дахия в Бейруте. Но мы нанесли удары по Дахии в связи с непрекращающимися обстрелами Хизбаллой наших северных районов. «Сахаль» продолжит углублять антитеррористическую операцию в Ливане, направленную против объектов Хизбаллы. «Мы не позволим продолжения обстрелов еврейского государства», указал Эфи Дефрин. Воздушное пространство Израиля пока остается открытым. Полеты осуществляются в обычном режиме. Движение автобусов сегодня будет осуществляться в объеме 75%. Поезда на израильских железных дорогах, а также работа трамваев в Иерусалиме и в Гуш-Дане будут осуществляться по обычному графику. К другим темам. Насилие в арабском секторе. В одной из деревень регионального совета Мали-Ирон был застрелен мужчина 30 лет. Перед этим в Кафр-Кара также был застрелен 30-летний мужчина. Медики службы Маген Давида Дом были вынуждены констатировать их смерть. Полиция приступила к расследованию. С начала текущего года в арабском секторе Израиля были убиты 124 человека. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится, в среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас.

0: Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Юлия Цодзис. В эфире специальный выпуск программы на радиостанции РЭКа. Мы с вами в этом эфире до 11 часов обсудим все актуальные вопросы, связанные с эскалацией, произошедшей в последние часы. Впервые с момента прекращения огня. Вчера на Израиле обрушились ракеты из Ирана, а утром еще также и из Йемена. Отменены занятия в школах и в детских садах. Больницы переходят на режим экстренной работы. Все это вам, по всей видимости, хорошо известно. И все вы знаете, как вести себя в подобных ситуациях. Но, тем не менее, мы поговорим сегодня и об инструкциях командования тыла, и о том, как именно будет сейчас строиться работа системы образования и здравоохранения. Но вначале обсудим все-таки все эти события с нашим коллегой Габи Вольсоном, ведущей КанРЭКа и политический обозреватель сайта News.ru. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, в ответ, наверное, это можно так назвать, на обстрелы Дахи в Бейруте. Вчера Иран впервые с момента прекращения огня, объявленного в апреле, выпустил ракеты по Ирану.
1: По Израилю.
0: По Израилю, да. И Израиль ответил ответными ударами. Что мы знаем сейчас на настоящий момент о том, что происходит? Это, так сказать, такие точечные ответы на фоне, так сказать, призывов президента Трампа этого не делать? Или, в общем, так сказать, за всем этим стоит, в общем, так сказать, планированная, скажем так, акция действительно завершить то, что не было завершено ранее?
1: И я не думаю, что речь идет о какой-то спланированной акции. Израиль действовал в рамках тех соглашений, которые были достигнуты по поводу ситуации в Ливане. Поскольку Хизбалла продолжала атаковать израильскую территорию, ЦАЛ нанес удар по Дахи. И дальше ситуация начала раскручиваться, как это часто бывает, в режиме снежного кома. Иран пообещал ответить на удар по Ливану, по Дахи. И для того, чтобы, так сказать, продемонстрировать готовность вступаться за своих союзников и за те интересы, которые они считают своими, а Хизбалла и Дахи – это прямой интерес Ирана. И кроме того, для того, чтобы поддержать идею о том, что не может быть соглашения с Ираном без соглашения с Ливаном, не может быть соглашения с Ираном в то время, как война в Ливане продолжается. Все это вместе привело к тому, что вчера в районе 10 часов вечера по Израилю были выпущены порядка 10-11 ракет по северу страны.
0: В Хадере тоже были сигналы тревоги.
1: Северный Шарон и северный, скажем так. Пострадавших не было, все эти ракеты были перехвачены. Затем около 4 утра ЦАЛ нанес удар по иранской территории, по объектам, по военным объектам, хотя вот позднее сообщалось...
0: Объект химической промышленности, да?
1: Объект химической промышленности был поврежден, и Израиль подтвердил эту информацию. Тем не менее, надо сказать, что и Иран, и Израиль пока находятся в рамках такой, то, что называется, ограниченной эскалации. То есть Иран пока не обстреливал центр страны, хотя звучали сигналы тревоги в Иерусалиме. Израиль не обстреливал Тегеран. Да, хотя, опять же, есть публикации о том, что звуки взрывов звучали в Тегеране, но, тем не менее, все обстрелы касаются военной промышленности и так далее. И с этой точки зрения, пока, по крайней мере, эскалация носит ограниченный характер. С другой стороны, в Иерусалиме исходят из того, что это не вопрос нескольких часов до завершения нынешнего витка противостояния, это вопрос нескольких дней, в то время как каждая сторона попытается... так сказать, улучшить свои позиции. Иран на переговорах с США, а Израиль в самом противостоянии с Ираном, просто потому что, так сказать, вопрос о том, как завершится этот круг, во многом определяет, как будет выглядеть следующий, потому что для всех, всем очевидно, что окончательного решения не будет в этом круге, и, так сказать, исходная ситуация следующего витка противостояния определяется сейчас. Все это происходит на фоне пожеланий, достаточно твердо высказанных президентом США, закончить всю эту историю. Президент Трамп сначала заявил накануне, что Иран дал, достаточно пострелял, я цитирую, да, и теперь можно вернуться за стол переговоров. Да. Потом он примерно то же самое сказал про Израиль, что Израиль уже достаточно ответил, и больше отвечать нет смысла. Более того, он добавил, в интервью Financial Times, что у Нетаньяу не будет выбора, кроме как принять условия сделки, если такая сделка будет заключена. А если она не будет заключена, то Трамп заявил, что он не исключает вторжение на территорию Ирана. Короче говоря, президент США, как обычно, оставил все опции открытыми, продемонстрировав, что он решает, да, поскольку в Америке
0: он все... Он даже тоже говорил. Решаю он, я, да? А не он.
1: Да, решаю я, не Нетаньяу. Надо сказать, что это, так сказать, бином Ньютона, что решает президент США, а не премьер-министр Израиля. Но, тем не менее, на фоне критики, которая звучит в США по поводу того, что Израиль якобы втянул американского президента в эту войну, Трамп все громче и все чаще повторяет, что решение принимает он. Тем не менее, соглашения пока нету, и вот это вот противостояние пока что продолжается. В 11 часов утра в Израиле состоится, в Иерусалиме состоится заседание узкого военно-политического кабинета, где будет обсуждаться текущая ситуация и дальнейшие шаги. Общая предпосылка заключается на данный момент в том, что этот круг напряженности сохранится еще несколько дней, но вероятнее всего закончится вместе с открытием чемпионата мира где-то вот в том районе в ближайший четверг. На данный момент введены новые распоряжения службы тыла. Нет, отменены на сегодня все занятия в школах, отменены...
0: То есть отменены как бы радикально, без того, чтобы перевести учебу в Zoom? Все просто отменено.
1: Занятий в школах нет. Рабочие места функционируют там, где можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Массовые мероприятия разрешены с участием 200 человек на открытой местности и 500 человек в закрытом помещении. Опять же, при условии того, что можно добраться до защищенных пространств. Отдельная история – это аэропорт Бен-Гурион.
0: Который пока открыт.
1: На данный момент он открыт, но звучит требование ограничить число людей, находящихся там, до 1200. Что это означает, как это будет выглядеть, пока не очень понятно. Эль-Аль предложил перенести рейсы без того, чтобы брать деньги с тех, кто... Без того, чтобы брать дополнительные деньги за изменение даты рейса, по сути дела, просто предложил людям перенести билеты.
0: На когда? Вот это очень интересный момент.
1: Сложный вопрос, никто на него действительно сейчас ответить не может, но тем не менее, пока, по крайней мере, рейсы не отменены, и аэропорт...
0: Вот в Иране как раз только что поступил сообщение. В Иране как раз аэропорт закрыт для деятельности. Ну, да, с другой стороны, Иран нам не указ.
1: В Иране аэропорт закрыт. Иран для нас не пример в данном случае. В Иране, кстати говоря, и поступили сообщения о том, что вновь заблокирована, или, по крайней мере, частично заблокирована деятельность социальных сетей, деятельность интернета. Mm-hmm. Поэтому, в общем, там возвращаются к условиям военных действий.
0: Но если дополнительные индикации могут служить пробки на дорогах, то сегодняшнее утро показывает, что очень однозначно мы находимся в разгаре военных действий.
1: Дороги пустые. Дороги,
0: да,
1: абсолютно пустые. Автобусы, кстати говоря, должен сказать, что
0: я тоже
1: повлияло сегодня на мой непростой путь на работу. Автобусы функционируют в ограниченном режиме. 75% автобусного парка Израиля функционирует сейчас. И ожидается, что так это будет, по крайней мере, сегодня. Все распоряжения службы тыла действуют на данный момент до 8 часов вечера сегодня. Сегодня же вечером ожидается новое распоряжение. Либо объявят, что действующие распоряжения останутся и еще на сутки, двое-трое, посмотрим.
0: Да, ну мы, разумеется, следим за развитием событий. Габи Вольсон, спасибо большое. Я так понимаю, что вы возвращаетесь в эту
1: студию. Да, у вас 11 часов специальный выпуск Канрек, специальный новостной выпуск Канрека в связи с эскалацией в Иране. Будем в эфире до 13 часов, будем информировать обо всем, что происходит, и обсуждать. Оставайтесь с нами.
0: Спасибо. Габи Вольсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru. Мы продолжаем нашу программу. И, конечно же, мы знакомим вас со всеми новостями, приходящими в нашу студию. Ну, во-первых, всем хорошо известно, что командование тыла объявило об отмене занятий по всей стране, во всех учебных заведениях. Также объявлено, что разрешаются собрания не более 200 человек на открытых площадках и до 500 в местах, оборудованных защищенным пространством. Все эти указания действуют до 8 вечера сегодня. Полковник запаса Ави Берман, представитель командования тыла. Ави, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Вот уж не думала, что мы с вами так скоро начнем встречаться снова в эфире, но, тем не менее, так оно происходит. Итак, занятия отменены, аэропорт открыт, да, и я так понимаю, что сейчас ведутся переговоры, потому что как раз командование тылом предлагает ужесточить меры и закрыть аэропорт.
2: Ну, насчет аэропорта мы пока не говорим. Мы, когда будут указания конкретные по аэропортам, мы, конечно, объявим. Самое главное сейчас, это, конечно, что интересует родителей, это, конечно, учебные заведения. Учебные заведения сегодня утром закрыты. Это касается всех. Ну, кто по Zoom, кто по удаленке, это другой вариант, но что важно, важно то, что в школу дети не пошли. Ну, конечно, да. Не только дети, также студенты, любые...
0: Любая учеба отменена. Да, знаете, мне здесь рассказали шутку, что эту операцию уже называют «Шагатаурим». То есть рык родителей.
2: Да, рык родителей, да, конечно. Но главное, конечно, спасать жизнь. И было принято решение, что занятий нет. Что касается тоже, интересует, конечно, жителей страны, это работа. Так что выход на работу тоже только разрешен, но с ограничениями. Какое ограничение? Это нахождение убежища, конкретного, стандартного, настоящего бомбоубежища по месту работы. Тогда в этом случае выходить на работу разрешено. Что еще, конечно, это, как вы сказали, тоже объявили о том, что разрешено собираться в группы до 200 человек на открытой местности и до 500 человек в закрытом помещении. Это тоже очень важно. Помещения, которые или места, которые не имеют убежища, которое может принять в себя 200 или 500, зависит от местонахождения людей, в этом случае, конечно, не могут быть открытыми. Это касается многих людей, которые занимаются спортом и хотели идти в спортзал или другие места. Спортзалы, которые не имеют убежища, которые могут вместить достаточное количество людей, они закрыты. Опять же, возвращаемся к вопросу, что мы делаем, находясь в дороге. Во-первых, мы просим лишние передвижения не делать. Кому не обязательно куда-то ехать, может остаться дома, и это может отложить свою поездку. Мы советуем лишние поездки не делать. Но в случае надобности, конечно, нету указания командования тыла оставаться дома. Есть указание командования тыла не проводить лишние поездки. Но если мы все-таки находимся в пути, конечно, воздушная тревога и приложение командования тыла, о котором я сейчас поговорю пару минут, через несколько минут, и в случае надобности есть воздушная тревога или указание приложения по приложению, мы останавливаем машину очень осторожно на обочине, мы должны выйти из машины и зайти в ближайший подъезд, в ближайшее здание, а если такого нету, лечь на землю на открытой местности и накрыть голову руками. Напоминаю, мы обязательно должны оставаться в безопасном помещении или в случае, допустим, открытой местности без такой безопасной позиции до конкретного разрешения командования тыла. Конечно, прошло время. Люди, которые имеют мамады, которые имеют убежище, наверное, открыли эти ставни стальные, которые находятся на наружной стороне нашего мамада. Напоминаю, такие ставни нужно сейчас закрыть. Это очень-очень важно, потому что мамад или убежище вообще являются капсулой безопасности. То есть там много компонентов безопасности. Это не только зайти в убежище. Это зайти в это убежище, закрыть за собой правильно дверь. Стальные ставни уже должны быть закрыты. Закрывать дверь мамада на вот эти специальные замки, которые каждый из дверей мамадов имеют. Не просто захлопнуть, а поднять ручки. Самая большая опасность – это взрывная волна и обломки и осколки. Не прямое попадение. Потому что прямое попадение, оно, конечно, очень опасно. Оно опаснее всего, но оно редкое. А статистически опасность находится в взрывной волне и в обломках и осколках. И именно вот эти убежища сохраняют нашу жизнь от обломков и осколков. Так что ведите себя правильно, даже заходя в убежище. Это очень-очень важно. А теперь насчет приложения командования тыла. Многие, может быть, его сняли, пока было мирное время, и оно требовало, батарейка, допустим, быстрее садилась и за счет того, что приложение все время работало. Сняли. Сейчас время обновить или запустить заново приложение командования тыла. Оно обновлено, оно более удобно для пользования. Оно имеет три разных цвета. Зеленый, который дает нам возможность выйти, оповещение, оповещает нам выйти из безопасного помещения и дает также относительно приятный звук, который привлекает наше внимание, что разрешено выйти из безопасного помещения. Желтый и красный. Поэтому обратите внимание, звуки и расцветка приложения командования тыла сейчас намного-намного более дружественна и помогает нам понять лучше, осознать лучше указания, что нам нужно делать.
0: Да. Мы, конечно же, я надеюсь, что люди еще не забыли инструкции командования тыла и будут их выполнять. И мы, конечно же, будем обращаться к вам для того, чтобы вы нам их вновь напоминали. Полковник запаса Ави Берман, представитель командования тыла, большое спасибо. Если будут изменения по поводу аэропорта имени Бен-Гуриона, пожалуйста, нам...
2: Это тоже... не только, вы знаете, это не только аэропорт. Вот, например, Минздрав. Насколько мне известно, насколько нам известно, допустим, элективные процедуры, выборочные процедуры, которые не обязательны спасанию жизни, тоже были отменены, например. Так что люди, которые, например, имеют на сегодняшний день указание прийти по той или иной другой причине, явиться в больницу на собеседование или встречи с врачами или другие причины, обратитесь, пожалуйста, заранее, спросите, или это в силе. Это тоже очень важно.
0: Да, я думаю, что да, что скорее всего люди, конечно, получат уведомление об этом, но в любом случае лучше проверить, конечно, и не ехать зря. Ави Берман, огромное вам спасибо. Хорошего нам всем спокойного дня.
2: Спасибо вам.
0: Продолжаем программу. Георгий Гуляк у нас на линии, парамедик МАДА. Георгий, здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
0: МАДА всегда действует, в общем, в условиях чрезвычайных ситуаций, но в такой момент, когда мы видим, что есть сигналы тревоги, есть обстрелы, есть падение осколков ракет, к счастью, на этом этапе мы говорим о том, что не было никаких жертв, но тем не менее, как ваша работа меняется в такой момент?
3: Ну, можно сказать, допустим, как это было вчера. И таких случаев было довольно много за последнее время. Мы получаем сообщение, что с этого момента служба скорой помощи переходит с обычного режима работы на экстренный режим работы. Объявляется такая ситуация, как ЕУШ-МАЛЕ. Это значит, все бригады, машины скорой помощи, которые могут перевозить раненых пациентов, должны быть разобраны по домам сотрудниками скорой помощи, волонтерами. И все сотрудники... кто может являться на станцию, разбирают машины, то есть, и таким образом готовность экстренной службы скорой помощи повышается, там, допустим, с 30-40% до фактически 100%, потому что фактически все кареты скорой помощи задействованы, и в случае какой-то экстренной ситуации, необходимости могут выезжать на места и оказывать экстренную медицинскую помощь.
0: Мы знаем, что скорая помощь оказывается на месте, где действительно есть падение ракетов или осколков, очень быстро, но практически одновременно с представителями службы тыла. То есть вы получаете информацию и немедленно туда нужно направить, очевидно, представителей МАДА.
3: Ну, вообще после каждого обстрела той или иной территории, после соответствия с указанием службы тыла, конечно, сотрудники скорой помощи спускаются к машинам и включают радио, то есть радио скорой помощи, то есть и слушают указания диспетчера. Если есть подозрение о попадании или падении ракеты в каком-то определенном округе, То есть туда выдвигаются сотрудники скорой помощи, начинают так называемое, это что называется СРИКА, то есть обследование местности для выявления какого-то места попадания. И если такое место обнаружено, конечно, о нем сообщаются другим службам экстренных, другой экстренной службе, и, соответственно, туда двигаются все остальные.
0: Ну и, конечно, люди тоже звонят, тоже, например, сообщают, да, о том, что где-то
3: конечно,
0: рядом с ними.
3: Конечно, люди звонят, сообщают о падении ракет, сообщают о раненых, сообщают о пострадавших. У нас, опять же, к сожалению, вот начались первые сирены, и у нас опять сообщают о людях, которые падают по дороге в бомбоубежище. То есть это какая-то такая проблема, которая нас сопровождает буквально каждую сирену, она никуда не девается.
0: А вот действительно, сейчас, может быть, люди не были готовы и, может быть, не расчистили еще подходы к убежищам, но вообще, вот, если затягивается, не дай бог, такая эскалация, то становится лучше или нет? Или все равно каждый раз приходится оказывать?
3: Статистика не в нашу пользу, к сожалению. У нас сотни буквально пострадавших, если мы вообще возьмем сначала последнего конфликта. У нас сотни пострадавших, которые пострадали по дороге в бомбоубежище. То есть это повторяется из раза в раз. И у нас, к сожалению, были и погибшие, если вы помните, и тяжелые пострадавшие, которые пострадали по дороге в бомбоубежище. То есть это такая проблема, которая, к сожалению, никуда не девается. И поэтому еще раз, конечно, обращаемся к гражданам соблюдать, во-первых, спокойствие. Ну, спокойствие относительное. И, конечно, спокойствие, чтобы мы могли в определенное отведенное время службы тыла найти самое безопасное место с минимальным риском падения и травмы. И, конечно, все в соответствии с указанием службы тыла. Особенно важно обратить внимание, то, что касается пожилых людей, то есть подготовить заранее возможность безопасно добраться до бомбоубежища. Есть те люди, которые это возьмут немножко больше времени. То есть принять соответственные меры. Еще один момент. Обратите внимание на соседей пожилых, на родственников пожилых, которые живут одни. Интересоваться, как они, звонить. К сожалению, иногда в последнее время наблюдаются случаи, когда такие люди пожилые падают дома, находятся на полу, не могут встать самостоятельно. И иногда это заканчивается, конечно, очень тяжелые последствия, поэтому обращать внимание на соседей, на пожилых родственников, звонить, интересоваться о их состоянии.
0: Да, но видите, с одной стороны, мы привычны уже, к сожалению, к этим ситуациям, но опыт, с другой стороны, бесценный, и в общем, я надеюсь, что поможет в этот раз тоже все это пережить без лишних жертв. Мы по сообщениям, по предположениям компетентных, так сказать, источников, вся эта ситуация продлится несколько дней, так что я надеюсь, что, в общем, все мы переживем это достойно и, в общем, без потерь. Георгий Гуляк, парамедик МАДА, спасибо вам большое.
3: Спасибо, хорошего дня.
0: Всего хорошего, по возможности спокойного. Вот есть сообщение о том, что звучит предварительный сигнал. Мы пока не знаем, где именно мы сейчас сообщим об этом. Там сообщение от стражи исламской революции, которые вновь и вновь доказывают, что они могут поразить любую цель в Израиле, но мы сейчас будем говорить о другом, мы будем говорить о том, как работают сегодня учреждения, связанные со здравоохранением, но в Реувене, корреспондент по вопросам здравоохранения на службе новостей КАН, у нас на линии Нов Шалом Бокертов. אז מה המצב בבתי חולים? כולם עברו למתכונת חירום?
4: כן, למעשה עוברים ממש בשעות האלה. לפנות בוקר משרד הבריאות מחליט לאחר אחת מצב להורות למערכת הבריאות לעבור לעבוד במתכונת חירום ולעבור למעשה לעבודה במתחמים ממוגנים. בתי החולים כבר מתורגלים בדבר הזה מהמבצעים האחרונים באיראן, ולמעשה יודעים לעשות את זה יחסית במהירות. מדובר על מבצע לוגיסטי די מורכב, שכולל כמה מהלכים, גם שחרור הביתה של חלק ניכר מהמטופלים בבתי החולים שהמצב שלהם מאפשר את זה. חלקם ימשיכו להיות באשפוז ביתי עם ניטור מרחוק, חלקם ישוחררו לגמרי, ואלה שהמצב שלהם מחייב את המשך האשפוז עוברים למעשה למתחמים ממוגנים, חלקם בחניונים תת-קרקעיים, חלקם במחלקות ממוגנות, ושם יהיו עד להודעה חדשה. המשמעות של הדבר הזה היא שהפעילות היזומה, האלקטיבית, הניתוחים המתוכננים שהם לא דחופים, ברוב בתי החולים מתבטלים למעשה החל מהיום ועד להודעה חדשה. יש בתי חולים שכן מצליחים לקיים את חלקם, יש בתי חולים שלא, זה תלוי במספר חדרי הניתוח הממוגנים, ככה שבהיבט הזה מי שמתוכננים לו תורים מסוימים היום במרפאות החוץ או של ניתוחים מתוכננים, כדאי לבדוק ספציפית מול המוסד שבו אתם אמורים להיות מטופלים ולהבין האם התור קורה או לא, כנראה שהוא לא קורה. באשר לקופות החולים, המרפאות שיש בהן מרחב מוגן תקני פועלות, עובדות, זה כנראה רוב המרפאות ברחבי הארץ שממשיכות לפעול ולתת מענה למי שזקוקים לו, כנראה ששוב המענה מצומצם יותר, אבל הפעילות נמשכת, וגם בהקשר הזה כדאי לבדוק ולברר מול המרפאה שלכם עם התור שמתוכנן קורה או לא קורה, אבל בשורה התחתונה המערכת כולה עוברת למתכונת חירום. זה תהליך שלוקח כמה שעות, המעבר אל המתחמים הממוגנים הוקפצו לטובת זה, גם צוותים רפואיים נוספים של בתי החולים, גם כוחות צבאיים שנועדו לסייע במקרים הללו כדי לעזור בשינוע ובעברה של כל הציוד והמטופלים לאותם מתחמים ממוגנים, והמצב הזה יימשך למעשה עד להודעה חדשה.
0: כן, עד בעצם הוראות פיקוד העורף, כן, הם זאת אומרת, בהתאם להוראות פיקוד העורף מחליטים אם להמשיך.
4: נכון, נכון.
0: נוף ראובני, כתב בריאות חדשות כאן, המון המון תודה. Нов рассказывает о том, что уж с сегодняшнего дня, фактически даже со вчерашнего дня, вся система здравоохранения переходит на работу в условиях чрезвычайной ситуации. Сейчас уже все больницы переходят на этот режим. Это вот звучит сигнал предупреждения о сигнале тревоги. Мы видим, что из Ирана на север выпущены ракеты, но звучит также сигнал и в центре страны, так что, по всей видимости, и здесь в какой-то момент мы услышим сигнал тревоги. Всем, кто слышит сейчас предупреждение, пожалуйста, приготовьтесь зайти в защитное помещение. Все хорошо знают, как это делается. У нас у всех есть очень большой опыт, не нужно, разумеется, нервничать, есть достаточно времени для того, чтобы найти самое безопасное место для вас. Это лучше всего, конечно, если речь идет о защитной комнате или бомбоубежище. Если нет возможности, то это самое внутреннее помещение в квартире, желательно без окон. Ну и если вы в автомобиле или в автобусе, то нужно, как вы знаете все хорошо, нужно выйти из машины, лечь на землю и закрыть голову руками. Это обязательно нужно сделать, потому что эти инструкции, как мы все хорошо знаем, спасают жизни. Они не написаны для того, чтобы просто людям было неудобно. Это, конечно же, сделано для того, чтобы уменьшить, насколько это возможно, последствия таких ракетных атак. И так, да, есть зафиксированы запуски ракет из Ирана в направлении севера страны и в центр. Видимо, через несколько минут зазвучит сигнал тревоги. Мы, конечно же, об этом объявим, о том, где это происходит. Вот согласно приложению ЦУФАР, ну, фактически весь север, вся прибрежная полоса от центра до севера в зоне ракетных обстрелов, которые ожидаются. Поэтому всем нужно приготовиться к тому, что будет происходить. Ну, а я пока вам расскажу, что происходит с больницами. Итак, больницы перешли на режим чрезвычайного положения. Это означает во многих случаях, что они будут осуществлять работу в защитных помещениях. Есть больницы, в которых есть помещения, оборудованные специально для таких случаев. Или на подземных стоянках, как это тоже происходило неоднократно в последние месяцы. Это касается и деятельности больниц во всем, что касается визитов к врачам или несрочных операций. По всей видимости, в некоторых больницах, говорит Ноф Рувене, есть возможность проводить и такие элективные операции тоже, но в большинстве больниц они, по всей видимости, будут отменены. И если у вас есть такая очередь, например, в поликлинике больничной, то, что называется Мерпоот Хуц, или на подобную операцию, то желательно выяснить, что происходит с ними.
5: Араба.
0: Звучит сигнал тревоги на севере. Араба, Сахнин,
5: Шварам.
0: Шварам.
5: Тамра.
0: Тамра.
5: Атраа. Кармиэл. Ако.
0: Кармиэл. Ако.
5: Ако Рамот Ям.
0: Ако Рамот Ям.
5: Тират Кармел.
0: Тират Кармел.
5: Нешер.
0: Нешер.
5: Атраа. Хайфа, Неве Шаанан и Рамот Кармел.
0: Хайфа, Неве Шаанан, Рамот Кармел.
5: Хайфа, Маарав.
0: Западная Хайфа.
5: Хайфа, Кармел, Хадар и Ир Тахтит.
0: Хайфа, Кармель, Адар, Нижний город.
5: Хайфа, Мифрац.
0: Хайфа, район залива.
5: Атраа. Кирьят Биалик.
0: Кирьят Биалик.
5: Кирьят Моцкин.
0: Кирьят Моцкин.
5: Кирьят Ям.
0: Кирьят Ям.
5: Хайфа, Кирьят Хаим и Шмуэл.
0: Кирьят Хаим и Шмуэль.
5: Хайфа, Бат Галим, Кирьят Элиезер.
0: Бат Галим и Кирьят Элиезер в Хайфе.
5: Атраа. Мигдал Ха-Эмек.
0: Мигдал Ха-Эмек.
5: Нацрат.
0: Нацрат.
5: Ноф Ха-Галил.
0: Ноф Ха-Галил.
5: Цфат Ир.
0: Цфат.
5: Цфат Акбара.
0: Цфат Акбара.
5: Атраа. Цфат Ноф Кинерет.
0: Цфат Ноф Кинерет. В этих местах звучит сигнал тревоги. Это все касается севера страны. Пожалуйста, если вы находитесь в тех местах, в которых сейчас звучит сигнал тревоги, или вы слышите из нашего эфира, что в вашем населенном пункте сейчас сигнал тревоги, то нужно зайти в защитное помещение. Как мы помним, звучали предупредительные сигналы об обстреле также и центра страны. И, очевидно, это произойдет уже в ближайшие минуты. Поэтому все, кого это касается, вы должны знать, что вам делать в этот момент. Да, у нас на линии Наталья Коневская, наш коллега-журналист из Европы, из Франции. Наташа, доброе утро.
6: Юля, доброе утро. Не очень оно доброе у вас, но у нас, будем надеяться, что все.
0: Что все быстро закончится, скажем так, да. Быстро закончится,
6: да,
0: и
6: да,
0: будет.
6: Да.
0: Наташа, мы хотели говорить на совершенно другую тему сегодня утром, связанную с жизнью, в общем-то сказать, в Европе и красивой ее частью, но, тем не менее, ситуация изменилась, и поэтому мы поговорим о том, как реагирует, в общем, Европа на то, что произошло вчера вечером. Иран впервые с момента прекращения огня обстрелял Израиль. Израиль ответил. Все это происходит на фоне, в общем-то, попыток Дональда Трампа эту эскалацию как-то остановить. Но, в общем, видимо, не очень получается. А может быть, это только слова. На деле было дано задание. Да, мы должны прерваться на перекличку.
6: Конечно.
0: Да, явно звучит сигнал тревоги.
5: Ариэль.
0: В Ариэле.
5: Эль-Ад.
0: Эль-Ад.
5: גני תקווה.
0: גני תקווה.
5: ראש העין.
0: ראש העין.
5: כפר קסם.
0: כפר קסם.
5: התראה. נס ציונה.
0: נס ציונה.
5: רמלה.
0: רמלה.
5: באר יעקב.
0: באר יעקב.
5: לוד.
0: לוד.
5: רחובות.
0: רחובות.
5: התראה. חולון.
0: חולון.
5: אור יהודה.
0: אור יהודה.
5: יהוד מונוסון.
0: יהוד מונוסון.
5: רמת גן מזרח.
0: וסטוצ'ני רמת גן.
5: קריית אונו.
0: קריית אונו.
5: התראה. גבעתיים.
0: גבעתיים.
5: רמת גן מערב.
0: זפני.
5: בני ברק.
0: רמת גן. בני ברק.
5: גבעת שמואל.
0: גבעת שמואל.
5: פתח תקווה.
0: פתח תקווה.
5: התראה. מודיעין, מקבים, רעות.
0: מודיעין, מקבים, רעות.
5: מודיעין, אילית.
0: מודיעין, אילית.
5: ראשון לציון, מזרח.
0: ראשון לציון, וסטוצ'ני צ'סט.
5: ראשון לציון, מערב.
0: И западная часть ראשון לציונה.
5: בת ים.
0: בת ים.
5: התראה. תל אביב.
0: תל אביב.
5: דרום העיר ויפו.
0: יוז'ניה צ'סט יפו.
5: תל אביב, מזרח.
0: וסטוצ'ני תל אביב.
5: תל אביב. מרכז העיר.
0: צנטרלני תל אביב. Да, вот мы слышим на севере, я надеюсь, люди уже находятся в защитных помещениях, и в центре страны от Ариэля до Явны, всем зайти в защитные помещения. Наташа. Наташа,
7: да, я с вами, Юля.
0: Да.
7: К сожалению, иду по спокойной пока еще Франции, по городу, и все это звучит, конечно, как сюрреализм, и я представляю, что для обычного французского обывателя эта ситуация, она просто даже невозможно даже себе ее представить, да, кому-то, кто вот сейчас идет на работу здесь, совершенно в других условиях. И, собственно, СМИ сегодня обсуждают с самого утра эту ситуацию и продолжают как-то пытаться найти какие-то логические нотки, да, в том, что происходит на Ближнем Востоке. Но вот интересный комментарий слышала на BFM TV, может быть, единственный интересный, потому что все остальные довольно банальные. Их комментатор предположил, что беседа вчера премьер-министра Нетаньяху с президентом Трампом, это было лишь прикрытие, и что на самом деле все это было уже согласовано заранее, о том, что Израиль нанесет удар по югу Бейрута, угу. Да, по Дахи, и о том, что, естественно, Иран отреагирует, поскольку это была красная линия для Тегерана, и что таким образом Дональд Трамп прикроет немножко свой тыл, поскольку ни до какого соглашения он так и не дошел. То есть это поможет ему как-то выйти из вот этого тупика, в котором он оказался в последние недели. Ну, вот такой был, такое предположение, да, политолога. А в целом, пока что из официальных реакций прозвучала только одна. Кая Калас, ну, видно, вот такой постсоветский политик, который рано встает и рано начинает работать, поскольку это совершенно не в стиле европейских политиков в понедельник утром позаранку реагировать, да, на то, что, да. Да, на то, что происходит у нас. Она сейчас просто находится в Никосии, там сегодня должна начаться неформальная встреча министров обороны Европейского Союза, и, видимо, встреча начинается рано, и вот она сделала уже заявление о том, что не нужен Ближнему Востоку, не нужна новая эскалация, и что все должно решаться за столом переговоров. Ну, как всегда, в духе европейской дипломатии все очень обтекаемо, абсолютно никакого занятия той или иной стороны, да, хотя, как кажется, все очевидно, но для европейских политиков главное сохранить лицо, да, и форму, да, как всегда. Вот, пока что это была единственная официальная реакция. Я думаю, сейчас они потихоньку просыпаются, завтракают, поползут в свои бюро, офисы и начнут реагировать. Что можно добавить, Юля, это то, что министр иностранных дел Франции был в числе тех, кто консультировался вчера в течение дня с представителями иранского МИДа, поскольку иранский МИД сообщил, так сказать, своим партнерам в мире о том, что они будут реагировать на действия Израиля в Южном Ливане. И вот Жан-Ноэль Бару, он был в числе тех, с кем иранский МИД провел эти консультации вчера, но по сути, по содержанию ничего не было опубликовано. Вот, так что будем ждать.
0: Да, ну вообще Франция достаточно, ну скажем, более активно реагирует на происходящее в Ливане, чем другие страны, да, в общем, у нее есть, так сказать, определенные сантименты.
7: Ну, учитывая историю, да.
0: Да. Но в данном случае, в общем, пока еще никаких больших официальных заявлений по этому поводу сделано не было. Возможно, это действительно связано с тем, что раннее утро, начало недели, и, в общем, и сейчас все проснутся и начнут что-нибудь там
7: абсолютно
0: говорить. Наталья Коневская, спасибо. Спасибо, что проснулась и что с нами побеседовала.
7: Спасибо вам и держитесь.
0: Да, спасибо. Я хочу только рассказать все-таки про работу больниц. Мне кажется, это важным. И так действительно, если у вас сегодня запланировано, сегодня или в ближайшие дни запланирована какая-то несрочная операция, не спасающая жизнь операция или визит в клинику при больнице, которая тоже, в общем-то, можно отложить, то по всей видимости, ваш визит будет отменен. Вы должны получить по этому поводу сообщение из медицинского учреждения. Если вы не получили, сомневаетесь все-таки, то желательно, конечно, проверить и не приезжать туда. Зря. Есть большие основания предполагать, что ваша операция или ваш визит к врачу не состоится. То, что касается больничных касс, то они должны работать, может быть, в сокращенном режиме, но, тем не менее, если есть защитное помещение в больничной кассе, то, видимо, там может состояться прием больных, но в данной ситуации я понимаю, что это не просто всегда выяснить что-то, дозвониться в какую-то поликлинику или тем более в больницу, но, по всей видимости, стоит это сделать, просто чтобы не терять времени. Но и для многих людей, действительно, если есть возможность не выходить из дома сегодня зря, то, может быть, этого действительно не нужно делать. Мы продолжаем программу. Я хочу рассказать несколько новостей, скажем так, которые поступают постоянно в наш редакционный компьютер. Хуситы, как все, наверное, хорошо знают, сегодня утром разбудили многих жителей страны. И вот они заявили о том, что не позволят, по их словам, осуществлять движение израильских судов в Красном море и будут рассматривать любое перемещение врага как легитимную военную цель. Хуситы заявили, что они не будут сидеть сложа руки перед лицом грабительской блокады нашего народа и народов оси джихада и сопротивления в Палестине, Газе, Иране, Ливане и Ираке. Все попытки врага потерпят крах с помощью Аллаха. Наши операции продолжатся до тех пор, пока продолжается агрессия и блокада против оси джихада и сопротивления. Есть сейчас сообщение о том, что люди могут на севере выйти из защитных помещений. Как мы помним, сначала звучали сигналы тревоги на севере, мы об этом объявляли, и через несколько минут в центре страны. В центре страны людям до сих пор нужно оставаться в защитных помещениях. На севере они могут выйти из защитных помещений. Сообщений о раненых и повреждениях не поступало. Будем надеяться, что так оно и будет продолжаться. Сегодня через аэропорт имени Бен-Гуриона должно пройти 50 тысяч пассажиров. И сейчас компания «Илаль» предпринимает попытки сократить число так сказать, вылетающих пассажиров, просто для того, чтобы сократить число людей, находящихся в аэропорту имени Бен-Гуриона. Им предлагают без каких-либо штрафов просто поменять свой билет на более позднюю дату. Так что, в общем, если у вас запланирован вылет, то тоже, пожалуйста, обратите на это внимание. Про Наталья Коневская, наша коллега, рассказала уже про Каю Каллас, верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам, которая находится сейчас в Никосии. Она единственная пока из европейских чиновников заявила, что регион не нуждается в дальнейшей эскалации, подобной той, что произошла сегодня ночью. Калас находится на Кипре для того, чтобы принять участие в заседании министров обороны европейских стран, и она отметила, что собравшиеся обсудят европейскую оборонительную миссию по защите судоходных путей, и добавила, что сегодня должны вступить в силу санкции против Ирана, связанные с вопросом свободы судоходства. По поводу ракеты, которая попала в одно из поселений в Самарии, вообще она упала на открытой местности, был незначительный ущерб причинен домам, четырем домам. Вот так вот теперь после проверки выяснилось, что это попадание было вызвано самой ракетой, а не обломком противоракеты, как предполагалось ранее. И так четыре дома пострадало. То, что называется легкая постройка. Глава регионального совета Самарии Йоси Даган заявил, что инцидент закончился великим чудом, но он наглядно иллюстрирует острую необходимость в усилении мер защиты в населенных пунктах. И так, в общем, действительно, несколько часов изучалось обстоятельства попадания ракеты в жилые дома в одном из поселений. Сейчас представители службы безопасности обновили эти данные и сообщили, что речь идет о прямом попадании иранской ракеты, а не об осколке перехваченной цели, как это проверялось ранее. Ракета упала на территории населенного пункта в Самарии. К счастью, обошлось без пострадавших. Действительно, можно сказать, что инцидент закончился чудом, потому что падение произошло в квартале, где у жителей нет достаточного количества защитных помещений. В этом районе установлена всего одна мобильная защитная установка, которая находится от большинства домов, из-за чего многим жителям пришлось бежать за ней, к ней за очень короткое время. Так что будем надеяться, что и дальше будут чудеса, и люди не пострадают. Вот сейчас есть сообщение о том, что службы скорой помощи МАДА выехали на проверку местности к югу от Кармиэля, от Саламы до Лотем. Есть небольшой пожар на этой местности. Проверяется сейчас, если там что там происходит, если там обломок ракеты. Как мы знаем, звучал сигнал тревоги. Но, собственно говоря, на всем севере будем надеяться, что пострадавших по-прежнему не будет. И о чем еще можно сказать? О том, что Министерство просвещения, мы об этом поговорим чуть позже в нашей программе, отменило занятия в школах. Собственно говоря, служба тыла отменила занятия в школах. Министерство просвещения объявило, что помимо отмены занятий не будут сегодня проводиться выпускные экзамены и также не будет дистанционного обучения. Министерство культуры и спорта сообщило, что в соответствии с указаниями командования тыла никакой образовательной деятельности проводиться также не будет. Хайфский университет объявил, что переходит на режим удаленной работы, начиная с сегодняшнего дня, в том числе и работа из дома для преподавателей. Все кампусы закрыты. Также не будет занятий, никакой учебной деятельности не будет происходить. Министерство транспорта сообщило о том, что объем общественного транспорта в сегодня

комплексы в случае необходимости. Об этом мы тоже уже говорили. Остается только сказать, что есть открытая линия Министерства просвещения. Я вот сейчас только, скажем, горячая линия Министерства просвещения по телефону звездочка 6312 работает круглосуточно, звездочка 6312 для всех, кого это касается. Мы сейчас послушаем немного музыки и затем вернемся к вам, разумеется, с новостями и со вторым часом нашего специального эфира. Оставайтесь с нами. Есть сейчас сообщение от командования тыла, что можно выйти из защитных помещений в центре страны, как мы знаем, что на севере можно было выйти раньше. Сейчас есть указание выходить из защитных помещений в центре страны. Всем хорошего дня. Мы встречаемся после новостей.

0: безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Несколько минут тому назад был зафиксирован очередной ракетный запуск из Ирана по Израилю. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в целом ряде районов севера страны, а также в центральных районах. Сведений о пострадавших пока не поступало. Корреспондентка корпорации «Кан» Кармела Минаше передает, что в Цагале готовится к тому, что военное противостояние с Ираном может продлиться в течение нескольких дней. Высокопоставленный военный источник заявил, что в ходе операции «Львиный рык» Цагаль значительно усовершенствовал свои как оборонительные, так и наступательные возможности. И теперь наша армия в состоянии еще более оперативно отвечать на иранские обстрелы. Корреспондентка Кан отмечает, что армейское командование намеревается мобилизовать дополнительные подразделения резервистов для усиления охраны линии соприкосновения Кава-Тефер, а также для усиления охраны границы. Разрешена к публикации информация о том, что житель Бат-Яма 37 лет подозревается в шпионаже в пользу Ирана. Он был задержан в прошлом месяце, и из расследования выяснилось, что он поддерживал связь с агентами иранских спецслужб. За финансовое вознаграждение он выполнял для разведки режима «Аятолл» различные задания, касавшиеся сферы безопасности. Ему уже были предъявлены предварительные обвинения. Председатель партии «Демократия» Яир Гулан подверг критике нынешнее правительство. В интервью корпорации «Кан» он подчеркнул, что нынешний кабинет министров знает, как начинать войны, но не знает, как их заканчивать. Гулан, в частности, отметил: «Израиль не должен удаляться от переговорного процесса. Мы должны прислушиваться к тому, что говорит администрация американского президента. Мы обязаны быть готовы к реализации политического процесса. Но мы поступаем иначе. Нетаньяху цинично использует ситуацию в сфере безопасности для своего личного политического выживания», указал Гулан. Как мы уже передавали ранее, член военно-политического кабинета министр Зеэв Элькин заявил в интервью корпорации «Кан», что любые объекты на территории Ирана являются для нас легитимными целями. «Наша позиция чрезвычайно проста. Израиль – это суверенное государство. Был атакован север нашей страны, мы нанесли удары по кварталу Дахия в Бейруте. Последовала атака из Ирана на Израиль, мы нанесли удары по военным объектам режима «Аятолл». Те, кто атакуют нас, получают сокрушительные ответные удары», подчеркнул министр Зеэв Элькин. Как стало известно, некоторое время назад ВВС Цагаля нанесли серию дополнительных ударов по объектам в Иране. Корреспондентка «Кан» Кармела Минаше передает, что было атаковано в том числе химическое предприятие. Сегодня на рассвете Цагаль атаковал ряд военных объектов в западных и центральных районах Исламской Республики. Удары были нанесены в том числе по радарам и системам ПВО. Это было сделано для того, чтобы расширить свободу действий наших ВВС в воздушном пространстве Ирана. Такова была реакция Цагаля на ракетные обстрелы Ираном нашей территории, совершенные накануне вечером. Всего иранцы выпустили вчера вечером не менее 10 ракет по Израилю. Все они были перехвачены, а пострадавших сведений не поступало. Появилась информация о падении обломков ракеты-перехватчиков Самарии. Обошлось без пострадавших. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится, в среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас.

0: Министерства труда. На сайте Министерства труда
1: есть список.
0: Да, перечислены все заводы, все предприятия, которые имеют такой вот труда. Красивенькая такая труда, и там написано Мифаль Хиуни. Завод там такой-то, такой-то, он Мифаль Хиуни. И тогда понятно, что работник должен явиться, и его не и если он не явится на работу, то его могут лишить и зарплаты, и его уволят даже.
1: Да.
0: То есть, когда мы идем Мифаль Хиуни. Но еще очень важный объект. Даже если вы не нашли этого документа, что это Мифаль Хиуни, это не говорит, что он не является. Возможно, он является в цепочке, допустим, как логистика, который не получил не получил такого документа, но он является по всем параметрам, как жизненно важным объектом, он тоже подходит под эту категорию. Даже если вы его не найдете в списке Министерства труда. Поэтому это надо обратиться, позвонить Министерству труда и спросить их, является ли этот работодатель, по его данным, и Мифаль Хиуни. Может быть, у них уже есть на это ответ. Но если нет ответа, то надо смотреть на других, проконсультироваться с адвокатом.
1: Да. Яков, да. Еще да, самый главный вопрос о том, те вот люди не пришли на работу, потому что там или дети, или там кто будет платить и в каком объеме?
0: Да, кто будет платить? Смотрите. Давайте так разберем ситуацию. То есть человек, когда не приходит на работу, допустим, родители с маленькими детьми, которые они защищены, и им они должны получить зарплату.
1: Да.
0: Государственный сектор платит 100%, и поэтому даже мы даже об этом не рассматриваем. Вот именно касательно частного сектора. Они получат денежку, работники, Но не сразу. Как мы знаем, работодатель, еще не вышел указ министра труда, который говорит с работодателем, вот плати, а потом подавай на возврат. То есть, да, мы все понимаем, что будет возврат денег, да, работодатель может заплатить за этот день и потом подать, как только откроется возможность подать на массах НАСА, подать на возврат этих расходов. Мы уже научены опытом, что это работает, немножко это не сразу работает, но работает. Они могут заплатить, то есть работодатель может заплатить сейчас, он не обязан, но он может заплатить и потом потребовать деньги с массах НАСА, с налоговой службы. Это вариант А. И вариант Б, который часто берут и пользуются, это когда пользуются отпускными. Угу. Просто если есть отпускные дни, как мы понимаем, если есть накопительные, вернее, отпускные дни, то говорит работник, я беру сегодня хофыш, ты как бы не страдаешь от этого, я беру за свой счет, и работодатель...
1: Но работодатель не может как бы обязать работника взять отпуск, да? Это должно быть по воле работника.
0: Да, в данном случае, да, работодатель не может его обязать, потому что работник имеет право взять отпуск. Но разрешить отпуск – это работодатель. Угу. То есть не может работодатель сегодня прийти и сказать, так, ты сегодня берешь хофыш и все, я снимаю с твоих. Нет, такого не может быть. Это должно быть только по согласию работника. То же самое, если вдруг работник говорит, я сегодня хочу взять хофыш. Разрешение должен дать работодатель.
1: Да.
0: То есть это такая вот договоренность между работниками и работодателем.
1: Да, я надеюсь, что мы быстро в этот раз закончим со всеми этими делами.
0: Да, тоже надеюсь, да.
1: Да. Яков Шнитман, адвокат, специалист по трудовому праву. Спасибо огромное. Хорошего
0: спасибо
1: дня.
0: Спасибо вам, хорошего дня.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что слышали наш эфир. Специальный выпуск программы «Доброе утро, Израиль». Алексей Демченко, Мила Сталинская, Саша Коган, Юлия Цодекс, Муше Мошкович. Мы все желаем вам хорошего, спокойного дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. В 11 часов после новостей в эту студию вновь придет Габи Вольсон для того, чтобы рассказать вам о последних новостях. Чтобы все было тихо и спокойно, соблюдайте указания командования тыла. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: 03 5 260 260.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Вооруженное противостояние с Хизбаллой. Бывший глава штаба по национальной безопасности генерал-майор запаса Геора Айленд заявил в интервью корпорации КАН, что следует добиваться соглашения, которое будет реализовано в несколько этапов. При этом Геора Айленд упомянул взаимное прекращение огня, постепенный отвод подразделений Цахаля к «желтой линии» на юге Ливана и ввод на эти территории подразделений регулярной ливанской армии. Кроме того, он указал, что Израиль должен получить право наносить удары не только по кварталу Дахия, но и по другим кварталам Бейрута. По его словам, террористы Хизбаллы перевели свои опорные командные пункты и склады с боеприпасами из Дахии в другие кварталы ливанской столицы. Как стало известно, израильские ВВС осуществили третью серию атак на различные объекты в Исламской Республике. В основном удары наносились по объектам ПВО режима «Аятолл». Корреспондентка корпорации КАН Гилли Коэн передает, что в связи с тем, что президент Дональд Трамп выразил несогласие с ударами Цахаля по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, представители израильского руководства заявили, что такие удары Цахалем наноситься не будут. После первой серии атак на режим Аятолл посол Израиля в Соединенных Штатах Йехиэль Лейтер заявил, что Цахаль не атаковал энергетическую структуру Исламской Республики. Об этом он написал на странице в социальной сети X. В эти минуты проходит заседание военно-политического кабинета в ограниченном составе. В ходе этого заседания обсуждается ситуация как вокруг Ирана, так и на других направлениях. Как мы уже передавали ранее, председатель партии «Демократия» Яир Голан подверг критике нынешнее правительство. В интервью корпорации КАН он подчеркнул, что нынешний кабинет министров знает, как начинать войны, но не знает, как их заканчивать. Голан, в частности, отметил: «Израиль не должен удаляться от переговорного процесса. Мы должны прислушиваться к тому, что говорит администрация американского президента. Мы обязаны быть готовыми к реализации политического процесса. Но мы поступаем иначе. Нетаньяху цинично использует ситуацию в сфере безопасности для своего личного политического выживания», указал Голан. Корреспондентка корпорации КАН Кармела Минаше передает, что в Цахале готовится к тому, что военное противостояние с Ираном может продлиться в течение нескольких дней. Высокопоставленный военный источник заявил, что в ходе операции «Львиный рык» Цахаль значительно усовершенствовал свои как оборонительные, так и наступательные возможности. «И теперь наша армия в состоянии еще более оперативно отвечать на иранские обстрелы». Корреспондентка КАН отмечает, что армейское командование намеревается мобилизовать дополнительные подразделения резервистов для усиления охраны линии соприкосновения Кафва-Тефер, а также для усиления охраны границы. Разрешена к публикации информация о том, что житель Бат-Яма 30 лет подозревается в шпионаже в пользу Ирана. Он был задержан в прошлом месяце. И из расследования выяснилось, что он поддерживал связь с агентами иранских спецслужб. За финансовое вознаграждение он выполнял для разведки режима Аятолл различные задания, касавшиеся сферы безопасности. Ему уже были предъявлены предварительные обвинения. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится, в среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 11 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире специальный информационный выпуск в связи с возобновившимися военными действиями между Израилем и Ираном. Все началось, а если быть точным, возобновилось накануне, после того, как ЦАЛ нанес удар по кварталу Дахия в южных пригородах Бейрута. Иран пообещал дать ответ и в 22:05 запустил ракеты в сторону севера Израиля. Итак, стороны оказались в новом круге противостояния, частично игнорируя требования президента США Дональда Трампа остановиться. Частично, потому что есть сильное чувство, что стороны пытаются оставить эскалацию ограниченной и контролируемой. Удастся ли это? Сколько времени продлится нынешний раунд? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие два часа. Наша программа продолжится до 13:00. Мы будем говорить о дипломатических и военных аспектах нынешнего раунда. Поговорим об угрозах тылу, о функционировании различных систем, например, аэропорта, а также о том, как реагируют на происходящее страны региона. Наша первая собеседница, наша коллега Анна Раева, ведущая Канрека и политический обозреватель Маарива. Аня, добрый день.
1: Да, добрый день, привет.
0: В настоящий момент заседает ограниченный или узкий состав военно-политического кабинета. Какие вопросы на повестке дня? То есть что конкретно обсуждается?
1: Ну, я могу только предполагать, как ты понимаешь, у нас максимум это повестка дня заседания правительства, да, так сказать, находится в общественном доступе, да, что происходит из заседания узкого кабинета, можно только догадываться и предполагать, но надо отметить сразу, да, в очередной раз, что в отличие от кабинета широкого, узкий кабинет, а это высший чин армии и несколько министров, лидеры коалиционных партий, министр обороны также, да, министр иностранных дел Гитлинса, они собираются для того, чтобы не только получить последнюю информацию, но и более-менее выработать некоторую стратегию или принимать определенные решения.
0: Собственно говоря, это тот форум, где принимаются решения?
1: Ну, частично, да, не всегда. Бывает более узкий форум, когда Нетаньяу и Исраэль Кац и значит, Генштаб, в принципе, втроем это делают. Но, в общем, да, это второй по значимости форум, на котором решения, как правило, принимаются, если есть такая необходимость. Здесь, я думаю, довольно прозрачно и понятно, о чем идет речь, поскольку действительно у Израиля сейчас довольно такая тонкая линия стратегическая, которую он должен выработать, я не знаю, или придерживаться ее. Я, кстати, хочу сказать, что я не сторонница версии, согласно которой Нетаньяу, скажем так, ну, Нетаньяу и, может быть, те лица, которые мы сейчас упомянули, играют такую политическую, стратегическую разыгрывают карту, которую спланировали заранее. Я имею в виду, понимая, что Трамп очень серьезно настроен на переговоры с Ираном, что он не рассматривает, по сути, серьезно, да, возможности возвращения к боевым действиям, ну, по крайней мере, до тех пор, пока, может быть, окончательно, полностью не убедится в том, что переговоры заходят в тупик или не будет достигнуто соглашение, которое с точки зрения Израиля, по всем израильским оценкам, не может быть для Израиля хорошим. Да? А то, что есть разница в оценках этого возможного от соглашения с израильской точки зрения, с американской точки зрения, да, американские и израильские интересы, это, в общем, не одно и то же, я думаю, что мы в последние дни убеждаемся. И Трамп однозначно преследует интересы американские, а не израильские, и здесь они несколько разошлись. Так вот, понимая эти изначальные ограничения, понимая эти преференции американского президента, некоторые считают, что Нетаньяу выработал концепцию такую, да, которую он следует. То есть, в принципе, попытаться развязать Израилю руки относительно Ирана не посредством попыток вернуться на поле боя, что называется, напрямую, а опосредованно, то есть через Ливан. Да? С одной стороны, Иран, который определил эту новую формулу, когда израильские атаки в Ливане, против Хизбаллы, разумеется, да, не против Ливана как государства, должны взиматься плата должна непосредственно Тегерану, согласитесь, да, это некая новая такая формула. Которая навязывает Иран, но с другой стороны, можно предположить, что в каком-то смысле это и развязывает руки Израиля. То есть мы продолжим атаковать Ливан, таким образом вынуждая, ну, по собственно говоря, не то, что вынуждая, приглашая Иран, да, выполнять свои угрозы, а мы, соответственно, ответим, и вот вуаля, да, мы вернулись к войне с Ираном, но только как бы в положении человека, который вынужден, да, страны, которая вынуждена реагировать на агрессию, а не инициировать ее. Ну, я честно тебе скажу, да, я не сторонница.
0: Ты не сторонница теории спланированного кризиса, да?
1: Я не сторонница теории, я не готова дать слишком большой кредит в данном случае, да, нашему, что называется, Дерек Бедедин, то есть политическому руководству. Я думаю, что это скорее было то, что Нетаньяху довольно неплохо умеет делать и демонстрировал в последнее время. Такой... лавирование, да, такое, скорее, тактическое лавирование, и в итоге оно и привело именно к такому результату.
0: И вот тут, кажется, Аня, у меня единственный вопрос, который витает над всем, что сейчас происходит, какова цель? Окей, тактическое лавирование, я склонен с тобой согласиться, Нетаньяху осторожно-осторожно пытается лавировать между всеми силами. Какова его цель, то есть куда он ведет?
1: Да, я думаю, что здесь тоже, опять-таки, да, поскольку мы с тобой согласились, что вряд ли это часть, так сказать, глубокого, широкого и заранее продуманного плана, а просто некоторое, да, в итоге тактическое лавирование, приведшее к этой ситуации, я думаю, что здесь это скорее игра возможности, да, то есть если с точки зрения Израиля приход по дипломатическому маршруту к соглашению с Ираном, он... по израильским оценкам опция плохая для нас. Да, okay. Потому что мы предполагаем, что соглашение с Ираном конечное, да, непромежуточное, хорошим для нас быть не может, судя по всему. Второе за этим, ситуация, это соглашение промежуточное, да, когда, то есть та самая первая фаза, когда взаимно Америка и Иран снимают перекрытие в Ормузском проливе, частично размораживаются иранские деньги, частично, да, и, так сказать, дальше, ну, в общем, сценарий похож на сценарий в Газе, когда договориться окончательно по понятным причинам, видимо, невозможно, делают видимость некого промежуточного соглашения, а там как бы посмотрим. То есть, в принципе, с точки зрения Израиля, это сценарий несколько более предпочтительный, чем сценарий окончательного соглашения, тоже, что называется, не фонтан. Поэтому, в принципе, да, это на самом деле опции не хорошая и плохая, Габи, да, это...
0: Плохая и очень хорошая.
1: Да, скорее, да, то есть в поле таком скорее со знаком минус, чем плюс, но там тоже есть своя градация. Так вот, та ситуация, которую мы наблюдаем в последние недели, когда Иран и Америка, ну, так это кажется, то ли тянут время в попытке, то ли тешатся иллюзиями, то ли правда продвигаются к какому-то соглашению, ну, в общем, так или иначе, да, но при этом есть взаимные, так сказать, санкции в Арабском проливе, с одной стороны, Иран перекрывает, да, с другой стороны, Америка налагает, так сказать, свое собственное ограничение, мы это видим, да, иранские активы по-прежнему заморожены, и эта ситуация с точки зрения Израиля вот таким вот, может быть, парадоксальным образом, может быть, не парадоксальным, но в любом случае довольно таким негативным, но тем не менее, да, лучше из худшего. Поэтому можно предположить, что нынешнее положение, которое мы наблюдаем, то есть такой обмен ударами, я не знаю, Габи, честно, все это, скажем так, будет иметь последствия с расширением военных действий, или это будет то, что называется сэвив на иврите, да, то есть некий виток, обмен ударами, и
0: таких
1: нет пока знать, да, это не, знать нельзя и предполагать только можно довольно преждевременно, но в любом случае можно предположить, что вот этот самый сэвив, он вряд ли способствует дипломатическому продвижению. То есть не то, чтобы намеренно его торпедировать, но вот так жизнь складывается, да, поэтому я думаю, что, опять же, это не стратегия, да, это, к сожалению, тактика, но тактически возможно, вот этот нынешний обмен ударами, он в каком-то смысле может быть хорош с израильской точки зрения, предполагая, что он замедлит, возможно, продвижение к договору между Ираном и Америкой, договору, который для нас, как было сказано, нехорош. Опять же, куда это приведет? Расширятся ли эти военные действия? Пока это, скорее, знак вопроса.
0: Как бы ты оценила в настоящий момент динамику отношений между президентом США и премьер-министром Израиля?
1: Мы с тобой, я даже думаю, предположу, что Барак Равид, он все-таки получает сливы, да, и утечки, и, которые ему диктуют заинтересованные стороны, они присутствуют на этих разговорах. Поэтому знать наверняка могут только те, кто находится на двух концах провода, что называется, во время этих разговоров. Но из того, что слышу я от людей, которые так более-менее близки, по крайней мере, к нашей стране, да, к нашему абоненту, ситуация не столь плоха, как можно предположить, не столь Израиль прекрасно.
0: Как кто-то хочет представить.
1: Прекрасно,
0: да?
1: Ли она? Где-то, да, где-то посередине. То есть понятно, что, как я уже сказала, изначально, да, надо сходить с того, что Трамп, он не играет, это не такая игра, подобная той, которую мы видели зимой, когда Трамп очень настойчиво утверждал, что он, так сказать, дает понять Нетаньяху в тяжелых телефонных разговорах, что только дипломатический путь возможен и так далее. А все это было, оказывается, прелюдией к военной операции. Сейчас, я думаю, все это аутентично, что называется. Трамп действительно хочет диплома дипломатии по ряду известных, да, проблем. Mm-hmm. Поэтому на этом фоне понятно, что для него Нетаньяху здесь не партнер в его игре, да, а скорее даже в каком-то смысле обуза, человека, которого нужно периодически сдерживать, да, с которым... Ну, в каком смысле, может быть, и нужно считаться, но, по крайней мере, уж публично точно ни у кого не должно быть сомнений, что Трамп с ним не считается и так далее. То есть это, в общем, не медовый месяц Трампа и Нетаньяху. Возможно, для многих в израильском правом лагере, которые видели в Трампе, как мы помним, да, перед его началом второй каденции, натурально мессию, который просто пришел для того, чтобы решить все израильские геополитические и международные проблемы, я думаю, те, кто был очарован, они сейчас разочаровывают. Кто изначально не был очарован и понимал, что Трамп, он человек прагматичный, что у него есть своя очень четкая шкала интересов, и тогда мы в нее вписываемся, тогда мы в нее не вписываемся. Я думаю, что здесь нет места разочарованию. Да?
0: Вот если я
1: где-то там вот между капель, что называется, дождя, да, как это говорится, на иврите, бегает и пытается маневрировать.
0: Если я вот сейчас вижу на одном из телеканалов бегущую строку, Трамп просил Израиль не реагировать, и Нетаньяху решил нанести удар. Означает ли это, что разговоры о том, что мы стали вассальным государством и 51-м штатом Соединенных Штатов Америки немного преувеличены были?
1: Ну, смотри, линия поведения Трампа, она известна, да, он такой человек, которому трудно, так сказать, скрывать. Возможно, в его глазах Израиль именно является, да, 51-м штатом, вассальным государством и так далее. Нетаньяху, не то чтобы он поднял руки и был готов стать этим вассалом или уже является этим вассалом. Да, не так. Он во многом поставил на Трампа по целому ряду понятных причин, которые сейчас мы не будем с тобой, я думаю, перечислять подробно, времени эфирного мало, они и так известны, мы об этом многократно говорили. Но понятно, что в этих рамках у Нетаньяху тоже есть и своя система координат, и преференции, приоритетов. И я думаю, предполагаю, что до какого-то этапа Нетаньяху играл в эту игру с Трампом, понимая, что он как бы себе в этой игре нарабатывает такие призовые очки, что называется, да, то есть вот некий кредит, который можно в нужный момент использовать, да, и, судя по всему, этот нужный момент настал, то есть до какого-то момента, да, Нетаньяху подыгрывает Трампу, Трамп снимает трубку, набирает ему, говорит «don't», Нетаньяху как бы подчиняется, и все такое, да, и, в принципе, это хорошо политически для Трампа, хотя плохо политически для Нетаньяху, и это тоже, в общем, бонус некий, да, потому что в нужный момент Нетаньяху приходит к Трампу или отвечает на его звонок и говорит: смотри, я приносил свои политические интересы, даже свои стратегические интересы в какой-то степени, да, по сути, в жертву во имя твоих политических и стратегических интересов. Но вот откан, что называется, да, и здесь красная черта, и здесь я должен действовать, ну, просто у меня нет выбора. И я думаю, поэтому Трамп, конечно, вряд ли его приветствует всячески, да, и говорит ему good luck, но с другой стороны, я думаю, что это не кризис, не взрыв, да, так сказать, не ломка всевозможных отношений. Я думаю, это скорее вот использование тех бонусных призовых очков, которые набрал Нетаньяху у Трампа, скажем так.
0: Ну, Аня, последний вопрос, если можно коротко. Нельзя проигнорировать полностью внутриполитический контекст. Как это все влияет, с твоей точки зрения, на политическую ситуацию и на позиции Нетаньяху перед выборами?
1: Ну, понятно, что не влияет блестяще. Это, с одной стороны, нет никаких достижений, все наоборот скорее, да, и вся эта история с Трампом, который видит как бы Нетаньяху, в Нетаньяху вассала, Нетаньяху как бы ему подыгрывает, и так далее, и так далее. Я думаю, что, конечно, все это не в пользу Нетаньяху. С другой стороны, интересным образом, когда даже некоторое время тому назад все выглядело гораздо лучше, Нетаньяху предполагал, что, вероятнее всего, он выйдет в предвыборную кампанию с более весомыми, скажем так, военными достижениями. Даже тогда я знаю, что он говорил в некоторых беседах политических, внутренних, что он не на этом собирается строить свою предвыборную кампанию. Он сказал, что Черчилль Черчилль, да, его любимый персонаж политический, исторический.
0: Кумир практически.
1: Выиграл войну, но проиграл выборы, да, поэтому даже если когда он предполагал, что у него в активе, например, во время предвыборной кампании будут какие-то очень весомые и свежие такие, да, военные победы, аргументы, он не на этом собирался выигрывать, скажем так. Теперь аргументов нет, но вот интересно, как он теперь построит свой обычный политический негативный кампейн для того, чтобы заставить людей, так сказать, пробудить в них некоторые чувства в пользу Ликуда и себя самого, ну, посмотрим.
0: Анна Раева, наша коллега, ведущая Конрек и политический обозреватель издания «Маариф». Большое спасибо за участие в программе. Всего доброго. 11:20 мы продолжаем программу. Накануне вечером, как мы уже говорили, возобновились ракетные обстрелы израильской территории. Обстрелам подверглись населенные пункты севера, в том числе Хайфа. Сегодня география ракетных обстрелов расширилась. Бригадный генерал Ран Кохав, бывший пресс-секретарь ЦАЛа и бывший командир противовоздушной обороны. Таталу Бамилуим Ран Кохав, лишавар довер ЦАЛ, умифакет Агана Аверит, шалом.
2: שלום גדי.
0: קודם כל, מה אנחנו יודעים על פוטנציאל האמיתי של איראן ועל יכולת שלהם להסב לנו נזק באמצעות טילים, נכון להיום?
2: הם בהחלט יכולים, יש להם פוטנציאל, גם בחודשיים שעברו מאז סיומה של המערכה הקודמת שהגעת הרי, הם שיקמו, תקנו, רכשו, הצטיידו, התחמשו ביכולות שיגור טילי קרקע קרקע, ראינו את זה הלילה והבוקר, הם בהחלט יכולים, יש להם להערכתי עוד יכולת לימים ארוכים, למערכה ארוכה אם הם יבחרו בכך, או אם אנחנו נבחר בכך, או אם שלושת הצדדים יבחרו בכך. ולמרות אחוזי היירות המצוינים הלילה והבוקר, הם בהחלט יכולים להסב לנו נזק.
0: דיברו על זה שיש להם עדיין לדעתי משהו בסביבות 70% מהמשגרים, לעומת מה שהיה להם לפני מבצע האחרון, זה כמויות אדירות, זאת אומרת, מערכה ב-40 ימים לא שללה מהם את היכולת, או אפילו פגעה, אבל לא פגעה משמעותית, אני הייתי אומר.
2: הייתה פגיעה, אולי אפילו פגיעה משמעותית, אלא שעדיין היכולת שנשארה להם היא משמעותית אף היא. אני לא אוהב להשתמש לא באחוזים ולא במספרים, משתי סיבות. מהסיבה ההגנתית זה נותן לאויב מתנות, ואני לא האחרון שיפגע בביטחונה של ישראל. מהסיבה ההתקפית, מה פגענו ומה עשינו, בדרך כלל אומרים בעברית משוויץ יוצא מיץ. מי שאומר שהוא פגע פגיעה משמעותית, ב-70, ב-80, בדרך כלל בולע את הלשון בלילה לאחר מכן. וראינו כבר ביממה האחרונה, עוד לא עברו 12 שעות, ב-12 השעות האחרונות הם שיגרו מספר דוף ספרתי של טילי קרקע-קרקע, למרות הפגיעה שפגענו בהם יחד עם האמריקאים כמובן בשאגת הארי, ולכן נכון לנו להניח גם כאנשי צבא וגם כאזרחים וגם כאנשי הגנה אווירית, שיש להם בהחלט, גדי, בהחלט עוד יכולת משמעותית לפגוע ולהסב לנו נזק, אבל גם לנו יש יכולת גם להגן על עצמנו וגם לפגוע בהם. השאלה מה הלאה, לאן הולכים, כי השיגור כשעצמו אינו המטרה, לא שלהם ולא שלנו. השאלה לאן רוצים להגיע.
0: ולאן צריך לרצות ולאן צריך לשאוף להגיע, להערכתך?
2: תראה, נקבעו מטרות למלחמה הזאת, זה נכון גם באיראן, מיד נפרט אותם, וגם בלבנון. אם ישראל רוצה יחד עם האמריקאים לעמוד במטרות המלחמה, לאן? זו המטרה, לשם צריך להגיע. מה עם מטרות המלחמה? נקבע רצון להחליף את הממשל, לא עמדנו במטרה הזאת. נקבע רצון להוציא את 450 קילוגרם אורניום מאושר ולפגוע פגיעה דרמטית בתשתית וביכולות הגרעין, כך שאיראן לא תהיה גרעינית לעולם. לא עמדנו במטרה הזאת. נקבע שנפגע בהם דרמטית ונגביל את היכולות של שיגורי התקק, כך שהם לא יוכלו לשגר לעבר ישראל, לעבר האתרים האמריקאים, אולי אפילו לעבר אירופה. לא עמדנו במטרה הזאת, וגם בממשק לפרוקסיז, לשלוחים שלהם בחיזבאללה ובחוטים, שגם הם ירו הבוקר, גם במטרה הזאת לא עמדנו. לשם צריך ללכת, אם רוצים לעמוד במטרות המלחמה.
0: במובן הזה, מה שקורה כרגע זה עוד סבב במלחמה שבעצם התחילה כנראה בעם כל אביב ביוני 2025. האם אנחנו בעצם מגיעים למצב של טקטיקת סבבים מול איראן, כמו שהיה בעבר עם רצועת עזה וקצת עם לבנון אפילו?
2: נכון, זה, הבעיה בסבבים האלה שטהרן נמצאת 1,500 קילומטר מישראל, זה לא כמו ג'באליה מעבר לגדר, ואפילו לא כמו בירות או דרום לבנון.
0: ומבחינת צבאית זה אפשרי? אתה לא במינון כוכב?
2: הכל אפשרי, כמו שאתה רואה, מיד כמה שעות אחרי התקיפה האיראנית הלילה, חיל האוויר תקף במערב איראן, כלומר הדבר הזה אפשרי, השאלה מה המחירים שלו, ושוב, מה אנחנו רוצים להשיג. אפשר לעשות סבבים במקום פינג פונג קרוב כאן על שולחן קטן של עזה, אפשר לשחק טניס או כדורעף במובן של סבב הלוך וחזור, אנחנו תוקפים, הם מגיבים. הבעיה, גדי, זה משולש שווי הצלעות שנוצר בין ביירות לטהרן לירושלים. אני לא משוכנע שהדבר הזה לכך התכוונו, ואני חושב שהוא לא טוב לביטחונה של ישראל. זה לא כמו המשולש, אם תרצה, בין עזה לישראל ללבנון. הרחבת הפעולה לסוג של סבבים אל מול האיראני בטהרן.
0: מה ההבדל המהותי בין המשולשים
2: האלה? בעיקר הטווח. גם הטווח, וגם כך שאנחנו נלחמים מול מדינה. מול חיזבאללה ומול חמאס, אנחנו נלחמים מול טרור, אולי צבאות טרור, אבל עדיין טרור כשאין מאחורי מדינה. כשאיראן עם 100 מיליון אנשים, עם מאות ואלפי טילי קרקע-קרקע, ועם יכולת על סף הגרעינית, לעשות סבבים עם מדינה שנמצאת 1,000 מייל מאיתנו, זה פשוט לא הגיוני, זה מעריך את המלחמה, זה מכביד על המשק, זה מכביד על מערכת הלימודים, על המערכת האזרחית, על הכלכלה, על שער הדולר, על שער הנפט, ועוד ועוד ועוד, ועוד לא דיברנו על המילואים, ועוד לא דיברנו על רצועת ביטחון ועל הרחפנים, ועוד לא דיברנו על סוריה ועל עזה ועל פיגוע אתמול, רק לפני יממה, בקו התפר. יש הרבה מאוד אתגרים.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שתי שאלות לפני שנסיים. קודם כל, פגיעה במפעל פטרוכימי שדווחנו היום, עד כמה פגיעה במפעלים כאלה משמעותית במכלול הכולל של מלחמה?
2: תראה, אני לא יודע ולא רוצה לא לאשר ולא להכחיש, מכיוון שאני לא מוסמך לכך. האם ואיזה מפעל ובאיזו רמה נפגע. באופן עקרוני, פגיעה במפעלי תשתית ואנרגיה פוגעת מאוד בלאום האיראני, אלא שגם הם פגעו לנו, אני מזכיר, בבזן, וגם לנו יש נכסים במים הכלכליים ובמקומות אחרים, וגם לנו פגעו בסורוקה ובמכון ויצמן. ולכן, לכל משוואה יש שני צדדים, וכך גם בפגיעה האפשרית שלנו במפעל הפטרוכימי. הפרסי באיראן.
0: אוקיי, שאלה אחרונה, לבנון ואיום רחפנים, לא יצא לי לדבר איתך על זה, זה איום שהיה כנראה אפשר היה לצפות אותו, אפשר היה לדעת שהוא יבוא, איכשהו עד עכשיו, אני לא יודע, מענה נשמע מאוד מאוד מוגבל, המענה שאותר או שנבנה לאיום הזה.
2: בהחלט, צרה צרורה, שאנחנו לא מצליחים להתמודד איתה בצורה מספקת, אתגרים גדולים מאוד, בעיקר בגילוי, כיוון שמדובר על מטרות קטנות מאוד, שטסות נמוך מאוד ולאט מאוד, עם שטח חתימת מקם קטן מאוד, קשה מאוד לגלות אותם, וגם אחרי שמגלים אותם, קשה מאוד לירט ולהגן כנגדן. לצערי, צהל לא מצא את הפתרון המערכתי הכולל, למרות שאנחנו כבר 3 שנים... נלחמים כנגדם. כן. גם במתח הפתיחה בשביעי באוקטובר, רחפנים פגעו במצלמות רואה יורה על גבול רצועת עזה, והיינו יכולים ללמוד גם מרוסיה אוקראינה, וגם מסוגיית הרחפנים שמלווה אותנו בעשור האחרון. בסוף השבוע האחרון התפרסם שוב, אחרי עשור, גדי, מאמר שנכתב במערכות, עיתון צהלי על ידי קצין צעיר, שכתב שבעיית הרחפנים תלך ותגבר. לצערי לא הסכלנו להגיע מוכנים בהקשרים הללו. אני מקווה, משוכנע, שהתעשיות הביטחוניות וחיל האוויר וכוחות היבשה יפתרו גם את זה, ועד אז אנחנו מדממים, פצועים והרוגים, והרבה מאוד נזק, לא רק ביישובי הצפון, אלא גם אצל הלוחמים ברצועת הביטחון.
0: תודה לו במילון רן כוכב, המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב, צהריים.
2: תודה לכם.
0: לשעבר דובר צה"ל ומפקד הגנה אווירית. Я спросил нашего собеседника о том, прежде всего, какой известно ли нам Известны ли нам масштабы ракетного потенциала, который находится сейчас в распоряжении Ирана? По словам бригадного генерала Ранкухава, безусловно, есть потенциал, который может причинить ущерб Израилю. Мы видели уже со вчерашнего дня последние 12 часов, которые прошли, двузначное число ракет было запущено в сторону израильской территории. За время, прошедшее с вступления в силу прекращения огня в Иране, Исламская Республика восстанавливает, создает, ремонтирует, производит, доставляет на свою территорию и ракеты, и комплектующие материалы, необходимые для их создания. Именно поэтому, говорит Ранкухав, есть, безусловно, угроза, которая существует для Израиля. И эта угроза актуальна. У Ирана есть достаточно сил для того, чтобы продолжать запускать ракеты в сторону Израиля на протяжении длительного времени и причинять нам ущерб. Я не люблю говорить о процентах. Говорили там о 75%, 70% ракетных установок, которые остались в распоряжении Ирана. Частично эти ракетные установки были уничтожены, а потом восстановлены. Частично они были восстановлены, частично они сохранились. Я в любом случае не люблю говорить о цифрах, говорит наш собеседник. Хвастовство, в принципе, никогда не доводит до добра. Тот, кто очень часто отчитывается о успехах, на завтра должен оправдываться в связи с неудачами. Поэтому лучше действовать больше, говорить меньше и с этой точки зрения продолжать удары по иранской территории и уничтожать потенциал, или уменьшать, сокращать потенциал Ирана, который по-прежнему, повторяю, очень и очень велик, говорит наш собеседник. Что же касается тактики раундов, в которую мы втягиваемся в отношениях с Ираном, эта тактика очень совершенно не на благо Израилю, как минимум, потому что есть разница между тем, что ты делаешь в Джебалии, условно говоря, и тем, что ты делаешь на расстоянии тысячи миль от Израиля. Если мы втягиваемся в тактику раундов на таком гигантском расстоянии, это потребует от нас колоссальных усилий для поддержания этой войны. Все возможно, говорит Ранкухав, мы можем себе это позволить, по крайней мере, на данный момент. Мы видим, что буквально через несколько часов после того, как Иран нанес удар по израильской территории, Израиль нанес удар в ответ по Ирану, и поэтому такая возможность существует. Однако она требует огромных сил и огромных вложений, если мы говорим об этой тактике не как о чем-то разовом, а о постоянно действующей системе. В целом же нужно смотреть на эту войну, исходя из тех целей, которые были определены. Смена режима не достигнута, вывоз обогащенного урана и прекращение замораживания, полное замораживание иранской ядерной программы не достигнуто. Ликвидация ракетного потенциала также и не на повестке дня. И если мы говорим о том, что связано с помощью странам или организациям, которых спонсирует Иран, и там все очень далеко от достижений. Именно поэтому мы должны сейчас смотреть и на результаты, которые достигнуты, и на то, чего мы хотим добиться. Самая главная проблема, как считает наш собеседник, заключается в формировании треугольника Израиль-Иран-Ливан. Иными словами, втягивание Ливана в это противостояние в качестве участника. Иными словами, Иран взял на себя роль патрона Ливана и обеспечил зависимость соглашения с Соединенными Штатами Америки через прекращение войны в Ливане, прекращение огня в Ливане и ограничение возможности Израиля там действовать, что крайне проблематично, гораздо более проблематично, чем треугольник Израиль-Хамас, Иран, Израиль-Хамас-Ливан, в первую очередь, опять же, из-за огромного расстояния, которое отделяет Израиль от Ирана, и из-за сохранения потенциала, который есть в распоряжении Исламской Республики. Что касается публикации о ударе, который Израиль якобы или не якобы нанес по по химическому заводу на территории Ирана. Наш собеседник говорит о том, что прежде всего у него нету окончательной точной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть, что такой удар был нанесен. Однако, если такая информация верна, то, безусловно, это важно, так как это всегда наносит, всегда причиняет ущерб. И такие удары по вот таким вот химическим предприятиям причиняют ущерб и функционированию, и нефтехимическому заводу причиняет ущерб и функционированию, и морали, который, моральному уровню в Исламской Республике. Однако это само по себе не в состоянии решить проблему и не в состоянии привести к какому-то перелому в ходе этих военных действий. А что касается угрозы беспилотников, с которой мы справляемся или не справляемся сейчас в Ливане, да, это большая беда, говорит наш собеседник, эти беспилотники, которые летят очень низко, очень медленно, и зона охвата приборами и локаторами не всегда позволяет их заметить и обнаружить и перехватить. Все это приводит к тому, что мы оказываемся в реально угрожающей ситуации с точки зрения наших солдат и граждан перед лицом этой угрозы. Я помню, как 10 лет тому назад была опубликована статья одного офицера ЦАЛа, который предупреждал об этой угрозе. Более того, совсем недавно, 7 октября 2023 года, именно эти беспилотники вывели из строя наблюдательные системы или автоматические системы ответа, которые были дислоцированы на границе с Газой. К сожалению, все это не привело к тому, что мы сумели выработать достаточно эффективную систему защиты и противостояния. Я уверен, что военная промышленность сейчас этим занята. До тех пор мы теряем солдат, и многие получают ранения. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Аран Кохав, в прошлом глава пресс-службы ЦАЛа и командующий противовоздушной обороны армии обороны Израиля. 11:36. Сегодня утром йеменские хуситы выпустили ракету в сторону Израиля. Одновременно они заявляют о намерении прекратить израильское судоходство в Красном море. Доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока, Саудовской Аравии и стран Залива, центр имени Моше Даяна, университет Тель-Авив. Доктор Нахум Шило, Шило.
3: שלום, שלום.
0: אנחנו ראינו היום כניסה של חוסים לאירוע הזה, לפחות כרגע זה ככה, זה נראה, איך אתה רואה את המצב? הם באמת יכולים להיות פקטור בהתמודדות הזאת?
3: זה לא סוד שלחוסים יש יכולת לפגוע במדינת ישראל, לפחות לנסות לפגוע במדינת ישראל. הם לא מסתירים את הכוונות שלהם, הם... אם היינו מסתכלים או מאזינים למה שהם אומרים או קוראים את מה שהם כותבים, אז היינו מבינים שזה בהחלט אופציה, כניסה למה שנקרא לאימות עם מדינת ישראל במסגרת סבב בין ישראל לאיראן. אז זה לא מפתיע, הם יכולים כמובן לעשות מה שהם עשו עד עכשיו, שזה אומר לשגר אלינו טילים, כתבאמים, זה בהחלט אפשרי.
0: עד כמה יכולת שלהם משמעותית? זאת אומרת, בעיקר מה שצריך להדיק אותנו זה יכולת רקטית שלהם, או באמת כמו שהם מאיימים לחסום את נתיבי השייט לספינות הישראליות?
3: גם וגם, כאשר הבעיה של חסימת המיצר היא יותר חמורה מאשר היכולת הרקטית או היכולת הבליסטית, כי עם היכולת הבליסטית שלהם אנחנו יודעים בהחלט להתמודד בצורה טובה מאוד. החסימה של המיצרים זה בעיה, זה משתק לנו את היכולת לשנע סחורות לנמל אילת ולעבור בים האדום, אז זה בהחלט בעיה.
0: אני מנסה להבין עד כמה הם באמת מסוגלים. ראינו למה מסוגלים איראנים במצרי הורמוז. יכולת של חוסים היא אותה יכולת, או ש... ומה דרך ההתמודדות עם האיום הזה?
3: לחוסים יש יכולת, יש להם כלי שיט קטנים שמתאימים לפעילות כזאת במיקום הספציפי הזה של מיצרי דאבל ונדם. זה כלים שקשה לאתר אותם ולפגוע בהם, זה אפשרי כמובן, אבל זה דורש הערכות הערכות, מידע מודיעיני וכיוצא בזה. הם בהחלט התכוננו לזה כמה וכמה שנים, החל מלדעתי, אני מזהה את זה כבר לפני עשור, שהם ביססו את השלטון שלהם בחלק הצפוני של תימן, ובהחלט הם יכולים, וזה בהחלט יכולת שמדאיגה אותנו.
0: עד כמה חוסים באמת הם תף פי של איראנים לצורך העניין? עד כמה איראנים יכולים להפעיל אותם?
3: החוסים הם לא פרוקסי של, הם חלק מהברית האיראנית, אבל הם לא פרוקסי כמו חיזבאללה. למה הכוונה? חיזבאללה זה גוף שנוצר על ידי איראן. לא היה חיזבאללה לפני שאיראן יצרה אותו. החוסים הם היו שם הרבה לפני שהמהפכה האיראנית. החוסים שולטים כבר באזור, הם נמצאים בצורה כזו או אחרת באזור של צפון מערב תימן כבר מעל 1,000 שנה. זאת אומרת, תמיד הייתה בואו נגיד ככה שבאלף שנים האחרונות תמיד הייתה איזושהי ישות מדינית זיידית. הזיידיה זה בעצם האסכולה של לפיהם הולכים החוסים. תמיד הם גרמו צרות לכל ניסיון להקים ממשל מרכזי בתימן שלא שם אותם בראש, ותמיד הם היו גורם שקשה מאוד להכניע. עכשיו, החוסים יש להם את השיקולים שלהם, את האסטרטגיה שלהם, את השיקולי רווח והפסד, אבל הם לא פרוקסי במובן של חיזבאללה. זאת אומרת, זה לא שהם יושבים, שמגיע טלפון מטהרן, והחוסים כבר מתייצבים ומבצעים בכל מה שאיראן רוצה. זה משחק של שני גורמים בתוך מערכת של ציר שיעי, שכל אחד עושה את השיקולים שלו. לא תמיד החוסים עושים כל מה שאיראן מבקשת.
0: אני רוצה להספיק לשאול אותך שאלה אחת, לא על תימן, אלא על מדינות מפרץ שמסתכלות עכשיו על מה שקורה, ספציפית סעודיה או ספציפית אמירויות. מה לדעתך חושבים שם? מה התקווה שלהם? מה הרצון שלהם?
3: אני לא חושב שהאמירויות או סעודיה תולות תקוות שבעקבות הסבב הזה המצב שלהן ישתפר מול איראן. עכשיו צריך גם להבין שהאמירויות וסעודיה זה כרגע מתנהגות כמו שתי יריבות, לא כמו שתי בנות ברית. לכל אחת יש את השיקולים שלה. כל אחד מחפשת את הבני ברית שלה. והם לא... אמנם היה חילופי אש לאחרונה גם באזור הזה בין המפרציות לבין איראן, אבל אף אחת מהם לא חזקה מספיק בשביל להתמודד עם איראן, וכל המפרציות מבינות שארצות הברית לא תמיד אפשר לסמוך עליה בנושא הזה.
0: מה שאתה אומר בעצם אף אחד מהם לא תיכנס למערכה בצורה אינטנסיבית מול איראן.
3: אני לא מאמין שדבר כזה יקרה. הם לא, גם הם לא יכולות, ולדעתי הם גם לא רוצות.
0: אוקיי, נחכה ונראה. דוקטור נחום שילה, המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
3: תודה לכם, בוקר
0: אור. תודה רבה. מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון, סעודיה ומדינות המפרץ, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. Я спросил нашего собеседника о йеменских хуситах, которые сегодня утром объявили о вступлении в эту войну, вернее говоря, объявили путем запуска ракеты в сторону израильской территории и угрозы закрыть проход в Красном море. Прежде всего, у них есть потенциал, говорит наш собеседник, есть ракетный потенциал, и мало кто удивился тому, что они вступили в эту войну. Было очевидно, что в какой-то момент это, скорее всего, произойдет. Многие спрашивали себя, почему этого не происходило во время предыдущего круга противостояния. На сей раз они приняли решение, по крайней мере, продемонстрировать свое место и свое участие в этом процессе, и поэтому запустили вот эту ракету. Но гораздо более серьезным является угроза закрыть израильским судам проход в Бальмандебском проливе. Есть немало... так сказать, с точки зрения ракетной угрозы и с точки зрения угрозы баллистических ракет, Израиль научился справляться в той или иной форме с этими угрозами. А вот угроза морскому судоходству гораздо более серьезная, говорит наш собеседник. Прежде всего, потому что эти суда очень небольшие, Йемен, хуситы, вернее говоря, обладают этими очень небольшими и очень маневренными судами. Возможность их остановить и возможность их, так сказать, перехватывать крайне ограничена, тем более, что для это требует больших сил и со стороны, со второй стороны, то, на что сейчас Израиль не будет, судя по всему, готов, а Америка тем более. Именно поэтому возможность блокировать доступ товаров в порт Эйлата у хуситов очень серьезная, и поэтому это главная на данный момент угроза, исходящая от них. В то же время, говорит наш собеседник, они не являются такими прокси из Ирана, не являются подчиненными, не являются автоматическими союзниками Ирана, подобно тому, как является Хизбалла. У них есть свои интересы, у них есть свои, так сказать, свои цели, которые они преследуют внутри Йемена, эти цели, за которые они сражаются уже более 10 лет с того момента, как они взяли под контроль северную часть Йемена и отстаивают свою власть там, говорит доктор Нахум Шило. Он отмечает, что трудно сейчас себе представить ситуацию, при которой хуситы становятся полностью исполнителями воли Ирана. Они поддерживают Иран, у них есть общие интересы с Ираном, у них есть общая идеология в большой степени с Ираном, несмотря на то, что они представляют очень небольшую группу внутри шиитов, и в этом отношении не всегда совпадают с точки зрения веры с лидерами Иранской Исламской Республики, но тем не менее у них есть очень сильная идеология, также совпадающая с Ираном, что не делает их автоматическими прокси Исламской Республики. Что касается стран Персидского залива, то я не вижу ситуации, при которой Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия интенсивно вступают в эту войну. Они не очень в состоянии это сделать, а во-вторых, они не очень хотят это делать, несмотря на то, что Иран наносит удары по территориям обеих стран. Каждый из этих стран преследует свои интересы. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия отнюдь не являются союзниками в данном случае, скорее являются противниками. Каждый ищет союзников для себя, каждый отстаивает свои интересы, и на данный момент я не вижу, повторяет доктор Нахум Шило, ситуации, при которой они вступают в войну при которой они встают на сторону интересов Соединенных Штатов Америки. С нами в эфире был доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока, Саудовской Аравии и стран Залива, Центр имени Моше Даяна, Тель-Авивский университет. 11:47. Что говорят в Иране, что там, к чему там стремятся? Стала ли для Ирана эта ситуация и это развитие событий неожиданным? Или это еще один хорошо продуманный такт в попытке прийти улучшить, скажем так, ситуацию, которая есть на переговорах с США? Доктор Эльдад Пардо, иранист, Еврейский университет в Иерусалиме. Доктор Эльдад Пардо, мумхе Ленин и Иран, марцеб университета иврит би Иерушалаим. Шалом леха вебокетов.
4: Шалом вуха.
0: Ад кама амашбер азе метухнан мебхинат Ираним?
4: אני חושב שהוא מתוכנן וגם לא מתוכנן. העובדה שישראל תקפה בלבנון, בדחיה, היא בעצם נוגעת בנקודה רגישה לגבי ההסכמות העתידיות עם ארצות הברית. אחד משלושת הנושאים העיקריים שהם היו הטילים, הגרעין והפרוקסים, הכוחות שפרוסים ברחבי המזרח התיכון, ברגע שישראל מאיימת או נדמה שהיא יכולה להגיע להכרעה בנושא של חיזבאללה, כאשר ההנחה היא שחמאס פחות או יותר אבוד, אז זה מאוד משמעותי מבחינת איראן, ולכן הם הכינו את התגובה, וזה גם כמו שאתה אומר, מתוכנן מבחינה זאת שזה חלק מההתקדשויות עם ארצות הברית, וחלק מן המשחק שמלווה את השיחות ביניהם.
0: מכה שישראל נתנה בדחיה, תקן אותי אם אני טועל, זה לא היה איזשהו game changer או משהו מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי שהיה מחייב את חיזבאללה לפעול. אנחנו בסך הכל לא חיסלנו, לא את נעים קאסם ולא דמות מהסוג הזה. מה, אולי זה רק תירוץ?
4: יכול להיות, אבל בכל זאת המצב היום מבחינת ישראל, והם גם הם מאיימים באיראן שיישובי הצפון צריכים לפנות וכולי. ברור שישראל נמצאת כרגע בגלל המהפך הזה שראינו עם הכתבמים, עם הסיבים האופטיים, ושיש לנו עבדות, שישראל לא יכולה להשאיר את המציאות כמו שהיא. זאת אומרת, ברור שישראל תעשה משהו ומשהו גדול. וזה אומר שמבחינת איראן, התוצאה של מהלך כזה עלול להיות אובדן של חיזבאללה, מה גם שחלק גדול בציבור הלבנוני כולל חלק גדול מהשיעים רוצה שינוי, ובמקביל שיקוף של זה, זה מה שקורה באיראן, שזה גם נקודה שכדאי להגיד. לפני בערך 10 ימים השתחרר האינטרנט, אז יצא לי ככה, אחרי שהייתי קצת מנותק, להקשיב לאיזושהי תסקית שנמצא שם באיראן, שמביאים הרבה מאוד מומחים שהם כולם תומכי משטר, אבל בדרגות שונות, ונכון שיש ביניהם, כמו שאנחנו שומעים את רוב המסרים, תחושת ביטחון עצמי, ותחושת שמחה שהם לכאורה ניצחו את המלחמה. הם כמובן מגדילים את זה, הם טוענים שהם הצליחו לעצור פלישה קורדית, שהיה ניסיון לחסל את כל ההנהגה ולהפיל את המשטר תוך כמה ימים, והם הצליחו להתמודד עם זה, הם הכניסו את ארצות הברית לתסבוכת, תקפו את כל הסביבה, והם ניצחו את הצבא הגדול בעולם, שהוא ארצות הברית, ואת המודיעין החזק בעולם, שהוא המוסד. זה מצד אחד, ומאוד מאוד גאי. מצד שני, אנחנו שומעים גם את הדיבורים מצד הנשיא, אבל גם הרבה מאוד מומחים, שאומרים, איזה מין ניצחון זה כשאתה החזקת את האוכלוסייה, אתה מפחד מהאוכלוסייה שלך, החזקת אותה, תקופה ארוכה מאוד בלי אינטרנט, נגרם לנו המון המון נזק, ואין לדעת לאן הדבר הזה הולך. כלומר, וגם מהדיבור של האנשים היותר תקשורתיים, אתה שומע את הכעס העצום שלהם נגד האופוזיציה הפנימית, שהם טוענים שהם סוכנים של ישראל והשאה, אבל בכל זאת מדובר על עשרות אלפים שנרצחו ברחובות, וזה ברור להם שהציבור לא מאחוריהם, והם תחת לחץ מאוד מאוד גדול, והם בהחלט יכולים לראות בפחדים שלהם מצב שגם השיעה של לבנון מתפרק, וגם בתוך איראן, וגם יש עוד את הסיפור, למשל בעיראק עם החוסים, הכניסו את החוטים, ולעומת זאת בעיראק הם נקטו איזה מין צעד של הגמשה, כאילו שהמיליציות השיעיות מצטרפות לצבא, שזה עדיין בשליטה לגמרי של איראן, אבל זאת אומרת שיש חשש בכל הרשת האזורית שהיא תתפרק, שבעצם היה פה ניצחון מאוד גדול.
0: עד כמה, דוקטור פרדו, האירוע הזה יכול להשפיע על מסע ומתן בין איראן לבין אמריקאים מבחינת העמדה האיראנית?
4: תראה, איראן חייבת להגיע להסכם, ואני מאמין שגם טראמפ רוצה להגיע להסכם. יש פה איזה איום, אני לא חושב שהמקרה הזה הוא מוסיף לחץ על טראמפ, שזה עיקר האינטרס שלהם. אם הם מצליחים למנוע, נגיד להשיג הפסקת אש בלבנון כרגע לרעת ישראל, אז יכול להיות שזה יאפשר להם לוותר לאמריקאים משהו, אבל אנחנו נשאר פה עם הבעיה של חיזבאללה, כי הם יקבלו כסף כתוצאה מההסכם, וחיזבאללה ימשיך, אנחנו נשאר עם הבעיה הזאת. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שתהיה באמת אסקלציה, וישראל תיכנס הרבה יותר חזק בחיזבאללה, תנסה לנצל את ההזדמנות להרוס את הארגון הזה.
0: אתה מדבר על לבנון כרגע.
4: כן, כן.
0: סיכוי, שאלה אחרונה, סיכוי להסכם בין ארצות הברית לבין איראן. אתה אמרת במשפט מעניין, אמרת גם אמריקאים רוצים, גם טראמפ רוצה הסכם, וגם איראנים רוצים הסכם, אבל כנראה זה הסכמים שונים שהם רוצים.
4: נכון, אני גם חושב שגם לנו טוב שיהיה הסכם, אבל שוב, זה תלוי בפרטים של ההסכם. אם זה הסכם שישאיר את איראן,

0: זאת, צריך לזכור שמה שראינו אחרי המלחמה של ה-12 הימים שהייתה ביוני, אחרי מספר חודשים פרץ באיראן גל של מהומות, וכבר היום אפשר להגיד שאיראן היא כבר לא בדיוק רפובליקה איסלאמית אלא דיקטטורה צבאית. ואז השאלה, למרות שכרגע המנהיגים הם עוד יותר חיצוניים, אבל עדיין יש הצבא, וכמו שאני הקשבתי לשיחות בימים האחרונים, כולל בתוך המשטר, יש הבנה שאיראן חייבת לעבור שינוי עומק פנימי, אז זה קשה מאוד להעריך לאן הדברים ילכו בעתיד. ושוב השאלה, האם להניח לתהליכים הפנימיים לעשות את שלהם, או לנסות להכריע שוב במעלומה צבאית. אני חושב שישראל עשתה בחוכמה שהיא דווקא נתנה מכה לנכס כלכלי, ועל ידי זה היא רמזה שפה הבעיה העיקרית של איראן.
1: נחכה ונראה. דוקטור אלדד פרדו, מומחה לענייני איראן, מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים, המון המון תודה. Цураем то
0: вы.
1: Я спросил нашего собеседника о том, как он оценивает ситуацию в Иране. Прежде всего, был ли этот кризис спланированным? Он был и спланированным, и не спланированным, говорит наш собеседник. Удар, который Израиль нанес по Дахи, задел болезненную точку с точки зрения Ирана. Они больше всего опасаются того, что Хизбалла последует за Хамасом в плане прекращения своего фактического существования как структуры, на которую можно опираться. На Хамас они опирались в меньшей степени, на Хизбаллу в большей степени, и удары, которые наносит Израиль по Хизбалле, даже несмотря на то, что речь не шла о каком-то стратегически серьезном ударе, или, там, не ликвидировали лидеров Хизбаллы и так далее, все это порождает в Иране немалый страх по поводу того, что произойдет, если действительно и шииты перестанут быть той силой, на которую можно опереться. Кроме того, в Иране хотят использовать эту ситуацию для того, чтобы продвинуть переговоры с Соединенными Штатами Америки, потому что, несмотря на заявления лидеров Ирана и на их убежденность в том, что они одержали существенную победу, есть очень много критики, в том числе и с того момента, как восстановился интернет в Иране. Я слышал несколько подкастов, говорит наш собеседник, подкастов, в которых принимали участие специалисты, в большей или меньшей степени поддерживающий режим, но и там уже звучат слова критики по поводу того, что происходит с Ираном и в экономическом, и в другом, и во всех остальных смыслах. Поэтому у Ирана есть заинтересованность в достижении соглашения. Кстати говоря, такая заинтересованность есть и у Дональда Трампа. Сейчас весь вопрос в том, будет ли какая-то почва для взаимных договоренностей, и что это означает для Израиля. Потому что если они сохранят, например, придут к соглашению с Ираном путем прекращения войны в Ливане и сохранения там Хизбаллы, это очень проблематично для Израиля. С другой стороны, Иран не может себе позволить отступление в кардинальных вопросах, потому что это является фактически капитуляцией режима на этих переговорах, а этого они не могут себе позволить. С нами в эфире был доктор Эльдад Пардо, иронист, преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме. 11 часов 58 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Алексей Демченко, продюсер, Шломи Ицхак за пультом, Мила Сталинская также продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 12-часовых новостей. Продолжится специальный информационный выпуск, посвященный эскалации в Иране и продолжении военных действий между Ираном и Израилем. Оставайтесь с нами на Канрек.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Мадам, уже падают листья.
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Евгений Кушнер. Израильский гражданин, житель населенного пункта Кафр-Касом, Имран Сарсур, 26 лет, обвиняется в связях с группировкой, ассоциирующей себя с Хамасом, а также в том, что в соцсетях занимался антиизраильской пропагандой. В окружном суде Лода ему были предъявлены обвинительные заключения. Корреспондентка Канша Литапира передает, что прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить его арест до конца расследования. Высокопоставленный иранский чиновник, пресс-секретарь комиссии иранского парламента Меджлиса по вопросам национальной безопасности Ибрагим Ризаи заявил, что его страна готова реагировать на вражеские действия с гораздо большей мощью, чем прежде. «Мы восстановили все то, что было повреждено в ходе предыдущих военных действий и усовершенствовали наши возможности. Мы в состоянии свести счеты с врагами Исламской Республики, которые глубоко пожалеют о том, что затеяли против нас войну», — подчеркнул Ибрагим Ризаи. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки Дани Ситринович заявил в интервью корпорации «Кан», что сегодняшний режим в Тегеране еще более радикальный, чем прежде, и он готов бесконтрольно применять силу, чтобы встать на защиту ливанской «Хизбаллы». В этом же интервью Ситринович подчеркнул, что любая израильская атака повлечет за собой реакцию Ирана. По его мнению, вскоре президент Дональд Трамп потребует, чтобы Израиль прекратил удары. «Мы не можем продолжать военные действия в длительной перспективе без американской поддержки. Я думаю, что когда Трамп увидит соответствующие экономические индексы и показатели, он поймет, что ситуация еще больше ухудшилась. И, полагаю, должна будет состояться еще одна беседа между лидерами наших стран». По моему мнению, американская администрация стремится к тому, чтобы сохранить шансы на достижение соглашения, отметил Ситринович. Как мы уже передавали ранее, стало известно, что израильские ВВС осуществили третью серию атак на различные объекты в Исламской Республике. В основном удары наносились по объектам систем ПВО режима «Аятолл». Корреспондентка Кангири Коэн передает, что в связи с тем, что президент Дональд Трамп выразил несогласие с ударами Цагаля по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, представители израильского руководства заявили, что такие удары Цагалем наноситься не будут. После первой серии атак на режим «Аятолл» посол Израиля в Соединенных Штатах Яхиэль Лейтер заявил, что Цагаль не атаковал энергетическую структуру Исламской Республики. Об этом он написал на странице в социальной сети X. В эти минуты проходит заседание военно-политического кабинета в ограниченном составе. В ходе этого заседания обсуждается ситуация как вокруг Ирана, так и на других направлениях. Вооруженное противостояние с Хизбаллой. Бывший глава штаба по национальной безопасности генерал-майор запаса Геора Айленд заявил в интервью корпорации «Кан», что следует добиваться соглашения, которое будет реализовано в несколько этапов. При этом Геора Айленд упомянул взаимное прекращение огня, постепенный отвод подразделений Цагаля к «желтой линии» на юге Ливана и ввод на эти территории подразделений регулярной ливанской армии. Кроме того, он указал, что Израиль должен получить право наносить удары не только по кварталу Дахия, но и по другим кварталам Бейрута. По его словам, террористы Хизбаллы перевели свои опорные и командные пункты и склады с боеприпасами из Дахии в другие кварталы ливанской столицы. И о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура еще немного повысится, в среду и в четверг без перемен. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру желаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

И противостояние Ирана и США должны рассматриваться отдельно от противостояния между Израилем и Хизбаллой, говорит наш собеседник. Второе, Иран должен очень хорошо знать, что за любую агрессию в адрес государства Израиль он заплатит очень высокую цену, непропорционально высокую цену, поясняет Яков Амидрор. Для того, чтобы разорвать связь между Ираном и Ливаном, между иранской проблемой и ливанской проблемой, Израиль должен сохранить свободу действий в Ливане. При этом мы вполне можем прислушиваться к требованиям и пожеланиям президента США Дональда Трампа, который говорит о том, что Израиль не должен атаковать Бейрут, не должен атаковать Дахию, может продолжать действовать в Южном Ливане. Мы, безусловно, можем пойти навстречу этому требованию президента США при условии, что мы сохраняем свободу действий в Иране и имеем возможность атаковать Иран, говорит наш собеседник. В известном смысле, да, мы втягиваемся в тактику раундов в отношениях с Ираном, однако мы вполне можем добиваться того, чтобы эти раунды были реже, и ущерб, который Иран причинялся бы Ирану в каждом из этих раундов, настолько существенен, что исламский режим очень несколько раз бы подумать в следующий раз, прежде чем провоцировать Израиль на эту агрессию. Что касается Соединенных Штатов Америки, то мы пока действительно не знаем, как будут развиваться события. Известно, что и совершенно очевидно, что Дональд Трамп очень хочет добиться соглашения между Ираном и своей страной. Пока, во всяком случае, этого соглашения нету, и насколько Трамп будет готов терпеливо добиваться этого соглашения, насколько он будет готов далеко идущие действия для того, чтобы добиться этого соглашения, никто не знает. Ответ на этот вопрос знает только он сам. Так или иначе, в интересах Израиля в любом случае является сотрудничество с Трампом там, где это возможно, с Соединенными Штатами Америки там, где это возможно, при сохранении свободы действий, при продолжении нанесения ударов по Хизбалле в Ливане и по иранскому режиму. Я по-прежнему считаю, говорит наш собеседник, что мы не сможем вывести полностью Иран из игры. Это слишком большая страна, она в 60 раз больше Израиля. Но, тем не менее, мы сможем причинить Ирану заметный ущерб. Что касается в целом войны, которая началась 7 октября, я по-прежнему считаю, что это одна из самых успешных войн. У Иран ослаблен, Хамас практически не является угрозой в отношении Израиля. Хизбалла ведет борьбу за свое существование. Все это достигнуто тяжелым трудом в этой войне. Разумеется, хотелось бы, чтобы она начиналась иначе, поскольку 7 октября было страшной трагедией. Но, тем не менее, эта война привела к огромным достижениям, считает Яков Амидрор, генерал-майор запаса, бывший глава Совета по национальной безопасности. Эта программа подходит к концу. Уважаемые радиослушатели, сейчас 12 часов 59 минут. Алексей Демченко и Мила Сталинская, продюсеры, Амир Шмуэли за пультом в студии. Редактор программы Олег Клоц, у микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Канарека. Берегите себя. Хорошего дня. По возможности хороших новостей.

В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Примерно полчаса назад Иран объявил о завершении ударов по Израилю. Вместе с тем, в заявлении, опубликованном штабом Хаттем Аль-Анбия, координирующим действия армии и корпуса стражи исламской революции, содержится угроза дословно жесткого ответа на продолжение ударов по Ливану в целом и по его югу в частности. Обозреватель Кан Гай Маян передает, что в Иране также объявили о закрытии Ормузского пролива для судов враждебных государств и угрожают немедленно атаковать такие суда после их обнаружения. Ранее сегодня днем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль обсуждают прекращение огня, однако переговоры могут быть сорваны ошибкой или неразумными шагами. Трамп написал в своей социальной сети, что морская блокада Ирана останется в силе до достижения постоянного соглашения с тегеранским режимом. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что сегодня в 21 час будет созван расширенный военно-политический кабинет. Министр образования Йоав Киш заявил, что в связи с нынешней ситуацией внешние экзамены на аттестат зрелости на этой неделе проводиться не будут. Часть экзаменов будет перенесена, а часть отменена и заменена внутренними оценками. Киш также сообщил, что его министерство будет добиваться скорейшего возвращения к очному обучению при соблюдении указаний командования тыла. По его словам, маловероятно, что система образования останется закрытой, если экономика работает в режиме, предусматривающем близость к защищенному помещению. Корреспондент Канлеран Худжаинов передает, что завтрашний день будет посвящен подготовке и установлению контакта с учащимися, а со среды очное обучение возобновится. Министерство отдаст приоритет специальному образованию, программам для молодежи из групп риска, неформальному образованию и подготовке мероприятий

0: посвященных окончанию учебного года. Председатель Центра местной власти Хаим Бибас рекомендует министру образования Яву Кишу и командованию тыла уже завтра возобновить занятия в детских садах и в первых, вторых и третьих классах при условии, что в самих учреждениях или поблизости имеются защищенные помещения. Бибас, который также является мэром Модиин Маккабим Рауд, считает, что следует сохранить и дистанционное обучение. «Я считаю, что специальное образование, детские сады и как минимум классы с 1 по 3 нужно вернуть немедленно. В классах с 7 по 12 сейчас в июне учебный год уже подходит к концу, и там меньше учебы и больше сопутствующих мероприятий. Такое решение полезно для системы образования, полезно для родителей и полезно для детей. В конечном итоге организованная учеба – это лучше, чем если дети будут проводить время на улицах», – заявил Хаим Бибас. Он заявил это в интервью Эсти Перес в программе «Бахаци Хайом». В связи с беспорядками, произошедшими позавчера в Хаваре, полиция сегодня попросит продлить на 8 дней арест двух владельцев фермы, расположенной рядом с населенным пунктом, находящимся в палестинской автономии к югу от Шхема. Они подозреваются в стрельбе из огнестрельного оружия и групповом нападении на почве расовой ненависти. В ближайшее время эту просьбу рассмотрит Мировой суд в Петах-Тикве. Глава регионального совета Шамрон Йоси Даган заявил корреспонденту Кан Хайму Голличу, что беспорядки в районе Хавару устроили не двое владельцев фермы, а евреи в масках. Он призвал немедленно освободить задержанных. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что нынешний раунд боевых действий с Ираном не служит никакой стратегической цели государства Израиль. Открывая заседание парламентской фракции партии «Еш Атид», Лапид добавил, что нынешняя операция не приблизила ни свержение режима в Иране, ни ликвидацию программы баллистических ракет, ни ликвидацию ядерной программы. По его словам, правительство отправляет граждан в убежище, а экономика парализована без какой-либо понятной стратегической цели, в том числе с точки зрения самой системы безопасности. Лапид также заявил, что на протяжении всей войны оказывал системе безопасности и правительству полную поддержку, однако война не может становиться автоматическим ответом на любую проблему, а граждане Израиля не подданы и не марионетки в чьем-либо театре. Об этом сообщила корреспондент Кан Дикла Аарон Шафран. И в завершении прогноз погоды. Завтра ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры. Будет немного теплее обычного для этого времени года. В среду существенных изменений не ожидается. В четверг температура немного понизится. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы обычно говорим о правах, социальных вопросах и о том, как не растеряться в сложной жизненной ситуации. Но сегодня ситуация особая. Война вернулась только вчера, и вместе с ней у многих появились десятки вопросов. Что делать в той или иной ситуации? Какие инструкции действуют сейчас? Как работают государственные службы, больничные кассы, школы, рабочие места? Куда обращаться за помощью и что важно знать именно сегодня? Поэтому сегодняшний особый двухчасовой эфир мы посвящаем вашим вопросам. Мы поговорим о безопасности, о работе государственных структур, о правах граждан в условиях чрезвычайной ситуации и как справляться с возникающими проблемами. В течение часа к нам присоединятся гости, с которыми мы поговорим о самом важном. И если у вас есть вопрос, если вы столкнулись с проблемами или просто хотите разобраться в вашей ситуации, звоните нам. И, конечно, если у вас есть вопросы по повседневным темам, не связанным с чрезвычайной ситуацией, вы также можете задать их в прямом эфире. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос вы можете написать в комментариях к посту-анонсу на страничке КанРэка в Facebook или сообщением в WhatsApp 050-737. Телефон WhatsApp моя потеряла, попозже скажу. Мы начинаем. Пока я жду ваши вопросы, хочу немножечко пройтись по темам, касающихся родителей, у которых есть маленькие детки, которые должны работать. Да, война, возобновившаяся вчера вечером с Ираном, а также ракетный обстрел со стороны Ирана и Йемена, снова оставили десятки тысяч работников дома. Многие родители находятся с детьми дома, поскольку образовательные учреждения сегодня не работают. И, естественно, у многих возникают вопросы, что нужно делать в такой ситуации. Объявлено, первый вопрос, который, наверное, самый общий, объявлено ли чрезвычайное положение в экономике и что это означает для прав работников? Что важно понимать, на данный момент чрезвычайное положение в экономике не объявлено, и специальные соглашения, регулирующие права работников в период чрезвычайной ситуации, пока не опубликованы. Вместе с тем опубликованы указания командования тыла, ограничивающие деятельность в экономике. Согласно этим указаниям, работа может осуществляться только в местах, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения за время, отведенное для этого. Образовательная деятельность также не проводится, и пока, как мы слышали уже из новостей, образовательная деятельность не планируется и завтра. И, конечно же, поэтому на сегодняшний момент нет никаких-то постановлений, как на сегодняшний момент себя вести. Есть только общие. Общие постановления, которые входят в закон и по закону. Родители детей до 14 лет или детей с особыми потребностями до 21 года имеют право отсутствовать на работе и пользуются защитой от увольнения. Дополнительным условием защиты от увольнения является отсутствие на рабочем месте возможности организовать присмотр за детьми. Помимо родителей, кого можно еще вообще, ну, кто еще защищен от увольнения? Опять же, запрещено увольнять работника, включая сотрудника подрядной компании, то есть КОХАДАМ, в случае, если на рабочем месте отсутствует защищенное помещение в соответствии с указаниями командования тыла или если командование тыла запретило прибытие на предприятие либо в данный район. Защита увольнения также действует в случаях, когда супруг или супруга работника проходит резервистскую службу или, допустим, если работник был эвакуирован из своего дома в связи с войной, как мы знаем, это у нас было очень часто. После Иранской войны и Первой Иранской войны, и, естественно, после 7 октября, когда эвакуировали наш юг и наш север. Если будет выплачена ли зарплата, если работник не приходит на работу в соответствии с законом? На данный момент не опубликован никакой указ, регулирующий выплаты заработной платы работникам, которые отсутствуют на работе из-за ситуации в сфере безопасности, несмотря на то, что образовательные учреждения закрыты и родители вынуждены находиться дома. Если мы говорим, будет ли это принято указание какое-то новое на эти дни, непонятно, потому что непонятно, насколько ситуация эта военная продлится. Может, она продлится только сегодня, а завтра уже все, мы сможем выйти на работу, а может быть, растянется на дольшее время. Пока новости, мы, как видим, немножечко разные. Есть новости, которые говорят, что продлится, есть новости, которые говорят, что вот война вот-вот-вот прям закончится. Поэтому пока совершенно непонятно, этой информации просто физически не существует. Если мы говорим, можем ли мы использовать отпускные дни в этот период, да, если у работника есть накопленные отпускные дни, и он вынужден находиться дома, то он может договориться об использовании в этот период своих отпускных дней. Если мы говорим о работниках, которые должны работать, но не решили не выходить по своим каким-то личным опасениям, то в такой ситуации, если рабочее место работает в соответствии с указаниями командования тыла, а работник решил не выходить на работу исключительно из-за своего какого-то личного страха, то на сегодняшний день не существует нормы, предоставляющей ему право на оплату за время отсутствия. Если мы говорим о работе из дома, то работа из дома не является закрепленным законом правом. Поэтому в нынешних обстоятельствах это может быть решением, только если у вас существует согласие вместе с работодателем. Это то, что касается на сегодняшний момент работы. Как обычно, в начале в каких-то военных действий у нас нет никакой полноценной информации о том, как будет происходить оплата, будет ли она или не будет. Поэтому это все, что есть на сегодняшний момент. Очень частый вопрос, который задали уже сегодня, начиная с утра, как будет работать консульский отдел посольства Российской Федерации. Сегодня он работает в штатном режиме, и завтра, и в будущие дни будет продолжена работа в штатном режиме. Ограничения по оказанию каких-то услуг пока не планируется. В случае, если у вас есть необходимость решения каких-то срочных консульских вопросов, то можно обращаться по телефону 054-962-2341.
1: Атраа.
0: А у нас есть предупреждение?
1: Кирьят-Шмона.
0: Кирьят-Шмона. Наш дорогой север опять находится под обстрелом. Пожалуйста, обратите внимание, жители Кирьят-Шмона, обязательно зайдите в защищенные помещения и находитесь там, пока не окончится тревога и предупреждение от командования тыла. Ну, продолжим наш эфир про посольство. Я надеюсь, все услышали эту информацию. Хочу немножко коснуться наших больничных касс. Больничные кассы тоже изменили немножко работу. Постараюсь перечислить все. Если мы говорим о больничной кассе «Клолит», то в связи с возобновлением обстрелов из Ирана клиники «Клолит» работают только те клиники, в которых есть защищенные помещения и в сокращенном формате. Продолжит работу онлайн-консультация семейных врачей и педиатров. Они будут доступны 24 часа в сутки. Продолжит работу Центр психологической поддержки по номеру 8703. Медсестринский центр медсестер по 2700 также продолжит работу. Онлайн-консультации стоматологов сети «Клолит Смайл» также доступны, начиная с 8 утра сегодняшнего дня. Если мы говорим о Миухедат, в настоящее время также работают только поликлиники, имеющие свою защиту. Службы экстренной помощи и дистанционной медицины усилены. Круглосуточный телефонный центр психологической поддержки работает 24/7, где отвечают соцработники, психологи. Он доступен по телефону 38-33, добавочный 1. Также доступен телефонный центр поддержки для людей старше 75 лет. Он работает по номеру телефона 076-813-43-43. Расширены услуги дистанционного здравоохранения, включая приемный покой, такой гибридный, через приложение, сайт или телефонный центр, опять же, 38-33, добавочный 1. Детский медицинский центр, центр сопровождения беременности и родов, тот же номер телефона, добавочный 4. И центр для пациентов старше 18 лет. В больничной кассе «Леомид» также работают те центры, которые обладают защищенными, располагают защищенными помещениями. Перед посещением все-таки рекомендуется заранее уточнить информацию на сайте больничной кассы «Леомид» или по телефону службы поддержки «#507». Для клиентов также доступна экстренная линия психологической поддержки и медицинская консультационная служба, работающая круглосуточно. Обе службы доступны по телефону, стандартному телефону «#507». Больничная касса «Макаби» работает в соответствии с указаниями командования тыла и Министерства здравоохранения и точно так же только те центры, где есть стандартное защищенное пространство. Перед посещением клиники все равно рекомендуется проверить часы работы через сайт «Макаби», приложение, либо по телефону 3555. Неотложная медицинская помощь также продолжает работать, и часы работы центров продлены. Но актуальное расписание все-таки также просит узнавать заранее по телефону звездочка 3555. Еще Макаби открыла специальную линию психологической поддержки для людей, испытывающих стресс, тревогу, напряжение. Помощь оказывают там социальные работники. Телефон звездочка 3555, добавочный 2. Часы работы с 8 утра до 8 вечера. Медицинские консультации. Звездочка 3555, добавочный 4, доступны 24/7. Речь о консультациях медсестер по лекарствам, грудному вскармливанию, различные консультации в случае, если заболели детки, по женскому здоровью. Также круглосуточно работает служба Бекур-Рафе по телефону звездочка 6101. Медицинский центр Асута работает в сокращенном режиме. Вот тут важно знать тем, у кого запланированы какие-то определенные проверки либо обследования. Поэтому пациенты, чьи записи будут перенесены, получат специальное уведомление по СМС. Поэтому проверьте СМС-сообщение, если вдруг, может быть, вы что-то получили. Телефон информационного центра Асута звездочка 6474. Вы там же также можете получить необходимую информацию. Напомню, телефон нашего прямого эфира 072-280-1003. Если у вас есть вопросы, звоните. Если вы просто хотите пообщаться, тоже звоните. С удовольствием с вами пообщаюсь. Эфир будет 2 часа, время хватит на всех. Кстати, обратите внимание, если у кого есть очередь в Управлении народного населения миграции, сегодня управление работает с 14.30 и до 17. Но прием будет осуществляться только в ограниченных отделениях. Это Йокнам, Тверия, Хадера, Нетания, Крайот, Южный Иерусалим, Мевасерет Цион, Шаар Биньямин, Нетивот, Сдерот, Ришон Лицион, Петах Тиква, Модеин, Холон, Герцлия, Кфар Саба, Рамат Ган. В других отделениях сегодня приема не будет. Частый вопрос, что с Бетуохлюми? Бетуохлюми продолжает осуществлять прием во всех своих отделениях, в том числе будут проходить все медицинские комиссии. Если мы говорим о информации о службе по трудоустройству, то служба по трудоустройству предоставила информацию только на сегодняшний день. Только в некоторых отделениях прием посетителей сегодня не проводился, и обязанность явки для них не существует. Это мы говорим о Пардес-Хан, Ариэль, Оракива, Рахат, Сдерот, Ака, Маалот, Таршиха, Йокнам, Цфат, Кфаркана, Ор-Иуда, Явне, Бет-Шемеш, Лот, Герцлия, Баакаль-Гарбия и Тират-Кармель. Только в этих отделениях прием не осуществлялся. В остальных отделениях, если вы, допустим, относитесь к Ришон-ЛеЦиону, то вам необходимо было сегодня явиться на прием к сотруднику, либо отметиться о том, что вы продолжаете стоять в службе по трудоустройству. Вспомним наше дорогое Министерство образования. Почему вспомним? Потому что это тоже очень важно. Пока у нас школы закрыты, Министерство образования в связи с ситуацией открыло горячую линию помощи для учащихся, родителей и вообще даже работников системы образования. Линия обслуживается школьными консультантами и другими специалистами и предоставляет первичную эмоциональную поддержку, рекомендации и инструменты для преодоления стресса и тревоги. Обратиться за помощью можно по телефону звездочка 6312. И что самое важное, эта линия будет работать 24/7. И также сообщение от Министерства социального обеспечения. Горячая линия 118 будет работать круглосуточно 24 часа в сутки и предоставлять услуги в том числе на русском языке. Там работают операторы и социальные работники, которые готовы предоставить необходимую информацию и оказать различную первичную помощь оказавшимся в ситуации стресса людям, кризиса или другой жизненной важной необходимости. Министерство призывает всех, кто нуждается в поддержке или той или иной консультации, обязательно обращаться на линию в любое время, чтобы получить необходимую и нужную помощь. Если мы говорим о Министерстве транспорта, то сегодня, конечно же, уже, наверное, уже слышали многие, но повторю, что работа общественного транспорта тоже немножечко ограничена и составляет всего 75% от обычного расписания. Если мы говорим про израильские железные дороги и легкорельсовый транспорт Иерусалима и Гуш-Дана, они продолжают работать в обычном режиме. И только единственное, что канатная дорога в Хайфе приостановлена до дальнейшего уведомления. Но, естественно, дополнительная информация будет публиковаться в соответствии с развитием ситуациями и новым указанием командования тыла. Но это вот на сегодняшний день пока такие новости. Обращу ваше внимание, что каждый вечер наши министерства и различные учреждения публикуют необходимую информацию. То есть это может быть, если мы говорим об управлении народа населения, еще они публикуют, как правило, по утрам, будут ли работать какие-то отделения или какие не будут работать отделения. Также и Битуоглюми, и служба по трудоустройству. Но пока мы ждем звонков в эфире, я напомню номер телефона нашего прямого эфира 072-280-1003. Я немножечко отойду от новостей, которые касаются нашей ситуации в стране. Я расскажу о том, что произошло, о сюрпризе от Битуоглюми, который нам предоставил Битуоглюми. Хотя нет, у нас есть звонок. У нас есть в эфире наш гость. Многие находятся дома, дети не ходят в школы и садики, люди работают, и кто-то, несмотря вот на эту ситуацию, как обычно, остался один со своими тревогами. Кто-то, кому-то нужно помочь близким, а кто-то сам нуждается в поддержке. И поэтому сегодня я хочу напомнить о русскоязычной горячей линии «Я с тобой», которую запустила Всеизраильская федерация репатриантов. С нами на связи Алекс Кагальский, председатель Всеизраильской федерации репатриантов. Саша, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Саша, расскажите, как работает горячая линия? С какими обращениями люди сейчас приходят прежде всего?
2: Сейчас расскажу, но я хотел еще добавить к тому, что Таня сказала в начале, что вот сейчас основная забота, так сказать, ну, трудности этого периода, это опять легли на плечи родителей, и уже наш народ непобедимый с чувством юмора сразу выпустил мем, предложив название этой операции как «Рык родителей». Шагата Урим. Теперь, если серьезно, наша линия, номер которой звездочка 4962, работает с 8 утра до 12 часов ночи на русском языке. Там дежурят операторы, прошедшие подготовку. Мы буквально вот на днях успели сделать еще такое обновление, курс повышения квалификации, скажем так, двухдневный. И люди, которые звонят на эту линию, звонят совершенно с разными проблемами. Еще раз говорю, сейчас самый тяжелый период эмоционально переживают родители детей, школьников всех возрастов. Это и отмененные пока что выпускные вечера, и отмененные экзамены, и в старших классах на Багрут. И это дети опять без присмотра, родители на работе, дети должны оставаться дома. В общем, знакомая нам история, людей это волнует, люди из-за этого сильно переживают, звонят на линию. Наши операторы помогают им преодолеть и тревоги, помогают, чем могут, объясняют, что как надо вести себя, в том числе, чтобы тревожность не передавалась детям. Это очень важно, потому что дети берут с родителей пример, модель поведения, и если родители не хотят, чтобы дети были в тревожном состоянии, они должны прилагать усилия к тому, чтобы не показывать свое тревожное состояние, не проявлять это в эмоциях по отношению к детям. Наши операторы это объясняют профессионально, по пунктам, каждый случай индивидуально рассматривают. У нас есть сеть волонтеров во многих городах, и если у людей случаются какие-то неполадки дома, или люди пожилые иногда боятся, совершенно справедливо, они боятся выйти из дома, осторожничают, им надо, например, в аптеку или в магазин, они тоже обращаются на нашу линию, и волонтеры уже на местах получают сообщения и помогают по мере возможности.
0: Саша, а в каких городах на сегодняшний момент есть ваше отделение, куда действительно люди могут обратиться за помощью?
2: Ну, такие активные действующие волонтеры у нас в Хайфе, в Натании, в Ришон-ле-Ционе, в Ашдоде, в Эшкелоне.
0: Вот мы говорим, а напомните номер телефонной линии, по которому можно обратиться, и, конечно же, часы работы этой линии.
2: Звездочка 4962. Так. Часы работы с 8 утра до 12 часов ночи. 16 часов линия работает на русском языке.
0: То есть, если, допустим, человеку не нужна психологическая помощь, нужна какая-то другая помощь, он также может позвонить на эту линию, и там уже ваши волонтеры уже свяжут с кем необходимо. Я правильно понимаю?
2: Да. Мы, небольшое уточнение, речь идет об эмоциональной помощи. Все-таки психологическая помощь — это больше такое то, что занимает сеансы и, скажем так, продолжительное. Мы говорим о телефонной линии, на которой оказывают эмоциональную помощь. И помощь непосредственно какую-то бытовую, скажем так, в тех случаях, когда это возможно, и в тех местах, где есть волонтеры. Да, и это по той простой логике, что если человек не получает чего-то, воды, лекарств или чего-то, не может это получить, это, естественно, вызывает тревогу и отражается очень сильно на его эмоциональном состоянии. То есть, решив вот эту проблему, может быть, небольшую, но для него очень важную, мы возвращаем его в более-менее спокойное эмоциональное состояние.
0: На сегодняшний момент есть, вот смотрите, вот такой вот у меня вопрос возникает, потому что всегда у нас все-таки есть старые репатрианты, есть более молодые, а есть среди волонтеров новые репатрианты, которые также пришли на помощь и поддерживают сейчас тех, кто находится в достаточно непростом.
2: Есть, конечно, это замечательные люди, которые, ну, еще сами, скажем так, не совсем устроены и далеки от такого полного материального благополучия, при этом они находят время, силы, ресурсы для того, чтобы помогать. Люди, у которых есть бэкграунд соответствующий, конечно, это люди с образованием психолога, психотерапевта, которые прошли у нас подготовку, но до этого имели уже серьезное образование в этой сфере. Они мало того, что дежурят на линии еще среди наших супервизоров, то есть это построено в несколько уровней. Есть операторы на линии и супервизоры, которые оказывают поддержку, помогают эмоционально самим операторам. Это очень тяжелая эмоциональная нагрузка разговаривать с людьми в стрессе, в тревожном состоянии. Помогают им выйти из этого состояния рабочего, скажем так, переключиться в нормальную жизнь. И среди супервизоров у нас есть совершенно новые репатрианты, большие специалисты в этом деле. Я могу назвать имена, если
0: конечно, можно. Почему нет?
2: Это и Михаил Горин-Галицкий, Альбина Анчиполовский, это наши как сказать, главные специалисты. Психотерапевт, он не новый репатриант, он достаточно давно в стране, приехал в молодом возрасте, он подполковник запаса армии обороны Израиля, Гай Штольц. Но вот это люди, которые идут эту работу уже скоро год, как работает наша линия, буквально через 2 недели исполняется год, и все время есть обращения, они не прекращаются. Но если я уже называю имена, я бы хотел, конечно, сказать, что и руководителем проекта у нас является Галина Рыбникова, которая ведет эту организацию на высоком профессиональном уровне. И еще 2 человека, Ирина Кнопова и Инна Галина, которые держат на связи все время волонтеров. У нас больше 120 человек волонтеров, которые дежурят. Это понятно, надо быть с ними все время на связи, все время помогать. Вот, поэтому вот эти люди, те, которые поддерживают эту линию, Елена Свирски, которая отвечает за техническую сторону, за то, чтобы линия работала, она на связи с тем, кто предоставляет услуги связи. Спросите за тавтологию. И за логистику. Вот это наш коллектив. И Гершанов, Александр Гершанов, который, ну, наш гуру, который проводит курсы подготовки. Известный психотерапевт в Израиле. И не только в Израиле, за пределами Израиля, во многих странах.
0: Саша, и вот по традиции, если все-таки кто-то из наших радиослушателей сейчас слушает и хочет также присоединиться к вашей волонтерской деятельности, что для этого нужно сделать?
2: Очень просто. Позвонить по этому телефону, оставить свои данные, сказать, какой у него есть опыт и образование, оставить свои данные, и мы будем набирать следующий курс и включим его, конечно, в состав кандидатов. У нас как бы это не автоматически, да, надо пройти курс, надо сдать выпускной экзамен, причем и теоретически, и практически, то есть ответить на вопросы и провести несколько бесед на линии так сказать, со скрытым клиентом, для того, чтобы человек получил сертификацию, что он может дежурить на линии.
0: Напомним номер телефона волонтерской линии.
2: Звездочка 4962.
0: Дорогие радиослушатели, если нужна помощь, звоните обязательно на линию всей Израильской Федерации репатриантов. Вас там ждут и вам обязательно помогут. Саш, спасибо огромное за этот эфир и надеюсь на тихих. Желаю вам тихого вечера и спокойного.
2: Спасибо, Таня, спасибо за то, что вы рассказываете про линию. Для людей это очень важно. И только вместе мы сможем друг другу помочь и победить. Желаю нам скорейшей победы и мирного неба.
0: Доброго вечера. А у нас на линии есть радиослушатель. Добрый вечер.
3: Даже здравствуйте.
0: Еще день. Да.
3: Алло.
0: Да, Вячеслав, я вас слушаю.
3: У меня такой вопрос. Я вот прослушал ваше объявление по поводу работы этих госучреждений на завтра, там и дальнейшее. В том числе российское это посольство российское.
0: Так.
3: У меня, понимаете, на завтра запись к ним. Ну, а я, значит, был там, думаю, дай-ка я зайду проверю в связи с этой обстановкой, перекомпассируюсь, так сказать. Прихожу туда, к этому там служивый на воротах, я ему объясняю, завтра у меня запись. Вот. И как мне приходить? Работаете вы, не работаете? Он раз на меня посмотрел, да, мы не работаем завтра. Тут такая обстановка, вы же знаете, тут все летит, бомбят. В общем, я говорю, ну ладно, спасибо, что предупредил, я завтра собирался идти.
0: Смотрите, вот Вячеслав, то, что ответ, который я зачитала в прямом эфире, я повторю вам, я получила от пресс-атташе посольства Российской Федерации в Израиле. Он был опубликован буквально где-то полтора часа назад на самих официальных платформах посольства Российской Федерации в Израиле. Поэтому я вам повторю, что посольство, консульский отдел осуществляет прием граждан в штатном режиме, и никаких ограничений по приему и оказанию услуг пока не планируется. Поэтому завтра консульство будет работать в обычном режиме. Поэтому можете не переживать, а ехать спокойно, прием будет.
3: Ну, хорошо, спасибо.
0: Не за что. Всего вам доброго.
3: Вам тоже.
0: Сегодня многие задаются вопросами не только о том, где находится ближайшее укрытие, но и о том, насколько защищен сам дом, в котором они живут. Что делать жителям старых домов без мамада? Какие программы существуют для укрепления зданий? И вообще, кто может помочь получить от государства помощь и какое решение вообще на сегодняшний момент предусмотрено? Об этом мы сейчас поговорим с Барухом Ермолинским, консультантом Министерства обороны и Министерства строительства по вопросам защиты и укрепления зданий. Барух, добрый день.
4: Добрый день, приветствую.
0: Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. Непростой день.
4: Да, день непростой.
0: Насколько нынешняя ситуация показала важность защищенных помещений в жилых домах?
4: Дело в том, что Израиль, так сказать, еще давно, с самого начала, начал строить миклаты, строить бомбоубежища, и это является частью культуры. Просто военная ситуация изменилась, и поэтому то, что было построено раньше, уже меньше соответствует тому, что происходит сегодня, и вот уровню военного конфликта, которые мы сейчас видим, баллистики, вот теперь уже и дроны, и еще многие вещи, которые у нас происходят. Надо еще заметить одну вещь, очень важную, что наша страна образца 26-го года, это не та страна 91-го года, когда у нас были дома, и общий фон был 4-5 этажей. Сейчас совсем другая страна, сейчас общий уровень этажности, он выше 10 этажей, гораздо выше 10 этажей, и все это создает новые угрозы для жителей и в любой сфере, и жителей домов, и работающих в офисе. Все это часть вещей, которые нужно решать по мере того, как ситуация усложняется. Вот. Но что касается вот то, что вы спросили про старых домов, конечно, вот существует во всех домах практически есть бомбоубежище. Вот. Есть дома, в которых их просто нет. Вот. Есть дома, в которых есть бомбоубежище, но назвать их бомбоубежищем, я говорю про те дома, которые построены в 60-е, в начале 70-х годов, и очень трудно назвать бомбоубежищами, потому что у них нет необходимых атрибутов, таких как двери, которые должны стоять в нагрузке ударной волны, отверстия забора воздуха, выходы аварийные. Все это является частью современных защитных сооружений, но не все сооружения, не все здания не имеют все эти качества. Вот. Поэтому есть большая дилемма, что делать человеку, который живет в старом доме. То есть можно выйти и где-то постараться на расстоянии, если вы знаете, 200-300 метров найти бомбоубежище и туда зайти. Места в доме, в котором предпочтительно находиться, нежели находиться в комнате. Ни в коем случае нельзя находиться в комнате, в которой есть открытые окна. И для этого есть правило, так называемое, двух стен, и нужно быть там, где вас защищают, по крайней мере, две стены. И чаще всего таким помещением является ванная комната или лестничная клетка дома. Но опять-таки находиться на верхних этажах, на первых двух этажах не рекомендуется, и поэтому рекомендуется спуститься по крайней мере два этажа вниз, если человек живет на верхних этажах. Вот. То есть на самом деле эта вещь, человек, который живет в данном месте, он должен тщательно продумать, как ему жить, как ему действовать в этой ситуации и действовать по тому плану, который им представляется наиболее безопасным.
0: Барух, на сегодняшний день существуют государственные программы по укреплению зданий и вообще кто им может воспользоваться?
4: Я не знаю, насколько государство может помочь это финансово сделать МАМАТ или сделать МИКЛАТ. Я знаю, что государство не будет возражать, если люди подадут просьбу о строительстве защитного сооружения у себя в доме и не будут этому препятствовать, это я точно знаю. Но при этом должна быть желание и воля людей собраться и сделать вот эти мамады, и они делаются вертикальным стояком. То есть все должны, допустим, соседи пятиэтажного дома, все пять должны согласиться, чтобы построить вот эту стояк мамадов. И государство со своей стороны, оно не будет этому препятствовать, и даже по закону он можно построить на то, что называется, на линии ноль, на КАВ-ЭФИС, то есть подойти прямо к границе участка, потому что эта ситуация связана с ПИКОХ-НЕФИШ, связана с тем, что люди должны защищаться, и это вот в таком виде она существует помощь, насколько мне известно, потому что я проектирую это дело реально, и поэтому вот так. Смотрите, стоимость мамады, она примерно плюс-минус 120 тысяч шекелей, если речь идет о вот такой конструкции стояка на пять квартир. Это порядок плюс-минус. Это сумма большая, но я думаю, что она совершенно реальная, и в вполне подъемная для того, чтобы ее сделать. И это как бы улучшит и качество, и квартиры, и его стоимость поднимет. То есть оно как бы того стоит, если мы говорим о доме как о собственности, и не только как о месте, где живут. Поэтому как бы это то, что делается, и то, что государство поощряет реально сделать. Но как бы чтобы государство как-то финансировало. Алло?
0: Да, я с вами, Барух. У меня просто вот тоже вопрос возник. Я знаю, что вы участвуете в разработке новых решений. Расскажите, какие вы видите мамады будущего? Что именно в ваших разработках самое важное на сегодняшний момент? Что планируется изменить, может быть, даже улучшить?
4: Смотрите. Система мамадов, она такую, как мы... Вы со мной, да?
0: Да, я с вами.
4: Система мамадов, она как бы образовалась в 91-м году и образовалась очень быстро вот на фоне войны в заливе, когда нужно было дать срочный ответ на химическую угрозу и на баллистику, которая впервые начала тогда применяться против Израиля. И был разработан проект вот «Мамадов», который, в принципе, уникальный, можно сказать, проект. Нигде в мире такого не было. И как бы он до сих пор, вот 35 лет, существует в таком виде, в котором мы его знаем. Это стены наружные, значит, если это жилой дом, это 25 сантиметров, если это внутренний, это 20 сантиметров. Они рассчитаны на определенный уровень ударной волны и на определенную кинетику осколков, которые может задержать тир. Это стена. Понятно, что и как бы вещь, о которой иногда забывают, и чтобы как бы не забывали и не было разочарований, она на прямое попадание, эта стена не рассчитана. То есть если это снаряд более чем 120 миллиметров, 120 и больше, скажем так, миллиметров, то прямое попадание может разрушить стену. Но это, как ни странно, тем не менее работает, потому что статистика, она такая, что как бы мамад очень удачное решение, которое применяется, и его еще одна страна, по-моему, скопировала, это Гонконг, и тоже применяет это решение, но больше стран не этим не занимаются, может быть, у них этот вопрос менее актуальный до поры до времени, скажем так. Вот. И эта система работает. Это работает статистически, невозможно, чтобы всегда было прямое попадание и всегда это было бы именно в стену мамада, и все это прекрасно работает. Но сейчас как бы появились новые угрозы. Баллистика, которая даже на большом расстоянии может разрушить стену мамада, к сожалению, это тоже факт. И применение дронов, которым вот мы видим сейчас в Ливане и на границе против армии, к сожалению, это может быть и в тылу тоже такое же положение. Применение дронов, оно еще больше напрягает ситуацию в том плане, что помимо взрывчатых веществ могут применяться и зажигательные вещества, которые могут сделать вторичные пожары, вторичные возгорания. И тогда начинаются проблемы, к которым мы еще не подошли вплотную, но которые как бы уже начинают быть на повестке дня. Тот обзор, который я могу сделать. Я занимаюсь разработкой новых новых систем, которых у нас еще нет, но пока что у нас наша концепция, она не меняется, она такая, как есть.
0: Барух, спасибо вам большое за этот разговор. И последние дни еще раз показали, что безопасность все-таки начинается не в момент сирены, а задолго до нее, на этапе проектирования домов, строительства и, конечно же, подготовки к инфраструктуре. Спасибо вам большое за этот разговор. Желаю вам тихого и спокойного вечера.
4: Спасибо вам также. Всего вам доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
4: До свидания.
0: Все-таки напомню, что уже вчера были пострадавшие во время сирен, во время ракетной атаки из Ирана, поэтому хочу напомнить, что у нас признается физическим, психологическим ущербом и что важно знать, чтобы получить те или иные компенсации от нашего государства. Первое, что важно знать, если вы пострадали во время ракеты, вы бежали в бомбоубежище, сломали ногу, подвернули ногу, упали, то чтобы вы смогли получить помощь и компенсацию, в сам инцидент, то есть в том, где вы пострадали, должен быть официально признан вражеским действием. Без этого никакие льготы, никакие выплаты вам предоставлены не будут. В большинстве, конечно, случаев процедура признания инцидента вражескими действиями осуществляется по инициативе властей. То есть это если мы говорим о чем-то массовом, да, допустим, ракета в дом прилетела или что-то еще случилось, когда много-много пострадавших и приезжают скорая помощь, полиция и другие службы безопасности. Но если это не произошло, если пострадали только вы, потому что вы подвернули ногу, опять же, сломали ногу, не дай бог, то вы должны самостоятельно обратиться в Битухлюми и подать заявление на признание пострадавшим вас во вражеских действиях. Для этого необходимо заполнить специальный бланк под номером 580. Это такой бланк, он называется «Уведомление о полученной травме в результате вражеских действий». К этому заявлению вы должны приложить документы, подтверждающие получение медицинской или психологической помощи. Да-да-да, то есть это может быть не только физическая травма, но и психологическая, если вы, допустим, испугались сирены, и в этот момент, ну, всякое бывает, и вот этот вот испуг, к сожалению, имеет долгоиграющие последствия. Если же травма получена в результате массового инцидента, то вам нужно будет обязательно подать справку из полиции. Если же это всего лишь вы бежали там, в МАМАД или из МАМАДа, или еще в связи, когда началась сирена или ракетная атака, то достаточно медицинской справки. В этой медицинской справке врач должен написать, по какому поводу вы обратились и как получена травма. То есть он должен написать полностью, что травма получена, что вы именно вот всю вашу, вот как вот весь процесс получения травмы он должен написать. Не знаю, встали с кровати ночью, сирена была, не смогли встать, а подскользнулись, когда вставали с кровати, не смогли, и так далее, и тому подобное. Вот эти вещи вы обязательно должны сказать врачу, а врач должен это описать очень подробно, потому что от этого будет зависеть, будет ли ваша травма признана в результате вражеских действий или не будет. Если вы страдаете от психологического или тревожного какого-то расстройства, то также нужно заполнить специальную анкету для пострадавших от психологической травмы. Ее также можно найти на сайте Битухлюми. Если сейчас у меня получится, я вам скажу номер. Номер 577, то есть вместе со справкой, с бланком 580, необходимо подать еще справку 577. После того, как вы подаете вот эти два заявления с необходимыми медицинскими документами, Битухлюми направляет ваши все документы в специальное отделение при Министерстве обороны. Именно вот это вот отделение принимает уже решение о признании случая вражеским действием. Как правило, тут надо готовиться к этому, решение принимается в течение 3 месяцев. Но с учетом наших повторяющихся военных событий, эти решения стали приниматься гораздо быстрее, потому что в первую очередь именно признание вас пострадавшим во вражеских действиях зависит ваши остальные права. Если вы будете уже признаны пострадавшим во вражеских действиях. Это вам дает право на оплату дополнительных медицинских процедур, не включенных в корзину медицинских услуг, то есть не включенных в корзину лекарств. Если существует, конечно же, у вас медицинская необходимость. Это может и включать и лекарства, которые не включены в корзину лекарств, различные стоматологические услуги, если, не дай бог, пострадали ваши зубы во время падения или во время падения ракеты. Любые услуги альтернативной медицины и другие виды лечения. Как правило, тут есть две опции получения выплаты. Вы можете подать заявление на получение, на обязательство оплаты через БТО Хлюми. То есть вы пришли, заказали себе услугу, получили ценовое предложение, его отправили в БТО Хлюми, и БТО Хлюми вам подтвердит, да, вы можете воспользоваться услугой, мы переведем оплату за то, что вы воспользуетесь этими услугами. И второй вариант, вы сами оплачиваете необходимые вам услуги, а потом подаете квитанции об оплате в БТО Хлюми, и БТО Хлюми вам возвращает деньги. Что можно еще получить право? Если у нас есть долгоиграющие последствия после того, как мы пострадали во вражеских действиях, то есть, допустим, если мы сломали ногу очень сильно, и мы понимаем, что месяц нам недостаточно, реабилитация может длиться до полугода, да, и такое, к сожалению, бывает. То есть, если у вас остались какие-то физические или психические устойчивые нарушения, вы можно подать заявление на установление инвалидности и, конечно же, получение соответствующей компенсации. Что важно понимать? Сделать это нужно в течение одного года со дня происшествия. То есть, если, допустим, вы сегодня, не дай бог, сломали ногу, то у вас есть год ровно до 7 июня 2027 года. То есть, в этот период вы должны будете подать просьбу на получение инвалидности. При подаче заявления необходимо также заполнить бланк. К сожалению, без бланков мы никуда. Бланк называет номер 581. И подать с этим бланком все документы, медицинские документы, связанные с вашей травмой. То есть, если вы, допустим, ранее не представили в БТО Хлюми, если вы их представили, но ваше медицинское состояние ухудшилось, либо были госпитализации, либо были какие-то операции, то все вот эти документы, все медицинские заключения лучше подать еще раз дополнительно, чтобы БТО Хлюми видел как можно больше документов, описывающих вашу ситуацию. После подачи заявления проходит обычная процедура, как на получение общего пособия по инвалидности, то есть вас приглашают на медицинскую комиссию для определения процента инвалидности. Важно понимать, что в данной ситуации эта комиссия не учитывает заболевания и нарушения, которые у вас были до происшествия. То есть, если у вас есть какие-то хронические заболевания или заболевание, которое появилось не в период вражеских действий, оно учитано здесь не будет. Если вам будет установлена постоянная степень медицинской инвалидности от 10 до 19%, вам будет предоставлена единовременная дотация. Если же вам будет установлена инвалидность выше 20%, вы сможете получить право на ежемесячные выплаты. Кстати, пока мы находимся в периоде после того, как мы пострадали от вражеских действий, и пока мы болеем, но, допустим, у нас не будет инвалидности, или мы еще не на том периоде, чтобы подавать просьбу на получение инвалидности, можно получить выплаты на период лечения. После того, как нас признают пострадавшими в результате вражеских действий, то есть пройти этот путь нужно, и те, которые не могут временно работать, вот, допустим, они находятся на больничном, то есть просто вот восстановительный период или проходит какое-то лечение, то в этот период можно иметь право на получение специальной выплаты. Что важно понимать, что в этот период это право действует только в случае, если вам не выплачивается заработная плата или какая-то другая компенсация. Важно знать, что эта выплата положена не только совершеннолетним, но и даже детям, которые достигли возраста 14 лет, но не могут работать из-за медицинского лечения. И при этом совершенно не важно, работали вы до получения травмы или не работали. Главное, чтобы вы не работали, чтобы получить право на выплату. То есть это не зависит от того, что вы там должны подать обязательно зарплатные ведомости, чтобы вам установили право на выплату. Это, размер выплаты, конечно, от этого зависит. Если вы работали до получения травмы, то выплата будет не ниже суммы, связанные с вашей заработной платой. Если же вы не работали, то вы сможете получать минимальные выплаты от Битуох Люми на период, когда вы не сможете работать, то есть вы будете продолжать учиться. Для наемных работников будет рассчитана эта выплата на основе средней заработной платы за 3 месяца. Если мы говорим о частных предпринимателей, то частные предприниматели будут рассчитаны среднемесячный доход, берут годовой доход и его делят на 12. Если мы говорим о детях, то подростки в возрасте от 14 до 18 лет, которые не работали до травмы, получат около 3784 шекелей в месяц. Это половина суммы, установленная для взрослых старше 18 лет. Опять же, подать заявление, как и на пособие по инвалидности в связи с вражескими действиями, можно в течение года с того дня, когда человек утратил возможность работать из-за лечения. То есть, если вы, допустим, сегодня получите травму, подали заявление на признание вас пострадавшими во вражеских действиях, вот в этот период, допустим, месяц-другой, пока рассматривают ваше заявление на признание вас пострадавшими во вражеских действиях, вы не работаете, то... вы можете подать задним числом на выплаты вот именно за этот период. Допустим, только через 3 месяца вы получили подтверждение, что да, вас признали пострадавшим во вражеских действиях, вот вы все равно, несмотря на то, что уже прошел длительный период, вы сможете подать заявление на получение выплаты в связи с прохождением лечения даже задним числом. Что важно приложить к заявлению? Нужна справка о болезни или справка о нетрудоспособности. То есть вот сегодня получили травму, обязательно возьмите у своего врача справку об отправке вас на больничный. То есть если, допустим, он вас сейчас отправит на больничный всего на 2 недели, но через 2 недели ситуация ваша не улучшится, и вы продолжите находиться на больничном, обязательно попросите своего врача продлить ваши больничные. И вот все вот эти справки о вашем больничном собирайте и ни в коем случае не теряйте. Это важно, чтобы для того, чтобы вам проще было подать просьбу. И, конечно же, в справке обязательно должно быть указано, что вот этот вот период больничного связан именно с травмой в результате вражеских действий. Если этого указано не было,

можно, нужно подать. Я напомню, это номер 571. Ну, а сейчас мы ненадолго с вами прервемся на выпуск новостей, а после него вернемся в студию и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.

В Израиле 16 часов. Вы слушаете Камрека. В эфире новости. Через час на кладбище Мошава Цур-Натан состоятся похороны старшего сержанта запаса Хайма Коломити, 55-летнего жителя Мошава, погибшего вчера в результате теракта. Хаим Коломити служил бойцом подразделения территориальной обороны бригады «Эфраим» и погиб, защищая Цур-Натан от террористов. Светлая память. После более чем суток затишья на ливанской границе, менее часа назад в нескольких населенных пунктах Галилейского выступа прозвучали сигналы тревоги в связи с запуском ракет и реактивных снарядов. Корреспондент Канрой Шарон передал, что силы ЦААЛа, действующие на юге Ливана, были обстреляны трижды. Часть выпущенных снарядов была перехвачена до пересечения границы Израиля, еще один упал рядом с израильскими военными. Пострадавших нет, ущерб не причинен. Примерно полтора часа назад Иран объявил о завершении ударов по Израилю. Вместе с тем, в заявлении, опубликованном штабом Хатем аль-Анбия, координирующим действия армии и корпуса стражи исламской революции, содержится угроза, дословно, жесткого ответа на продолжение ударов по Ливану в целом и по его югу в частности. Обозреватели Кан Гай Маян и Омер Шахар передали, что в Иране также объявили о закрытии Ормузского пролива для судов враждебных государств и угрожают немедленно атаковать такие суда после их обнаружения. В Израиле на это заявление пока не отреагировали. Сегодня в 21 час состоится заседание расширенного военно-политического кабинета. Бывший глава Совета национальной безопасности Израиля Яков Амидрор заявил, что израильский удар по Дахии был важным и значимым, поскольку должен был продемонстрировать, что Израиль не допустит обстрелов своей территории с территории Ливана. В интервью журналистам Кан Ронену Полоку и Эрану Сикурелю Амидрор также сказал следующее. Иран выстроил стратегию, согласно которой вокруг государства Израиль должно было возникнуть кольцо огня. Хамас и исламский джихад в секторе Газа, Хизбалла в Ливане, попытки создать такую же ситуацию в Иудее и Самарии, создание самостоятельной иранской военной силы в Сирии. А сам Иран при этом оставался бы в стороне. Предполагалось, что однажды это кольцо огня задушит Израиль, тогда как Иран будет находиться в 1500-2000 километров от него. При необходимости он мог бы использовать ракеты, а мог бы и не использовать.

0: их, оставаясь вне игры. В итоге сложилась ситуация, при которой удары получает сам Иран, и это он защищает прокси-силы, которые сейчас борются за свое выживание. Это было заявление бывшего главы Совета национальной безопасности Израиля Якова Амидрора. Министр образования Йоав Киш заявил, что в связи с нынешней ситуацией внешние экзамены на аттестат зрелости на этой неделе проводиться не будут. Часть экзаменов будет перенесена, а часть отменена и заменена внутренними оценками. Киш также сообщил, что его министерство будет добиваться скорейшего возвращения к очному обучению при соблюдении указаний командования тыла. По его словам, маловероятно, что система образования останется закрытой, если экономика работает в режиме, предусматривающем близость к защищенным помещениям. Корреспондент Канлеран Худжейдов передал, что завтрашний день будет посвящен подготовке и установлению контакта с учащимися, а со среды возобновится очное обучение. Министерство отдаст приоритет специальному образованию, программам для молодежи из групп риска, неформальному образованию и подготовке мероприятий, посвященных окончанию учебного года. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры. Будет немного теплее обычного для этого времени года. В среду существенных изменений не ожидается. В четверг температура немного понизится. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Цфате 30, в Бейт-Шеане 36, в Бейершеве 34 и в Эйлате завтра днем до 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В условиях...
1: Вы слушаете радиостанцию Кан Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: А мы продолжаем наш специальный эфир программы «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. И сейчас мы поговорим о том, что в условиях войны и постоянной готовности к чрезвычайной ситуации больницам ежедневно требуются сотни доз крови. Сегодня служба крови МАДА сообщила о нехватке донорской крови и призывает израильтян прийти на пункты сдачи крови. Насколько серьезна ситуация? Каких групп крови сейчас не хватает больше всего? И об этом мы поговорим с парамедиком МАДА Георгием Гуляком. Георгий, добрый вечер.
1: Да, я вас слышу.
0: Да, здравствуйте, Георгий.
1: Здравствуйте.
0: Георгий, давайте начнем с самого важного. Насколько серьезна ситуация с запасами крови сегодня?
1: Ну, поскольку мы готовимся все-таки к какой-то эскалации данного конфликта, то есть мы не знаем, насколько он будет затяжным, какие будут у него последствия, поэтому в таких случаях служба скорой помощи всегда запасается кровью для экстренных ситуаций, если нужны будут какие-то экстренные ситуации, если будут раненые. То есть служба скорой помощи должна быть готова, чтобы поставить данную кровь в медицинские учреждения, чтобы все могло функционировать в штатном режиме. Вот как раз, кстати, служба скорой помощи вот распространила сообщение о открытии мест для сбора крови в Иерусалиме, в Хайфе, в Ришон-Лиционе. Вся данная информация находится на сайте службы скорой помощи. То есть можно обратить внимание, где находятся данные пункты. Есть дополнительные пункты, которые открыты. Все пункты в защищенных помещениях. То есть можно обращаться. Больше всего, конечно, не хватает крови группы О.
0: А почему именно она так важна? Почему именно отдельно упоминается эта группа?
1: Группа крови О, она универсальная группа. То есть ее можно использовать до того, как у пациента проверили, к какой группе крови он относится. И в экстренных случаях, когда нет времени, чтобы проверить группу крови пациента, эта кровь используется как универсальная группа крови. Она используется и в армии, и в санавиации. То есть, когда мы физически не можем проверить группу крови пациента, дается группа крови О.
0: Скажите, а безопасно ли сейчас приходить на пункты сдачи крови? Потому что в обычной, когда мы находимся в обычном периоде, нет военных действий, чрезвычайных ситуаций. Я знаю, есть передвижные станции по донорству. А вот сейчас, или все-таки все сейчас станции находятся в защищенных помещениях, куда предлагают прийти гражданам Израиля?
1: Те станции, которые я выше перечислил, они находятся при защищенных помещениях, то есть там абсолютно безопасно. Вся информация, как я уже сказал, можно найти на сайте скорой помощи о дополнительных пунктах, то есть все пункты, как я сказал, уже защищены. В некоторых местах можно заранее записаться, то есть прийти к определенному времени и не задерживать лишнее время на пункте сдачи крови.
0: Скажите, кто может все-таки сегодня стать донором, а кому нельзя? Допустим, возрастная категория. Есть ли какой-то тут возрастной порог?
1: От 18 лет любой гражданин страны. Есть группа пациентов с хроническими заболеваниями, принимающие определенные препараты. То есть им противопоказано сдавать кровь. Но, опять же, данную информацию по поводу каждого препарата или каждого заболевания, конечно, можно получить либо на сайте скорой помощи, либо непосредственно на месте у сотрудников, которые принимают граждан и производят опрос. То есть каждый гражданин, который приходит, он может либо заполнить эту форму по интернету заранее и там ответить на все вопросы, и он уже тогда сразу будет понимать, он может сдавать кровь или не может. И либо непосредственно на месте, когда он приходит, ему произведут вопрос, зададут вопросы, и если нет никаких противопоказаний, конечно, кровь можно сдавать.
0: Скажите, пожалуйста, а если мы говорим о туристах, вот, допустим, у нас сейчас в Израиле находится огромное количество туристов, они могут прийти и сдать кровь, или все-таки это больше относится к тем, кто имеет постоянное жительство Израиля, либо он гражданин Израиля?
1: Я, если честно, никогда этим вопросом не интересовался. Я могу, конечно, уточнить и предоставить редакции данную информацию.
0: Будет здорово.
1: У меня такой информации нет.
0: Да,
1: я могу узнать эту информацию. Но насколько я знаю, это все-таки касается граждан страны. Но в любом случае я узнаю и сообщу вам.
0: Ну, наверное, в принципе, это важные вопросы, на которые вы нам уже ответили. Спасибо вам огромное, Георгий. Не будем вам мешать и отрывать вас больше от работы. И я очень надеюсь, что все-таки сегодняшний вечер будет тихий и спокойный. Спасибо вам огромное за то, что согласились принять участие в эфире.
1: Спасибо. Хорошего тихого вечера.
0: Хорошего вечера. До свидания. Война вернулась в нашу жизнь, и вместе с ней вернулась тревога, неопределенность. Дети по-разному реагируют на происходящее. Кто-то задает много вопросов, кто-то становится более тревожным, а кто-то замыкается в себе. С нами на связи Дафна Шарон Максимов, психотерапевт. Психотерапевт, специалист с когнитивно-поведенческой терапией и школьный консультант. Попробуем поговорить с Дафной о том, как помочь детям пережить этот период и что могут сделать родители, чтобы сохранить для ребенка ощущение безопасности и стабильности. У нас, к моему большому сожалению, судя по всему, есть небольшая проблема с линией. Поэтому пока... А нет, Дафна у нас уже в сети. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Дафна, я не знаю, услышали мы, но я немножко сказала, о чем мы с вами будем говорить. Я хотела поговорить о том, как помочь детям пережить этот период, в котором мы опять оказались, и что, конечно же, могут сделать родители, чтобы сохранить для ребенка ощущение безопасности и стабильности.
2: Что? Ну, что, как говорится, не было и снова, да?
0: Да, к сожалению.
2: Ну, я с радостью выскажу свое субъективное профессиональное мнение, если вы позволите.
0: Конечно.
2: И скажу прежде всего, дорогие друзья, набираем побольше воздуха в грудь, делаем глубокий вдох, задерживаем дыхание и медленно-медленно выпускаем воздух из груди. И говорим сами себе, и говорим самый важный месседж своим детям. Мы это уже проходили. Мы с тобой, я имею в виду диалог с ребенком, были уже в этом месте. Мы с тобой уже слышали сирены тревоги. Мы с тобой слышали звук пикудоорок, который нам дает. Он очень неприятный. Это очень неприятно. Это не кейф, как говорится в Израиле. Но мы с тобой уже знаем, как нужно действовать. Мы с тобой слышали неприятные звуки взрывов. Чаще всего взрывы, которые мы слышим, это взрывы не ракеты, бомб, которые разрываются и летят от врагов к нам, а это наш защитный купол, который работает тоже с большущим грохотом. Вот, поэтому это самое важное, что нужно сказать. Мы это уже переживали, а это значит, что мы с тобой молодцы, пережили и переживем это еще раз.
0: Нужно ли отвечать на вопросы детей о войне, или есть вещи, о которых лучше все-таки не говорить? Естественно, мы говорим о детях более младшего возраста.
2: Вы знаете, вот это хороший вопрос. Я ждала этого вопроса, про какой возраст мы будем говорить. Потому что, если я отвечу прямо на ваш вопрос, говорить с детьми нужно восклицательный знак. Да? Отвечать на вопросы о войне нужно. Потому что если мы про это не говорим, то это порождает тревоги и страхи. А нам это нужно? Нет, мы хотим этого избежать. Но как это объяснить и как разговаривать на эту наисложнейшую тему, я с удовольствием вам расскажу.
0: Да, конечно.
2: Если мы говорим про детей маленьких, ну, назовем так, маленькие дети это дошкольники или младшие школьники, то я бы превратила этот разговор, а я любой разговор с ребенком превращаю в урок или игру. Я бы превратила в нечто подобное. Я бы нарисовала карту Израиля. Ну, или бы потащила ребенку планшету, телевизору, и там бы показала ему карту Израиля. И рассказала ему, вот эта маленькая страна, вот эта точка, в которой мы с тобой живем, это наш город. Вот в этой точке живет наша бабушка, а в этой наша тетя. А вот сюда мы с тобой ездили в отпуск. Да, вот здесь море, здесь север, здесь юг. Объясняем, рассказываем. А теперь давай посмотрим, что, какие страны окружают нашу страну. Окей, посмотришь, какая страна с севера, посмотри, какая с юга, с востока. И, увы, некоторые из этих стран, так называемые наши соседи, у нас с ними расходятся мнения на этот мир. И сейчас мы находимся с ними в состоянии недружбы. И с их стороны на нас летят ракеты. Ты знаешь, что такое ракеты? Да. А как это выглядит, ракета? А давай посмотрим, где на карте находится Иран, вот в данной нашей конкретной ситуации. Иран. Давай посмотрим, найдем Ливан. Смотри, как близко находится Ливан, да? Иран чуть-чуть подальше. А где же находится Йемен? Ну-ка. Ой, сложно его найти. Вот, нашли. Замечательно. И вот так мы перевели фокус нашего разговора со страшной темы войны в понятную, знакомую тему географии. Рассказали, показали. А как летят ракеты? Давай посмотрим, как летят ракеты. Откуда они летят? И вот посмотри, наша маленькая страна, ну, очень сильная. Ты знаешь, как называется наша операция военная? Рычащий лев, защитная стена. Ты знаешь, почему это названия такие даются? Потому что мы с тобой в нашей стране невероятно защищены. Хочешь, я расскажу тебе, кем они мы защищены? Как работают наши системы? Слышал ли ребенок? И, знаете, вот всегда в диалоге. Ты знаешь, слышал ли, как называется защитная система? Железный купол, лазерный луч. Давай поговорим. А как это работает? А что это кроме слов? А почему мы слышим звуки такие сильные? Да, это мы объясняем. Мы интеллектуализируем этот процесс. Да? Мы даем ему место. Тем самым о том, что мы не бледнеем, начинаем заикаться и говорить: нет, деточка, я на этот разговор не хочу с тобой разговаривать. Понимаете, когда мы делаем так, то тогда ребенок видит наш страх. Да, мы не покер-фейс, это настоящая жизнь. И мама, бабушка, папа может быть разной. И да, мне сейчас страшно. И это нормально быть страшно. Я волнуюсь. Но помните, на одной из наших встреч я делилась с вами своим методом. Да, но и. Да, это страшно, да, это волнительно, да, это жутко неприятно. Сейчас лучше играть в футбол на улице, очень хочется пойти в каньон куда-то там, или поехать за границу, или в парк аттракционов. Но сейчас мы немного ограничены. Эти ограничения временные. Почему мы ограничены? Потому что идет война, идут военные действия. Что такое военные, как действия? И мы же с тобой знаем, как действовать. Правда? Как? Мы же знаем, мы с тобой уже были в подобной ситуации. И мы обязательно с тобой это переживем. И этот посыл «и» дает нам, не нам, нет, нам не важно, мы все уже про себя знаем, нашим детям ощущение компетентности. Ощущение компетентности дает нам ощущение, что мы хоть чем-то управляем в нашей жизни. А это значит простым языком: я знаю, как действовать, ты знаешь, как действовать. Мы вместе. Вместе бояться, переживать эти события всегда легче. Помните песню? «Каляр бею терли фахет бияхат». Да. Муж Рипи пел эту песню, я помню, я была на его концерте. И тогда, когда я слышала эти слова 30 лет назад, я еще не понимала, о чем это. Сейчас, мне кажется, слова этой песни, они нам всем очень ясны и понятны. Каль, арбею терли фахет баяхат. Легче вместе переживать происходящее. И раз уже сегодня дети ликуют, а дети сегодня ликуют, потому что они не пошли в школу. Маленькие ликуют, что они не пошли в младшую школу. Большие, что у них отменился багрут, хотя не все ликуют. Некоторые очень серьезно это переживают, потому что готовились к этому. Раз уже сегодня в школу все не пошли, и родители тоже некоторые не выехали на работу, давайте превратим это время в качественное время, когда мы можем его провести вместе. Я расскажу вам, как мы его провели. Мы достали все наши военные игры. На самом деле они никакие не военные. Просто вместо того, чтобы собирать тревожный чемоданчик, мы собрали целую чемодан карточных игр. Мы собрали какие-то машинки, мы собрали какие-то краски, какие-то картинки. и мы рисуем, играем. Достали футбол. Моя задача только защищать хорошенько ворота, которые окна в нашей квартире, чтобы они не сломались этим мячом. Я глубоко дышу, отхожу на балкон, пью кофе. Вечером, когда дети лягут спать, я выпью что-нибудь такое, что придаст мне улыбку моему лицу. И будем двигаться дальше, слушать указания службы тыла.
0: Дафна, вот, вот такой вопрос. Вот если мы уже, наверное, не знаю, ну, по крайней мере, 90% населения и планеты нашей Земля с телефонами не вылезают из новостных лент, из социальных сетей. Вот в такой ситуации стоит ли, возможно, даже и себя, но в первую очередь детей, ограничивать использование просмотра новостей или каких-то или социальных сетей в такой период, когда новости просто кишат информацией, связанной с военными действиями между Ираном и Израилем?
2: Танечка, как всегда, в ваших вопросах есть уже ответ. Конечно, не стоит. Конечно, но необходимо интернет-гигиена. Необходимо думать о своей кукушечке, которая живет у нас в голове и у наших детей. Чем больше мы слышим новости, чем больше мы читаем, смотрим интерпретации различные с разных стран, на разных языках, это не добавляет нам. Мы спрашиваем, задаем себе один вопрос. Нам от этого легче? Ну, да, конечно. У нас есть ощущение, что мы контролируем ситуацию, все знаем. Да, но это же можно включать телевизор каждый час. В 16:00, в 15:00. Не обязательно же включить утром в 6 утра и выключить его в 6 утра на следующий день. Просто необходимо. Друзья, усилиями воли. Я свою маму, пенсионерку, которая находится у нас дома. У нас работают все виды связи. Я периодически выхожу и говорю: мамочка, посмотрела, послушала, что говорят. Ужас, ужас, у нас ужас. Да, что-то новое сказали? Нет, все тот же ужас. Тогда выключаем. И пойдем по домам, посидим на скамеечке. Присоединяйся к нам к карточной игре. Расскажи, как вы играли в карты, да, какие у вас были игры своим внукам. И откладывать телефон. Ложиться спать без телефонов. Это нас не делает нас спокойнее. Да, нам тоже взрослым нужны паузы. Да, это нормально в современной жизни. Если наши дети, это мое субъективное профессиональное мнение, если наши дети убегают, так же, как и мы убегаем в социальные сети или в игры компьютерные, ну, пожалуйста, мы же можем их выключить, мы же можем их поставить на паузу, и ничего не случится, потому что и в этом мы тоже были. Мы выключали, мы играли. Очень важно, когда выключаешь, для того, чтобы избежать конфликта с ребенком, особенно с подростком, дать альтернативу. Если мы говорим, все, выключать, давай выключим компьютерную игру, да? Ничего, я пошла, выключила, все, выключаем, пошла, нажала на кнопку там, или нажал на кнопку. Окей, сказать дать время. Давай мы поиграем до 5 часов, а в 5 часов мы будем играть другую игру. За 10 минут до 5 мы предупреждаем. Через 10 минут будет 5. Я очень жду времени, когда мы будем вместе. Да, нашим детям сложно, современным детям сегодня самим найти себе занятия. И поэтому мы, родители, если мы хотим, чтобы наши дети были заняты чем-то другим, это что-то другое нам нужно предложить. Если у нас совсем уже нету силы, фантазии на предложение, звоните друзьям детей. Своим подругам, у которых есть дети, ровесники ваших детей. Они переживают то же самое. Приглашайте их к себе. Или идите со своими детьми к ним в гости. Или выходите под дом в близости близлежащих бомбоубежищ. И находитесь там, чтобы дети коммуницировали друг с другом. Друг с другом. А телефоны невзначай забудьте. Причем вы тоже. Мы, взрослые, это самый лучший пример. Самый лучший пример для наших детей. Невозможно говорить: нет, плохо, выключи компьютер, не играй, если мы из рук и своих не выпускаем компьютер. А часто мы смотрим не на один экран, а сразу на несколько экранов: телевизор, планшет, телефон. Неприятно. сложно, но мы же взрослые, мы же не такие. Ну, вы, друзья, на нас смотрят наши дети, а нам это очень важно. Если нам важно, то мы сделаем усилия воли над собой и отложим ненадолго. Мы обязательно к нему вернемся, к этой игрушке, к этому спасению, к этому антидепрессанту, нашему телефону, и будем держать его в руках, как четки, читать, листать, пугаться, смеяться, веселиться. Но сейчас вот этот час, вот эти 20 минут, вот эти 40 минут мы посвятим своим детям, своим членам своей семьи, ведь не только дети у нас есть, да, членам семьи, своим друзьям. Все окей, все окей. Вы знаете, я вчера случайно услышала такую фразу. Мне она очень понравилась, я ее взяла себе. Сегодня я хочу предложить ее вам.
0: Так, хотите услышать? Конечно, конечно.
2: То, что случилось, это есть план. То есть, вы знаете, ну, раз так случилось, ну, не мы решаем, ну, не можем. Мы с дивана, конечно, можем очень покричать на телевизор, на наше руководство, на правитель, на врагов, на армию всех миров и всех-всех-всех стран. Но мы не можем на них вот активно повлиять, да? Ну, хотя бы до выборов, да, хотя бы на своих. Вот поэтому, ну, дали нам эту возможность побыть дома вместе со своими детьми. Ну, давайте проведем их вместе.
0: Да. Спасибо вам огромное за этот разговор. К сожалению, время очень уходит. Просто мне кажется, что сегодня вы напомнили нам всем очень важную вещь. Дети смотрят прежде всего на нас. Они, может быть, не всегда, если мы говорим о маленьких детях, которые понимают новости, но всегда понимают, не всегда понимают, что происходит вокруг, но очень хорошо чувствуют наше состояние, наши страхи и нашу уверенность.
2: Дети невероятно чувствуют нас, взрослых. И, ну, друзья, конечно же, давайте быть значимы взрослым. Взрослым, в полном смысле этого слова, для своих детей.
0: Спасибо вам за сегодняшние советы и желаю вам спокойных дней и силы, как можно больше поводов, наверное, говорить с семьями не о тревогах, а о войне, а о радостных и мирных вещах.
2: С огромным удовольствием, и они будут, и будут очень скоро. Обнимаю вас крепко, крепко, крепко. Мы это переживем, и это пройдет.
0: Спасибо, Дафна, берегите себя.
2: И вы тоже, взаимно.
0: Первый удар этого витка войны с Ираном пришелся именно по северу страны. Но для жителей нашего севера ситуация особенно непростая, еще и потому, что многие населенные пункты уже долгое время живут в условиях постоянной угрозы и периодических обстрелов со стороны Ливана. Как сегодня чувствует север, мы поговорим с Аллой Смелянской, депутатом городского совета Кириат Моцкина. Алла, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Таня. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Алла, каким был вчерашний вечер для жителей Севера?
3: Ну, скажем так, очень напряженным. Новости, конечно, слушали, но все-таки надеялись, что обстрела не будет. Но, смотрите, мы уже привыкли. То есть просто собрались и выполняем все указания службы тыла. Это самое главное.
0: Как люди восприняли начало войны вот на фоне того, что уже Север живет в условиях? Ну, естественно, я говорю о близких ваших, вот с кем вы общаетесь, с кем удалось пообщаться уже сегодня, возможно, еще вчера вечером.
3: Ну, смотрите, у меня очень близкие родственники вообще живут в Кириат Шмона, и мы общаемся постоянно, а там это просто катастрофа.
0: Алла, вы хотите сказать, что они продолжают там проживать, несмотря на всю ситуацию?
3: Да, конечно, их никто не выселяет. И люди там живут под обстрелами, практически очень многие даже из дома не выходят. У нас поэтому ситуация, конечно же, намного лучше. Наша, так сказать, муниципальная служба тоже сработала достаточно четко. Уже поздно вечером были, так сказать, высланы нам указания службы тыла, были распоряжения открыть все бомбоубежища. И, естественно, многие не знают, но я руковожу достаточно большой группой, городской группой. Кириат Моцкин, мы здесь живем. И в эту группу я всегда стараюсь опубликовать всю информацию, которая поступает от муниципалитета, от службы тыла. Вашу информацию, Танюша, с вашей группы. Это очень полезная информация, которая всех нас поддерживает и морально, и психологически. И поэтому, естественно, опубликовала, люди писали свои отзывы. И знаете, сегодня утром я в группе задала вопрос, как вы, друзья, это я обычно делаю после обстрелов, после такой ночи, когда люди не спят, потому что у нас в городе, особенно в старом городе, очень мало домов, в которых есть бомбоубежище, и людям приходится идти в городские бомбоубежища. Это все занимает время, особенно люди пожилые или люди с маленькими детьми. И вы знаете, ответ мне очень понравился. Не дождетесь. То есть люди настроены оптимистично. Мы понимаем, что да, это необходимость, да, это период, который просто нужно пережить. И самое главное, опять же, я всегда обращаюсь к жителям города и ко всем, кто находится у меня в группе, соблюдайте указания службы тыла. Все обязательно будет хорошо.
0: Алла, с какими вопросами чаще всего обращаются жители именно вот в напряженные моменты, в период чрезвычайных ситуаций? Что больше всего им нужно, что не хватает?
3: Смотрите, опять же, вот только сейчас вы разговаривали с женщиной по поводу психологических стрессов, особенно у детей. То есть когда дети не идут в школу, как ведут себя родители. Бывают такие вопросы. Бывают вопросы, куда обратиться. Дверь заклинила в Миклате там, или в Мамаде. Для этого у нас есть, естественно, городской колл-центр, и я очень часто публикую, всегда, в принципе, опубликован телефон, по которому люди могут обратиться. Иногда люди, которые не знают иврита, пишут мне, и я, в свою очередь, обращаюсь в Мокет, в городской колл-центр, отправляем сообщение и прошу решить такую-то вот проблему. Но, в принципе, ну, скажем так, в эту войну пока все достаточно спокойно. То есть люди реагируют правильно, они уже, к сожалению, научены опытом. Все-таки, считайте, почти 3 года войны. И по мере возможности, конечно, любые вопросы, проблемы мы решаем.
0: Как работают муниципальные службы в нынешней ситуации? Сработал ли сегодня муниципалитет? Потому что многие жалуются в других городах, не в вашем, что есть муниципалитеты, которые не, к сожалению, несмотря на то, что другие всякие государственные службы продолжают работать, муниципалитеты отказали в приеме посетителей из-за состояния.
3: Ну, смотрите, все-таки мы живем на севере, и зона объявлена оранжевой. Муниципалитет еще вчера ночью выпустил сообщение, опять же, я перевела его на русский язык, опубликовала в городской группе, что муниципальные службы работают, но приема посетителей не будет. Если есть необходимость, значит, просто обращаться по телефону. Опять же, говорилось о том, что не будет из-за того, что мы сейчас находимся в оранжевом периоде, так сказать, безопасности, муниципалитет отменил, допустим, штраф на стоянку на бело-голубой линии в городе. Естественно, будут штрафовать людей, которые нарушают порядок, которые ставят машины на красной линии или перекрывают, допустим, бульвары там, где машина может помешать. Но, в принципе, все четкие указания муниципалитета были достаточно четко определены и опубликованы и на ивритских сайтах, и на русском языке.
0: Алла, спасибо вам огромное за этот разговор. И желаем вам и всем жителям Севера спокойствия, безопасности и, конечно же, сил. Берегите себя и своих близких.
3: Спасибо большое. Всем тихого, спокойного дня.
0: Всего доброго. Война, сирены, да и тревожные новости, да даже постоянная неопределенность постоянно отражаются на всех нас. Но особенно уязвимыми в такой период у нас оказываются пожилые люди. Родственники замечают, что родители, бабушки и дедушки стали хуже спать, часто тревожатся, возможно, даже забывать какие-то привычные вещи, отказываются выходить из дома на улицу и постоянно смотрят новости. Как понять, где нормальная реакция на стресс, а где уже признаки более серьезных изменений? И, возможно, как поддержать пожилого человека в этот непростой период? И на что стоит обратить внимание семьям? Об этом мы поговорим с геронтологом Бертой Шимоньо. Берта, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Татьяна.
0: Бер, спасибо огромное, что согласились принять участие в эфире. У нас сегодня такой специальный эфир, просто особенный до невозможности. И я очень рада, что вы сегодня с нами, потому что вы занимаетесь достаточно, на мой взгляд, очень важной и нужной работой помощи семьям, именно связанными с пожилыми людьми. Берта, действительно ли пожилые люди переживают нынешнюю ситуацию, да и не только нынешнюю, а все предыдущие военные кампании тяжелее, чем молодые люди?
4: Конечно, они намного больше переживают. Почему? Потому что, во-первых, не у каждого пожилого человека есть дома мамад. И это первое. Второе, не каждый из них уже, это из-за того, что они уже на такой степени, вот знаете, вот привыкли к этому состоянию, они не очень-то хотят выходить из квартиры. И что получается? Допустим, если это пара, один из них хочет выйти, а другой нет, и получаются тут конфликты. Mm-hmm. Когда возникают эти конфликты, это действует, естественно, на здоровье и физическое, и когнитивное, и психологическое семьи пожилого человека. И поэтому, да, конечно, мы видим, что как только начинается война, больницы переполнены пожилыми людьми. На какую тему? Страх, вот стресс, сердце болит, mm-hmm. что-то вот, знаете, вот столько проблем, которые вот буквально вот сегодня, да, вчера, да, как бы у нас столько вот было. Вы посмотрите, больницы уже полностью переполнены. А еще какая проблема? Что проблема в том, что в реабилитационных центрах, к сожалению, не во всех и есть мамад, да? И получается, что их переводят в больницу или им говорят: идите просто домой. И это тоже большая проблема, что дома некому смотреть за больными. Это большая проблема. Я всегда говорю, что в таких вот случаях, когда начинается вот война, мы не знаем, да, что сейчас будет. Будет война, не будет война, что будет и как будет. Просто детям я советую, если есть дети у пожилых людей, не вводить их в панику. Просто не водить. Я вижу, что дети больше волнуются, чем родители. Мама, никуда не выходи. Мама, это не дело. Мама, я тебе принесу. Мама, это еще больше вводит в панику пожилого человека. Просто разговаривать с ним обычно и объяснить, что мы все находимся в таком состоянии. Это нелегко. Но просто слушать, если есть сирена, делать то, что нам говорят, а не там вот лежать в кровати, как вот мне говорят: ой, ну ничего страшного, я полежу в кровати, ничего не будет, я укроюсь. Ну, понимаете, я понимаю пожилых людей, но с другой стороны нужно немножко за собой смотреть. И еще, конечно, совет — это приготовить сумку. Сумку какую? С лекарствами, с справками от врача, водичка, аппарат, если у человека есть давление, аппарат, что еще, значит, если у человека там, ну, я не знаю, там есть такое, которое там сахар у него или что-то, или ему нужны очки, все это, чтобы было рядом, чтобы желательно, чтобы это было в сумке. А если мы идем спать уже, потому что это уже ночь, чтобы обязательно не было ковров рядом. Очень много падений от ковров. Почему? Потому что ковры, очень многие пожилые люди любят ставить, знаете, коврик вот возле кровати.
0: Да.
4: И от страха человек падает. Он ковер может помочь падению. И поэтому, конечно, я бы посоветовала ковры убрать вообще с квартиры.
0: Так.
4: Я могу сказать даже, что я у мамы своей убрала ковер, потому что на самом деле от него очень много падений. Значит, и водичка рядом, что была, и сумочка вот эта вот рядом. Обязательно, обязательно. А тем, у которых нет мамады в квартире, и спуститься, это очень тяжело. Мы понимаем, что спуститься пожилому человеку, это тяжело. Это нужно понять, да, лифт нельзя, и по лестнице тяжело. То, конечно, тогда, и если лестница там не такое место, которое можно находиться, то тогда хотя бы найти в квартире то место, что было далеко от зеркала, от стекла, от окон, чтобы было такое место, которое более-менее, чтобы можно было там сесть или стоять.
0: А вот если мы говорим о симптомах, вот на какие симптомы родственникам стоит обратить внимание? Вот просто многие, вот, допустим, как отличить вот последствия тревоги и стресса от первых, допустим, признаков деменции? Потому что все-таки иногда вот такое бывает, что и стресс приводит к каким-то последствиям, которые, к сожалению, уже могут быть необратимы.
4: Смотрите, если у человека уже деменция, то она может, конечно, обостриться. Нам тут много чего мы не можем сделать, только что мы даже можем сделать, посоветоваться с гериатром, потому что человек, у которого деменция, он обычно уже наблюдается у гериатра. Посоветоваться с гериатром, может быть, если лекарства не помогают. Почему? Потому что в этом состоянии человек может войти в панику, у него могут быть галлюцинации, у него может просто обостриться вот эта вот деменция, да? Значит, быть на связи с гериатром. А бывает такое, что человек просто пожилой, и из-за паники он может войти в такое состояние, как делириум. Что такое делириум? Это временное состояние человека, который вот он меняется. Это может быть или память повредилась, или поведение. Это вот временное состояние человека, которое обычно оно происходит или от стресса, или человек попадает в больницу после наркоза и так далее. Поэтому нужно посмотреть на самом деле, какое состояние человека. Если это на самом деле, если была деменция, значит, она, может быть, обострилась, и тогда с гериатром посоветоваться. А если это ничего не было и вдруг какое-то изменение, то, конечно, сразу же обратиться к врачу. И я бы посоветовала обратиться сразу к гериатру, обычно через поликлинику. Это очень-очень-очень долго надо ждать, поэтому мой совет частным образом обратиться к гериатру. Это именно гериатр. Но, конечно, для того, чтобы такое состояние, чтобы такое, до такого состояния человека не дошел, меньше мы вводим его в панику. Если у человека деменция, мы не говорим: «Папа, быстренько, нам надо идти в МАМАД». Ни в коем случае. Мы говорим о чем-то другом. Мы не говорим, мы не входим вот именно вот в эти разговоры: «Папа, война». И так, если у человека деменция, да, не надо вот его вводить в панику. Почему? Потому что они... Что такое деменция? Они же на самом деле, как бы, вот война для них — это то, что было там в те года, да, то, что вот они помнят. Поэтому мы разговариваем очень медленно, не быстро. Мы никуда не спешим с ним, а потихонечку разговариваем.
0: Барта, а если мы вот, допустим, говорим, что вот человек после сирены не может долго успокоиться, вот тут паника началась, что сделать в такой ситуации, чтобы все-таки помочь человеку прийти немножко в чувство? И, к сожалению, пожилые люди, особенно, которые страдают уже какими-то когнитивными трудностями, тут уже не всегда есть возможность каким-то образом
4: помочь. Да. Дыхание. Выдох, вдох, выдох. Это очень помогает. Я знаю, что это мы советуем и детям, мы советуем и взрослым, но пожилым это очень-очень помогает. Это буквально, это как бы человек может, скажем, если он в таком состоянии, что он стресс или что-то, это помогает. И еще что, просто ходить. Если он не может спуститься вниз и ходить по улице, пусть окошко откроет, и просто ходить по квартире. Не сидеть и просто немножко походить. Очень многие мне говорят, дети: «Ну как вот мама выйдет с квартиры, если будет сирена, а мама хочет выйти с квартиры?» Нет проблем, дайте маме выйти. Но вы скажите: «Мама, ты гуляешь возле дома. А если ты не возле дома, так, чтобы там было бомбоубежище рядом, обязательно». Как бы не чересчур вводить их в состояние родителей стресса. Угу. Больше дети вводят стрессовое состояние, чем само положение. Потому что как-то вот мы уже, Израиль, привыкли к этому состоянию, да, но вот дети очень часто вводят больше в стресс, чем на самом деле.
0: Вот многие пожилые люди, возможно, даже вот проживающие отдельно, даже иногда боятся оставаться одни. Вот в такой ситуации стоит ли детям временно забирать пожилых родителей к себе? Или что вот важнее для пожилого человека, безопасность или все-таки сохранение привычного распорядка жизни?
5: Алло.
4: Я извиняюсь, да. Отключилась. Да, извиняюсь. Да.
0: Бертон, мне повторить вопрос?
4: Да, я извиняюсь, отключилась.
0: Не, все хорошо. Вот, допустим, есть такое очень часто, что пожилые люди живут одни, но вот в такой ситуации стоит ли детям забирать пожилых родителей к себе, или это не всегда правильное решение? Вот что правильнее, больше безопасность или сохранение привычного какого-то распорядка жизни?
4: Ну, во-первых, это очень индивидуально. Есть ли отношения такие, что да, позволяют, что и родитель хочет, и сам сын или дочь хотят, чтобы родитель пришел к ним домой, и на самом деле отношения у них такие положительные, то, конечно, можно. Но бывает очень часто, что, во-первых, места нету. А во-вторых, дома у детей, шум детей, как бы, да, их внуков мешает это пожилым людям. Не всегда мы советуем этого делать. Это очень-очень индивидуально. Но если, как бы, если сын хочет маму забрать домой, а мама не согласна, надо уважать желание пожилого человека и оставить ее дома, несмотря на то, что даже если нет бомбоубежища в самом здании, где мама живет. А если мама да хочет и это позволяет, то, конечно, да. Но надо понять, что двум сторонам понять, что могут быть разногласия, и просто как бы нужно вдох-выдох донести, это буквально каждый, наверное, несколько часов вдыхать и наоборот. Потому что на самом деле это нелегко жить вместе.
0: Знаете, с чем часто сталкиваюсь в своей практике в общении с пожилыми людьми? Который говорит: ой, я не хочу напрягать ни внуков, ни детей, ай, у меня все хорошо. Вот в такой ситуации вот они вроде бы как бы не хотят нагружать, но ладно, если это мы говорим об обычной жизни, да, вот сейчас, тем более в стрессовой ситуации, почему же они продолжают скрывать свои переживания? Ведь, тем более, что если вот пожилые люди живут отдельно, это же еще намного сложнее, особенно вот сейчас. Как понять вот таким детям, и нам всем в том числе, что мама или папа по телефону говорят: все нормально, но на самом деле это все не так. Ай, не приезжайте, у меня все в порядке, все нормально. Берегите себя, не дай бог, там сирена, ракета. Вот как детям почувствовать, что что-то все-таки не так? Потому что иногда родители, несмотря на свой почтенный возраст, стараются еще себя держаться таким молодцом.
4: Да. Во-первых, сколько вот таким родителям, да, это мы, конечно, очень часто видим, но что я советую, если дети могут приезжать к родителям как можно чаще и на самом деле смотреть, это правда или нет, потому что мы видим, это на самом деле правда или нет, а если есть соседи у родителей, то быть на связи с соседями. Взять их телефон, звонить к ним. Потому что очень часто родители то, что нам не скажут, они могут сказать соседям или подругам, да? Так вот, подругам или друзьям. Так быть на связи и с подругами, и друзьями, и с соседями, и понять на самом деле состояние родителя от окружающих. Что еще можно? Если родитель не хочет как бы напрягать детей и говорит: у меня все хорошо, в любом случае... Мой совет, если есть метапеллет, быть с метапеллет, может быть, побольше есть дать, вот именно во время войны, побольше, может быть, и заплатить несколько шекелей частным образом, чтобы она больше, допустим, если она не может прийти больше, то хотя бы позвонила, спросила, или если да, может прийти, чтобы она пришла побольше. Это очень важно. Почему? Потому что они как-то вот пожилые люди, они с другими, они как-то вот, знаете, вот свои болячки больше рассказывают другим, чем детям. Это мы говорим про тех, которые говорят, что у меня все хорошо, да? Вот, как бы я это называю психология обратная. Как бы вот мы помогаем нашим родителям через кого-то, там, через врача, через соседей, через друзей. Потому что на самом деле не каждый родитель хочет рассказывать про свое состояние своим детям, не хочет их тревожить.
0: Берт, большое спасибо вам за этот разговор и спасибо огромное за вашу работу, за заботу о пожилых людях и за сегодняшние практические советы, которые вы поделились с нами и с нашими радиослушателями.
4: Спасибо вам большое, чтобы был мир на земле.
0: Да, берегите себя, пожалуйста. Спасибо. Будем надеяться на спокойные мирные дни уже в ближайшее время. Аминь. Всего доброго.
4: Аминь. Спасибо, всего доброго.
0: Вы знаете, сегодня к нам обратилась женщина, она получила буквально в считанные дни социальное жилье от Амигуру. А почему обратилась? Потому что вот буквально вчера вечером, когда началась первая сирена, она выяснила, что дверь в Мамаде и окно в Мамаде не закрываются. И, конечно же, эта ситуация ее очень сильно напрягла. Она не знала, что делать, потому что в Амигуре не ответили. Мы сегодня же связались с Амигуром. Через полчаса представитель от Амигура к нам вернулся, и буквально в считанный час к ней пришел техник, который починил дверь и починил окно, и поэтому уже все в порядке. К чему я это? Я понимаю, что мы не все живем в социальном жилье, и когда может прийти Амигур, Амидар, но я хочу, чтобы вы знали, если у вас дома, либо, допустим, в хостеле, либо еще где-то вы живете, и у вас есть сложности с закрыванием двери, либо какое-то заклинившееся окно в Мамаде, то вы всегда можете обратиться в общественную организацию «Ядидим». Волонтеры помогают всем жителям Израиля с мелкими бытовыми проблемами и, в частности, с ремонтом защищенных помещений. Опять же, естественно, если мы говорим о маленьком бытовом ремонте, это не говорим о том, что нужно поменять полностью двери или полностью трисы. То есть, если что-то заклинило, если дверь немножечко не стоит ровно, и из-за этого нельзя закрыть ее. Поэтому обратиться можно в организацию «Ядидим» по номеру 1230. Этот номер работает с любого израильского телефона, и он работает по всей стране. Поэтому обращайтесь в случае необходимости, вам приедут и помогут. И еще важная новость, об этом мы говорим каждую неделю, но я все-таки хочу повторить. Если вдруг вам нужна помощь в период в чрезвычайной ситуации, в взаимодействии с государственными структурами, то всегда можете обратиться в управление по рассмотрению жалоб при государственном контролере. Горячая линия к вашим услугам. Телефон горячей линии 02-666-5199. Я повторю, 02-666-5199. Точно, и у них также есть еще номер WhatsApp 050-399-54-22. Часы работы линии с воскресенья по четверг с 8 утра до 4 дня. Поэтому, если вам необходима помощь, допустим, что-то битохлюми не можете получить, или еще с какой-то инстанции, также с Амигуром, с Амидаром, и не смогли, допустим, дозвониться до нас, либо еще то вы всегда можете обратиться в управление по рассмотрению жалоб и получить необходимую помощь. Ну, а на этом эфир наш сегодняшний заканчивается. В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. Ну, на этот сегодняшний выпуск наш завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич, за звукорежиссерским пультом Барами Феликс. У микрофона была Татьяна Берлин. А я желаю вам тихого и спокойного вечера.

0: мада. Уша падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Старший сержант запаса Хаим Коломити, 55-летний житель Машава Цур-Натан, погибший вчера в результате теракта, был похоронен на кладбище Машава. Коломити служил бойцом подразделения территориальной обороны бригады «Эфраим» и погиб, защищая Цур-Натан от террористов. Светлая память. Примерно полтора часа назад Иран объявил о завершении ударов по Израилю. Вместе с тем, в заявлении, опубликованном штабом Хатем Аль-Анбия, координирующим действия армии и корпуса стражи исламской революции, содержится угроза дословно жесткого ответа на продолжение ударов по Ливану в целом и по его югу в частности. Обозреватели Кан Гай Маян и Омер Шахар передали, что в Иране также объявили о закрытии Ормузского пролива для судов враждебных государств и угрожают немедленно атаковать такие суда после их обнаружения. В Израиле на это заявление пока не отреагировали. Сегодня в 21 час состоится заседание расширенного военно-политического кабинета. Бывший глава Совета национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор заявил, что израильский удар по Дахии был важным и значимым, поскольку должен был продемонстрировать, что Израиль не допустит обстрелов своей территории с территории Ливана. В интервью журналистам Кандру Нену Полоку и Рану Сикурелю Амидрор также сказал следующее. Иран выстроил стратегию, согласно которой вокруг государства Израиль должно было возникнуть кольцо огня. Хамас и исламский джихад в секторе Газа, Хезболла в Ливане, попытки создать такую же ситуацию в Иудее и Самарии, создание самостоятельной иранской военной силы в Сирии. А сам Иран при этом оставался бы в стороне. Предполагалось, что однажды это огненное кольцо задушит Израиль, тогда как Иран будет находиться в 1,5-2 тысячах километрах от него. При необходимости он мог бы использовать ракеты, а мог бы и не использовать их, оставаясь вне игры. В итоге сложилась ситуация, при которой удары получает сам Иран, и это он защищает прокси-силы, которые сейчас борются за свое выживание. Это было заявление бывшего главы Совета национальной безопасности Израиля Яакова Амидрора. Председатель партии ШАС Арье Дери требует уже на этой неделе вынести на голосование основной закон об изучении Торы. На заседании парламентской фракции Дери заявил, что рассмотрение этого закона является условием поддержки его партией любого другого законопроекта. По его словам, закон станет историческим заявлением о высшей ценности Торы и о вкладе тех, кто ее изучает, в безопасность государства. Председатель ШАС призвал депутатов партии религиозного лагеря объединиться вокруг этого законопроекта и поддержать его. Мировой суд Петах-Тиквы продлил на 4 дня арест владельцев фермы «Цафнат» Якира Ашпеля и Урии Коэна. Они подозреваются в том, что возглавили группу еврейских жителей Самарии, устроивших нападение на жителей арабской деревни Хавара, находящейся в палестинской автономии. Инцидент произошел в субботу.

0: работу на фоне подозрений в краже стада овец с фермы. Представитель полиции заявил в суде, что подозреваемые возглавили десятки евреев, которые забрасывали камнями автомастерскую и автомобили, а также участвовали в нападении на местных жителей. В свою очередь, адвокаты заявили, что их подзащитные не применяли прямого насилия, а лишь возглавили поиски пропавшего стада, постоянно поддерживая связь с военными. Судья постановил, что в отношении обоих имеется достаточное основание для подозрений. Он также отметил, что материалы следствия указывают на то, что Урия Коэн открыл огонь из своего оружия не в целях самообороны. Как передал корреспондент Кан Хаим Гольдич, судья добавил, криминальное прошлое Якира Ашбеля усиливает опасения относительно его общественной опасности. Корреспондент Кан Рой Шарон отметил, что Якир Ашбель – известный жених с так называемой «свадьбы ненависти», который ранее был признан виновным в подстрекательстве к терроризму и незаконном хранении оружия. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры. Будет немного теплее обычного для этого времени года. В среду существенных изменений не ожидается. В четверг температура немного понизится. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Цфате 30, в Бейт-Шане 36, в Бершеве 34 градуса и в Эйлате завтра днем до 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека. Специальный выпуск программы «На пике событий». Два часа мы с вами. Начнем, разумеется, с иранских ракет, израильского ответа на эти ракеты и американских усилий восстановить прекращение огня. Поговорим о внешнеполитических и внутриполитических последствиях этого нового раунда противостояния с иранским режимом. Поговорим о том, как израильские медики вновь вернулись в реальность, в которой враг преднамеренно атакует израильские гражданские объекты. Узнаем, какова ситуация с полетами из Израиля и в Израиль, и каковы первые экономические результаты нового конфликта, а также обсудим итоги парламентских выборов в Армении, которые привлекают внимание на Кавказе, в Европе и в Израиле тоже. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Итак, после того, как несколько часов назад Иран официально объявил о завершении атак на Израиль, премьер-министр Бенямин Нетаньяху провел еще один разговор с президентом США Дональдом Трампом. Высокопоставленный, но пока остающийся анонимным израильский источник заявил, что по просьбе Трампа Израиль прекращает атаки на Иран. Но при этом военные и гражданские израильские источники подчеркивают, что во всем, что касается Ливана, ситуация не изменилась. Израиль сохраняет за собой полную свободу действий на юге Ливана и право атаковать объекты Хизбаллы в Бейруте в случае, если Хизбалла возобновит ракетные или обстрелы израильской территории. Ситуацию, как она выглядит сейчас, мы хотим обсудить с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
2: Алекс, здравствуйте.
0: Ну что, это был, как на иврите говорят, севев, да, очередной раунд, или, как один военный источник заявил, переписка огнем. И можно вздохнуть спокойно, война откладывается до чемпионата мира, до конца чемпионата мира.
2: Вздохнуть спокойно я бы не торопился. Вдыхать спокойно. Дело в том, что все может произойти в любую секунду. И, например, в заявлениях иранцев кроется определенная проблематика. Они продолжают, по крайней мере, на декларативном уровне увязывать собственное прекращение огня. И это при том, что они даже не сказали, как они это любят, последнего слова, они дали последнего залпа, получили весьма болезненный удар. Так вот, они продолжают увязывать свое участие с ситуацией даже не в Бейруте, а в Южном Ливане. То есть продолжением израильских атак в Южном Ливане. Израильские атаки в Южном Ливане демонстративно продолжались и продолжаются после иранского заявления. Есть высказывания израильских официальных лиц, как официально, так и неофициально. Поэтому вопрос в том, как иранцы будут трактовать происходящее в Южном Ливане, а возможно и в Бейруте, в случае, если Израиль по Бейруту ударит, а вероятность этого в ближайшие дни достаточно велика, если Хизбалла перейдет те или иные границы. Что тут сказать? Либо иранцам придется делать вид, что ничего не происходит, либо им придется отвечать за свои слова. А это значит, что шансы на очередной раунд достаточно велики. Ну и, соответственно, поэтому рано делать какие-то выводы окончательно.
0: Иранцы восстановили частично доступ к интернету, и их общественность скоро узнает, что ничего конкретного они не добились этими пусками ракет по Израилю, получили, как вы уже сказали, достаточно серьезный ответ, пусть и короткий. Насколько это стимулирует дальнейшую агрессию со стороны Ирана в отношении Израиля? И это был такой одноразовый шаг, демонстрация силы, вроде как бы силы со стороны Ирана, готовности идти, переходить красные линии, и дальше продолжатся переговоры, и эскалации не будет.
2: Я склонен считать, что та часть общественности, которая против режима или скептически к нему относится, Эта часть и так не поддавалась иранской пропаганде и относилась ко всему происходящему соответственно, несмотря на отсутствие или, наоборот, доступ к информации. И наоборот, те, кто являются сторонниками режима, это не те люди, которые обладают критическим мышлением и ищут альтернативные источники информации. Но на самом деле наличие интернета кое-что меняет. В том числе, кстати говоря, во всем, что касается доступа к съемке и выкладыванию всех тех или иных результатов. Кстати, именно по этой причине очень активно сегодня иранские власти и КСИР угрожали и предостерегали граждан не снимать то, что происходит, чтобы не нанести ущерб безопасности Ирана. Теперь, собственно, вопрос в том, насколько эта увязка с Ливаном для Ирана принципиальная. В принципе, она достаточно важна, как минимум, потому что, во-первых, Хизбалла — это важнейший инструмент Ирана на протяжении десятилетий, в который вложились на десятки миллиардов. это, в конце концов, дело чести. Хизбалле очень много обещали сейчас публично. Хизбалла будет сильно разочарована, если ее оставят на произвол судьбы и может отдалиться от Ирана, фактически по соображениям солидарности. В общем, здесь есть очень важные нюансы в взаимоотношениях между Ираном и этой организацией. Ну а что касается переговоров, на мой взгляд, действия Ирана, именно вот эта вот готовность Ирана ударить по Израилю и увязать все даже с какой-то мизерной атакой в Бейруте, в общем-то, точечной и не очень масштабной, стало следствием того, как они воспринимают американскую позицию на переговорах. Они ее воспринимают как слабость. Правильно или нет, это второй вопрос, но это факт.
0: Будем мы еще обсуждать эту тему в ходе нашей программы. А сейчас я вас хочу спросить уже с израильской точки зрения выбор целей в этот момент. Да, понятно, что в Генштабе, в штабе ВВС не сидели сложа руки, готовили списки целей на случай, когда, если прекращение огня сорвется. Почему были выбраны именно такие цели? Что было главным мотивом действий израильской стороны в этом раунде?
2: Во-первых, первую всегда и в первую очередь при любом потенциальном масштабном ударе средства ПВО – это приоритетная цель именно в самую первую очередь. Потому что, во-первых, на них полагаются иранцы, пытаясь защитить свои объекты. Во-вторых, это риски для наших сил и для сил американцев, если они тоже подключатся. То есть уничтожить часть выявленных средств ПВО и снова нарушить какую-то целостность этой системы, это первостепенная задача и с точки зрения ущерба, и с точки зрения месседжа иранцам, что вы по-прежнему беззащитны, и с точки зрения обеспечения дальнейших действий. Какие бы они ни были, если даже их не будет сейчас, они будут через неделю, то, что сделали сегодня, уже важно. Оно сэкономило очень много и риски, и боеприпасы, и разного рода средства. А далее, когда путь несколько более свободен, и можно с меньшими рисками атаковать другие цели, это и делается. В данном случае понимали, что есть, скорее всего, существенные политические ограничения, и за короткое время нужно нанести иранцам символические удары. То есть символически это Тегеран, это другие крупные города, а также нанести им прямой ущерб какой-то и передать месседж. Именно прямым ущербом был удар по нефтехимическому предприятию. То есть это в буквальном смысле важнейшее предприятие двойного назначения, которых уничтожение части возможностей которых наносит прямой ущерб и бьет по иранскому ракетному иному производству. То есть иранцам показали наглядно, что они, с одной стороны, беззащитны с точки зрения ПВО, а с другой стороны, очень уязвимы их ключевые инфраструктуры, и что Израиль не будет сдерживаться и может наносить удары по ним, и может нарастить эти удары.
0: Мой последний вам вопрос на этом этапе, потому что я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие дни мы еще будем не раз разговаривать, касается именно вот арсенала ПВО Ирана. Да? В течение июньского конфликта в прошлом году, во время вот нынешней войны, ПВО Ирана, разумеется, были главной и первостепенной целью израильских и американских ВС, как вы сами сказали. Но вот у них какие-то новые системы появились. Это что-то, что они вытащили со складов? Или у них есть каналы снабжения системами ПВО, которые не были прерваны до сих пор?
2: Я думаю, что ничего особенно нового у них не появилось. Если и появилось, то по мелочам. Важно понимать следующее, что когда даже наши официальные лица, в том числе военные, говорят о том, что ПВО Ирана подавлено, это термин, который на самом деле не подразумевает уничтожено полностью. То есть ПВО — это целый ряд составляющих, и зенитно-ракетные комплексы, и радары, и многое другое. Так вот, ПВО было более-менее уничтожено на уровне 80% вот тех возможностей, которые у Ирана были. 20% — это тоже немало. За вот этот перерыв двухмесячный, который у Ирана сложился, кое-что они снова они починили что-то выведенное из строя. Они что-то по буквальном смысле составили по пазл, как пазл из, на уровне каннибализации из имеющихся запчастей. То есть к 20% имевшихся они добавили еще кое-что из собственных ресурсов. Производства нового у них почти нет или вообще нет. Но вот это довольно серьезный фактор, и он дал им еще сколько-то процентов. Плюс, возможно, они что-то получили из России и Китая, но я не знаю каких-либо данных о чем-то серьезном, например, конкретные зенитно-ракетные комплексы. Россия и Китай не в том положении и не с тем подходом сейчас, чтобы поставить это в открытую. Но это нельзя исключать, но это, скорее всего, не так. А вот какие-то составляющие, например, запчасти и комплектующие для радаров китайского и российского производства, которые пострадали, могли быть поставлены без особого ущерба для России и Китая, и при этом без того, чтобы Россия и Китай сильно разозлили США, Саудовскую Аравию и так далее. Так что я думаю, Иран усиливался за счет собственных резервов, которые были починки поломок и, собственно, каких-то мелочей, которые они получили. Ничего нового и существенного они, скорее всего, не приобрели за это время.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель, большое спасибо за этот разговор.
2: Спасибо, Алекс Иванович.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Хотя нынешняя иранская ракетная атака обошлась, разумеется, без жертв и практически без какого-либо ущерба, говорить о том, что не пострадал никто и никак, невозможно, к сожалению. При падении иранской ракеты или ее обломков в Самаре в районе поселка Итамар пострадали 4 дома. И по утверждению местных властей и жителей поселений, в Самаре не решен еще вопрос с достаточным количеством убежищ для всех жителей еврейских поселений в этом районе. Мы беседуем с Хананом Нивом, заместителем председателя регионального совета Самарии. Ханан, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Расскажите нам, пожалуйста, потому что есть разногласия между позицией регионального совета Самарии и официальными заявлениями армейской пресс-службы. Что же это было? Это был взрыв ракеты или это были обломки сбитой ракеты?
3: Это часть, после того, что сбили ракету, это какая-то часть, которая упала. Это не точно, например, на этот поселок Итамар, а есть там такие эти гваот, вершины. Один из них это Алумот называется. Там есть временные домики наподобие караванов. 9 из них пострадало.
0: От падения обломков ракеты и перехватчика?
3: Да, да. Так точно.
0: Там в это время были люди или есть какие-то укрытия?
3: Были люди, правда сказать, но не пострадали. Вот. Это слава Богу. А 9 этих временных домиков, они там, есть такие, даже полностью разрушились.
0: И насколько остро стоит сейчас проблема с защитными сооружениями на территории Самарии? Потому что мы знаем, что есть целый ряд разных видов, да, еврейского поселенчества в Самарии. Есть города, такие как Ариэль, есть достаточно уже стабильные поселения, существующие годами и десятилетиями, есть новые форпосты и есть так называемые фермы поселенческие. Я так предполагаю, что степень защиты гражданского населения в каждом из них разная.
3: Да, так точно. Я вам скажу, у нас, например, в региональном совете, когда, например, кто-то хочет построить дом или там строители, нету такого разрешения без бомбоубежищ. Но это в самом поселках. А если есть такие форпосты, например, да, или сельскохозяйственные места, вот это временные караваны, там у нас во всем региональном совете не хватает около 50 бомбоубежищ, у нас не хватает.
0: Что происходит с учебными заведениями на территории регионального совета Самары?
3: В школах, где стройка, у нас проблемы нету, правда сказать. Мы насчет этого в очень нормальном положении находимся. А есть школы, которые у них там не хватает вот это постоянных строительства. Есть временные, снова, как караваны, скажем, этот Бния-Кала, говорят на иврите. А для этих уже у нас больше нету.
0: В региональный совет полностью скоординирован с командованием тыла с точки зрения информации о том, где находятся еврейские жители Самарии, и для того, чтобы командование тыла знало, где... потому что, я помню, в прошлом были жалобы, как минимум, отчасти новых поселенческих районов о том, что они продолжают фигурировать как открытая местность в командовании тыла, и поэтому не получают предупреждения о ракетных атаках.
3: Нет, я вам скажу, насчет этого у нас мы, даже я могу сказать, что в прекрасном положении находимся. Это, знаете, сейчас через мобильные, и у нас есть такой мокет, который называется нашего регионального совета. все информации проходят точно, так что насчет этого у нас вот это предупреждение всего, мы и прошли все подготовки, так что насчет этого у нас проблемы нету. У нас есть другие проблемы, не хватает у нас антенны связи, это дело другое.
0: Давайте тогда я под занавес нашего разговора спрошу вас в целом о ситуации в Самарии. Как выглядит еврейское поселенчество в Самарии спустя вот эти больше, чем 2.5 года войны? Спрос на число желающих жить в Самарии выросло, снизилось. Вы наблюдаете увеличение числа спроса. Есть ответ на предложение правительства о массированном строительстве? Началось такое строительство или пока все остается на бумаге?
3: Я вам скажу. До 7-10-23 года у нас массивное строительство было. После, конечно, я надеюсь, что вам новое не говорю. Палестинцы у нас были, которые строили дома, вот строители. Ну, после 7-10-23 было решение председателя поселка и депутатов регионального совета, что к нам в поселке больше никакой палестинец не войдет после того, что сектора Газы 7-10 вошли в эти кибуцы.
0: Извините, что перебиваю. Запрет на работу палестинцев в еврейских поселениях в Самарии сохраняется до сих пор?
3: Это большинство из поселок. Большинство.
0: Я понял. Продолжайте, пожалуйста.
3: Большинство. За последний год есть такие, которые разрешили тоже. Они закрыли эти забором сеточным. Вот так отдельно. Они даже не проходят через ворота. Вот. Вот такое положение. А, конечно, до первые полтора года строительство, она стояла. Ну, наш председатель, он такой очень, который все может пробить, правду сказать. Ну, год тому назад подняли все этот вопрос. Постепенно все это уже строительство продолжается, потому что там китайцев там строителей привезли, там Сри-Ланка, ну, из разных государств, Молдавия, вот. И строительство постепенно сейчас уже находится, вернулись в той же ситуации, как до 7-23 года.
0: Ну что ж, Ханан Нив, заместитель председателя регионального совета Самареи, спасибо вам за этот разговор. Будем надеяться, что больше ракет и обломков ракет на Самарию падать не будет.
3: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Канал иранской оппозиции Iran International сообщил сегодня, что по данным источников в самом Иране, связь между Муштабой Хаменеи, формальным верховным лидером Исламской Республики, и высокопоставленными чиновниками была нарушена еще с прошлой ночи. Этот источник предполагает, что ракетные атаки по Израилю сегодня утром были совершены по решению лидеров Корпуса Стражи Исламской Революции без утверждения и без прямой координации с канцелярией Хаменеи. О ситуации в Иране мы хотим поговорить с Александром Апельберг, востоковедом, автором телеграм-канала Апельберг. Александр, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Давайте я начну издалека. Почему нынешнее иранское руководство так завязано на усилиях увязать прекращение огня США и Израилем в Иране и прекращение огня в Ливане? Почему именно Ливан превратился в такую идею фикс для нынешнего иранского руководства?
4: Ну, конечно, дело в том, что Хизбалла – это главный такой проект Ирана по проекции своей силы по всему региону. Это жемчужина в его коллекции, скажем так, вот этих прокси-сил, к которым относятся и Хамас, и хуситы, и милиции в Ираке. Но Хизбалла – это всегда была такая отдельная история. Это самая мощная не государственная, скажем так, армия, можно так их назвать, в регионе, если не в мире, по крайней мере, была до последних столкновений с Израилем. Это сила, которая имеет огромное влияние на ливанское государство. Это не только группировка, но и политическая сила. И это все, конечно, делает Хизбаллу абсолютно незаменимой для Ирана. И роль Хизбаллы, с одной стороны, была в том, чтобы действительно проецировать силу и влияние Ирана в, не только в Ливане, но и во всем регионе, с одной стороны, и с другой стороны, как и все прокси-группы, ее работа, скажем так, заключалась в том, чтобы вести какие-то боевые действия на своей территории и не позволять им перенестись на территорию Ирана. То есть это было такое защитное кольцо вокруг Ирана, скажем так. Это не сработало. Это работало долгое время, но в последнее время, очевидно, дало сбой, да, с 25-го года, когда случилось первое столкновение Ирана и Израиля. И тем не менее, для Ирана очень важно сохранить вот эту, может быть, последнюю остающуюся у него такую мощную силу, на которую у Ирана действительно есть большое влияние. Во-первых, для того, чтобы все-таки показывать, что Иран не стоит списывать со счетов, что он по-прежнему крайне силен во всем регионе, и в частности в Ливане. Ну и во-вторых, Хизбалла все-таки подключается, как мы видим, к боевым действиям и выполняет и функцию такую защитную тоже. Она не может на себя взять всю эту работу, но тем не менее она может нанести определенный урон Израилю, и в этом ее ценность для Ирана тоже, конечно, заключается.
0: Ну что ж, давайте тогда поговорим о ситуации в самом Иране. Я начал сообщение канала Iran International о том, что опять нет связи и нет координации между Муджтабой Хаменаи и гражданским руководством Ирана, и корпусом стражи исламской революции. И одна из причин вот этой утренней атаки на Израиль — это то, что КСИР действовал по собственной инициативе, по планам, которые были подготовлены заранее, не спросив, не получив согласия Хаменаи. Вы принимаете на веру эти сообщения, или вам кажется, что здесь какая-то игра идет, какая-то манипуляция? Добрый полицейский Муджтаба Хаменаи, плохие полицейские из КСИР, помогите усилить хорошего полицейского Хаменаи, пойдите на дополнительные уступки.
4: Да, я думаю, что здесь есть немножко такой элемент пространства, куда можно сделать шаг назад, да, в случае, если что-то пойдет не так. Я не думаю, что даже если коммуникация между генералами КСИР и Хаменаи полностью функционирует, я не думаю, что они сильно расходятся в своих мнениях о том, что нужно делать. Я не думаю, что верховный лидер как-то сильно отговаривал бы кого-то от ударов по Израилю. То, что мы знаем про него, это то, что это достаточно на жестких позициях стоящий лидер, и, в общем-то, он связан с КСИР. Да? Кто-то говорит, что он ставленник КСИР, кто-то говорит, что, наоборот, КСИР, ну, то есть, да, что здесь первично. КСИР поставили своего верховного лидера, или верховный лидер, заняв эту позицию, еще больше дал власти КСИР. Тут, я думаю, что оба варианта работают и не взаимоисключают. Поэтому я не думаю, что здесь он такой хороший полицейский, но действительно вполне вероятно, что коммуникация не вполне функционирует на 100%. Мы знаем, что и коммуникация между разными фракциями КСИР и разными руководителями КСИР по всей стране может не всегда работать так, как нужно. И некоторый такой управленческий хаос по-прежнему присутствует, и, вероятно, какие-то фигуры даже им пользуются, и подобные сливы, в том числе в СМИ, они тоже могут быть частью какой-то такой политической, скорее, борьбы.
0: Еще сегодня утром представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи угрожал Соединенным Штатам, что они понесут ответственность за нарушение режима прекращения огня, будут тяжелые последствия, винил, что США стоят за Израилем и эскалацией конфликта. И буквально через несколько часов Иран объявил, что он прекращает атаки на Израиль, но грозит при этом повторением, так сказать, наказания Израиля, если возобновятся атаки на юг Ливана. С точки зрения иранского режима, с точки зрения иранского руководства, поставьте себя на их место. Это достаточно показательный шаг, который не привел ни к каким последствиям в Израиле. Как они представляют это в качестве своего успеха?
4: Ну, они, мне, конечно, тяжело себя поставить на место руководства Ирана, но на уровне риторики они, в общем-то, не побоялись, нанесли удар, отстояли своего главного союзника Хизбаллу, да, отстояли Ливан, да, потому что в Ливане тоже сейчас крайне громко идет вот эта дискуссия о том, какое влияние Иран имеет на внутренние и внешние дела этого государства, и довольно открыто говорят о том, что Иран, в общем-то, корень всех проблем. И теперь Иран может сказать: вот мы вас, в общем-то, защищаем от Израиля, который, в общем-то, в очередной раз бомбит ливанскую столицу. Поэтому смысл здесь таков, что Иран не отсиделся в стороне, Иран по-прежнему готов не только защищаться, но и наносить удары, и после иранских ударов даже, в общем-то, сионистский враг и США просят о том, чтобы прекратить. Да, Дональд Трамп говорит о том, что нужно прекратить обстрелы. Что это, если не сигнал о по-прежнему военной мощи Ирана с их точки зрения и с точки зрения той риторики, которую они транслируют, в том числе на свою внутреннюю аудиторию?
0: Страны Персидского залива, союзные США, в первую очередь Эмираты, они, в общем-то, находились под ударами Ирана в течение всего этого периода прекращения огня, пока на Израиль не падала ни одна ракета. Как там восприняли вот этот сегодняшний раунд обмена ударами между Израилем и Ираном?
4: Ну, судя по всему, достаточно тревожно. И были сообщения о том, что арабские страны пытаются дипломатическим путем как-то договориться, надавить, может быть, или попросить, или убедить Дональда Трампа попытаться остановить эскалацию, потому что было очевидно, что если обмен ударами между Израилем и Ираном начнется, где он остановится, это, в общем-то, еще вопрос. И это может привести к очередному раунду, крайне долгому и болезненному не только для этих двух стран, но и действительно для всего региона и для арабских стран Персидского залива. Поэтому они, конечно, понимали, что они здесь, в общем-то, под прямым ударом находятся, особенно такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, в которые прилетает чуть ли не даже, наверное, больше, чем по Израилю. И, в общем-то, эти страны крайне не заинтересованы в эскалации и с одной стороны, и с другой стороны, они не доверяют желанию США довести, что называется, дело до конца и ослабить иранский режим так, чтобы он не мог больше причинять неудобств своим соседям. Очевидно, что Дональд Трамп хочет всю эту историю закончить как можно скорее, и поэтому эти страны пытаются хотя бы как-то маневрировать, да, между Ираном, с которым они тоже не сказать, что прямо вот порывают, и США. И они стараются, конечно, свести военные действия к минимуму.
0: Ну что ж, Александр Апельберг, востоковед, автор телеграм-канала Апельберг. Большое спасибо за этот анализ.
4: Спасибо вам. Хорошего вечера.
0: Вам также.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Мы сейчас поговорим о том, как развиваются отношения между Израилем и США, между Нетаньяху и Трампом вокруг этого раунда противостояния. Но сначала короткая новость, которая поступила только что. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не покинул переговоры с США, несмотря на перестрелку с Израилем. Иран полон решимости выйти из этого конфликта триумфатором, используя единство и рационализм. Дипломатия и оборона – это два крыла нашей национальной политики. Мы не покинули ни поле боя, ни стол переговоров. Это Пезешкиан в своем посту в сети X. Итак, согласно утверждениям израильских источников, которые были переданы израильским средствам массовой информации, после состоявшегося сегодня телефонного разговора премьер-министра Нетаньяху с президентом Трампом, беседа прошла хорошо, очень позитивно. Два лидера совпадают во мнениях по вопросу борьбы с осью зла, несмотря на то, что за последние сутки Израиль дважды действовал вопреки публично высказанной позиции президента. Сначала в Бейруте, а затем и в Иране. О том, как действительно выглядит ситуация в этих отношениях, почему до сих пор нет официального заявления премьер-министра, какова будет повестка дня кабинета по вопросам безопасности сегодня, мы к ним поговорим с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Ну что ж, говорят в Израиле, у нас все хорошо с Трампом. Факт состоит в том, что Иран был вынужден первым объявить о прекращении огня. Затем это сделали мы. Трамп на нашей стороне. У нас все в порядке. Сохраняя свободу действий на юге Ливана. Вы согласны с этой оптимистической оценкой?
5: Если позволите не согласиться, то, пожалуй, не соглашусь.
0: Объясните, почему?
5: Да, ну теперь надо действительно объяснить. А точка зрения зависит от позиции сидящего. И, конечно же, любой пресс-релиз будет подчеркивать самые сильные стороны, но как-то не верится мне в пресс-релизы нашей стороны, в данном случае особенно, и вот почему. Наверное, начну с ощущений скорее, да? По ощущениям, хорошие новости с нашей стороны заключаются в том, что нет никаких сливов и, наверное, не было очередного выговора Нетаньяху с использованием нецензурной лексики. И это уже, наверное, хорошо воспринимается нами, что подчеркивается, да, что разговор с Трампом произошел в позитивной такой атмосфере, и это несмотря на то, что мы сделали что-то, что Трамп от нас не ожидал. То есть здесь как будто бы встроено в эту систему допущение, что мы уже самостоятельно решение не принимаем. Давайте говорить на чистоту. Иран пошел на эти обстрелы израильской территории из-за своего прокси, из-за Хизбаллы. Не потому, что мы ударили, не потому, что была какая-то угроза или что-то еще. Они вписались за Хизбаллу и не побоялись этого сделать. А, соответственно, психологический барьер страха у иранской стороны перед Израилем отсутствует, если они могут позволить себе сделать подобное. А, соответственно, значит, что мы, наверное, должны готовиться к подобного рода раундам, я не знаю, 16-часовым. Так же, как раньше мы были готовы и не удивлялись уже постоянным раундам противостояния с Хамасом. Например, и в этом заключается, конечно, плохая новость. Подчеркивать, что разговор прошел позитивно, и иранская сторона первой прекратила огонь, это, знаете, я даже не могу придумать какую-то правильную, хорошую аналогию для того, чтобы понять, что это все на самом деле для, ну, это для сраски, это для того, чтобы хоть как-то спасти имидж. Сами же вы отметили, что Беньямин Нетаньяху почему-то вдруг до сих пор не появился перед камерами. Я очень, кстати говоря, сильно надеюсь на то, что сегодня вечером хотя бы записанное сообщение у него будет, потому как наша территория подвергалась обстрелу. Вот. И здесь в этом сообщении хотелось бы, конечно, было услышать, почему мы ударили по Дахе так слабо и так поздно, поскольку именно действия нашего правительства в данном случае, они и являются той причиной, по которой на иранской стороне вот этот вот барьер страха начинает падать, потому как мы видим, что они видят, что мы не отвечаем, мы связаны с обязательствами, я не знаю, чем, с Трампом. Трамп уже с который месяц подряд тянет с этой сделкой, и Иран понимает, что он время на его стороне, почему бы не ударить по Израилю? А мы будем искать правильные слова в пресс-релизах, да, и говорить о том, что иранцы первыми согласились на прекращение огня. Если это предлагается представить как достижение, то у меня нет хороших слов для нашего правительства, извините.
0: Ну, давайте я побуду адвокатом правительства и скажу следующее. Трампу, вне всякого сомнения, нужно какое-то пусть временное прекращение огня с Ираном на период чемпионата мира, его собственного дня рождения, празднования юбилея Соединенных Штатов 4 июля. И, тем не менее, несмотря на это, несмотря на то, что насколько важна для американского президента тишина на Ближнем Востоке, Израиль все-таки не удовлетворил его требования, пожелания и сделал то, что счел нужным. Да, в ограниченных масштабах, но тем не менее сделал, продемонстрировав свою свободу действий. Не так?
5: Ну, и здесь я не совсем соглашусь с вами. И у меня, конечно, нет прямой информации, которая бы, прямых данных, которые бы опровергали, но есть косвенные. Опять же, начну с ощущения, поскольку израильская сборная традиционно не попадает на Мундиаль, то, честно говоря, до Мундиаля мне в последнюю очередь интересно в данном случае. Но если серьезно, то все, что вы перечислили, чемпионат мира по футболу, день рождения Трампа, день независимости Америки, это все, конечно, красиво, но это не причина. Причина заключается в том, что Трамп действительно не хочет войны с Ираном не потому, что у него календарь нехороший, а потому, что он не любит долгих войн и любит сделки. А сделка вот как раз вот как-то его переговорные способности, о которых он много говорил, тоже пока что не находят своего выражения в конкретном результате. Косвенная информация, которая заставляет меня не согласиться с вашими словами, заключается в том, что между израильским командованием и представительством Сентком в регионе за последние 24 часа было как минимум несколько очень прямых и серьезных разговоров, что говорит о том, что армия координирует действия между собой, когда политическое, по крайней мере, понимание существует на политическом уровне, что позволено или не позволено второй стороне. Я предположу, что некое понимание необходимости реакции со стороны Израиля на американской стороне присутствовало. И именно поэтому разговор между Израилем и США, между Трампом и Нетаньяху, был вот такой вот хороший, как нам представляют в пресс-релизах израильской стороны. Но и здесь надо отметить, что в рамках этого дозволенного маневра есть свои границы, которые мы не пересекли. Еще раз обращу ваше внимание на то, как... Ну, не еще раз, а в принципе, обращу ваше внимание на то, как ведет себя израильская сторона. А именно Ихиэль Лайтер, который заявил о том в преддверии, накануне открытия рынков, да, что он сказал перед тем, как биржа начала американская там работать, что мы, конечно, ударили, но мы при этом не бомбили нефтяные объекты. Не дай бог, чтобы цена на нефть сейчас не поползла вверх. То есть это тоже было выверено и имело свою какую-то цель, абсолютно не было, наверное, все-таки логично предположить, какой-то личной инициативой израильского посла в Соединенных Штатах. Нет, мы прекрасно понимали, что нам можно бить, где нам можно бить, как нам можно бить и когда нам надо заканчивать. А все остальное давайте посмотрим сейчас, давайте посмотрим на то, как иранская сторона представила свое прекращение огня, связав это дело с якобы преступлениями, по-другому они говорить не могут, где? На в Южном Ливане.
0: Давайте вот по этому поводу как раз мы последний вопрос. США заявили сегодня, что прекращение огня в Ливане, достигнутое в минувшую среду, сохраняется. Каковы действительно шансы на то, что из этого документа о прекращении огня будут происходить дальнейшие реальные последствия, да, позитивные для каких-то попыток Израиля и Ливана вместе ограничить действия Хизбаллы на юге Ливана, как минимум?
5: Ну вот здесь тоже не... Прошу прощения за мой воинственный тон с этим вечером, но кто-то не из нас двоих, а кто-то из них там явно пребывает в иллюзиях, не связанных никак с реальностью, потому что называть прекращением огня и говорить, что оно сохраняется относительно той реальности, в которой мы находимся сегодня, это действительно как видать в каких-то параллельных вселенных и не совсем связанных с нынешними нашими реалиями. Что значит прекращение огня, где оно конкретно сохраняется, как мы можем вообще аргументировать наличие вот этого термина прекращения огня, когда вот только буквально сколько, 15 минут назад у нас была очередная тревога ракетная, по-моему, это был «Зарит», связано это с тем, что по нашим силам в Южном Ливане опять там что-то запустили. Но это все что угодно, но не прекращение войны, огня. Война, прекращение огня может быть, но не прекращение огня. Всем сторонам очень важно сейчас сделать вид, что они победили, и с этим, кстати, связана формулировка, мне кажется, иранской стороны, которая пытается прямо на ходу, понимая свою силу, менять формулу уравнения силы, что называется, да, вписывая сюда уже не только Дафию, но и Южный Ливан, и предстоящие несколько дней, на самом деле, станут серьезным испытанием не только для нас, но и для Ирана, если мы продолжим, а я надеюсь, что мы продолжим жестко действовать в Южном Ливане, Иран со своей стороны должен будет понять, насколько их угрозы, они реальные или нет. И если их угрозы окажутся реальными, то здесь для меня плохая новость, я думаю, что вы не сильно будете с этим спорить. На каком-то этапе нас начнут ограничивать и в Южном Ливане тоже.
0: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за этот разговор.
5: Спасибо вам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Заявление, поступившее только что от министра обороны Израиля Каца, судьба Дахии в Бейруте будет такой же, как судьба поселений нашего севера. Любая атака на израильский север приведет к атаке в Дахии. Цааль будет действовать в Ливане против террористической организации Хизбалла, как действовал до сих пор. Мы отвергаем любые угрозы со стороны Ирана. Любая иранская попытка связать темы Ливана и Ирана и атаковать Израиль получит гораздо более мощный ответ, нежели тот, который был дан этой ночью. Это заявление министра обороны Израиля Каца. Ну, система здравоохранения Израиля уже с раннего утра перешла в режим чрезвычайной ситуации в связи с возобновлением обстрелов со стороны Ирана. обстановкой внутри страны. Больницы начали переводить стационарные отделения в защищенные комплексы, при этом сокращая другую амбулаторную деятельность и отменяя различного рода операции и процедуры, не требующие немедленного вмешательства. О ситуации в израильской системе здравоохранения мы беседуем с профессором Леонидом Барским, заведующим терапевтической службой больницы Сорока в Бершеве, которая уже, как мы помним, подвергалась иранской ракетной атаке, если я не ошибаюсь, прошлым летом. Профессор Барский, здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Давайте действительно начнем с того, чем я только что закончил. Ущерб от той атаки уже устранен полностью или речь идет о новой совершенно реконструкции, которая займет время?
6: Ущерб был огромным. Это трудно скрыть. 8 отделений находилось в этом помещении, в этом здании, которое подверглось ракетному обстрелу. И, в общем-то, до сегодняшнего дня здание частично его разрушили, частично убрали некоторые сегменты. Это касается восточной его части, западная часть подлежит реконструкции. Но ряд отделений, которые, как я говорил, пострадали, они перешли в другие помещения, и это, в общем-то, другие помещения, это были резервными частично пришлось сместить в более скученное пространство, и это, естественно, влияет. Часть операционных пострадала, и, в общем-то, не все еще восстановлено. Восстановление идет активным образом, но все это очень сложно, и сложное оборудование, сложная аппаратура. Много очень пострадало, и, в общем-то, это здание сильно повреждено. Другие помещения, в частности, где я нахожусь, терапевтическая служба, в основном сконцентрирована, их удалось реконструировать во многом, но не полностью. Часть отделений проходит ремонт, постепенно проходит ремонт фундаментальный, глубокий, и это, в общем-то, ситуация на сегодняшний день. Естественно, очень важным моментом является то, что принят план строительства нового огромного корпуса на 11 этажей, корпуса для госпитализации. Есть уже финансирование обеспечено со стороны государства, Купат-Халима, есть пожертвования очень существенные, но этот проект...
0: Это дело будущего. Да, ну что ж, давайте поговорим о настоящем. В данный момент больница все еще действует в режиме чрезвычайного положения, или вот эти оптимистические новости о том, что данные, так сказать, перестрелка с Ираном завершена, уже влияют на то, как организуется работа в больнице?
6: Ну, на первом месте в таких ситуациях, естественно, это защита пациентов и защита персонала. И больница – это не настолько мобильное образование, чтобы можно было так быстро все изменять. Естественно, всю ночь и с раннего утра, в общем-то, мы здесь и занимаемся вопросами перевода больных, перевода в защищенные помещения. Я подчеркну, что большинство помещений в больнице не защищенные, поэтому переводятся больные в единичные защищенные отделения, в подвальные помещения. Естественно, часть больных была выписана, кого можно было. В этом плане нам помогает очень служба так называемой ишпузбайт или стационары на дому, когда мы лечим больных, продолжаем лечить тех, кого можно на дому. И ряд отделений переведены в подвальные помещения, и это, в общем-то, не может не сказаться на, в общем-то, целостности лечения. Больница продолжает оказывать помощь в вопросах необходимых, экстренных, таких как лечение онкологических больных, диализа, экстренные хирургические операции, родильные отделения. Все это функционирует, но плановые и какие-то элективные мероприятия были, естественно, приостановлены. Амбулаторная помощь фактически приостановлена, только единичные моменты работают там. И в этом плане также надо отметить, что помощь какая-то амбулаторная по телефонной связи, там, где можно. В целом больница пока не возвращается к обычному своему руслу, к обычному лечению. Больных не возвращает в отделение, потому что мы должны быть уверенными. Перевести больного в подвальное помещение или тем более больного, например, на искусственной вентиляции легких, это требует огромных усилий.
0: Это процесс, это нельзя делать за несколько минут.
6: Это процесс огромный, да. К тому же я скажу, что лифты, например, в больнице работают, но частично. После первого удара, о котором вы упомянули, фактически все лифты не работали, и в этом плане было очень проблематично перевод больных. Сейчас работает, но опять же, с определенными перебоями это не может сказаться на мобильности наших действий.
0: Вкратце, кто принимает окончательное решение о том, как должны работать больницы? Министерство здравоохранения, командование тыла или каждая больница сама решает, когда ей вернуться в нормальную ситуацию?
6: Насколько я понимаю, главное решение принимает служба тыла. Служба тыла передает свои рекомендации, которые необходимы для исполнения Министерству здравоохранения. Министерство здравоохранения, естественно, распространяет на больницы. Но больницы также могут в каких-то ситуациях, видя заранее, что произойдет, и какие-то предвидя ситуации, те или иные шаги предпринимать.
0: Да, это тот случай, когда лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Мой последний вопрос, он такой немножко эзотерический в нашей реальности. Готовясь к разговору с вами, я случайно обратил внимание на публикации различного рода международных институтов здравоохранения о проблеме росте опасности эпидемии Эболы. И я подумал, вот эту проблему у нас нет. Да? У нас есть ракета из Ирана, у нас есть наши местные инфекционные заболевания, но вот хотя бы с Эболой мы не сталкиваемся. Это действительно так? Мой оптимизм оправдан? Нам хотя бы подобная напасть не угрожает?
6: Я думаю, что нет. По тем данным, которые мы имеем, это болезнь, которая, в общем-то, поражает некоторые страны Африки. Эта болезнь более относится к разряду так называемых зоонозов, то есть она передается в основном от животных к человеку при контакте с различными жидкостями из больных животных. И передача от человека к человеку очень проблематична и должен быть очень длительный и близкий контакт. Поэтому эта эпидемия, которая проходит в странах Африки, я не думаю, что она будет непосредственно касаться и непосредственно угрожает нам. Это не та болезнь, которая должна нас сегодня тревожить.
0: Ну что ж, профессор Леонид Барский, хотя бы на этой оптимистической ноте закончим наш разговор. Заведующий терапевтической службы больницы Сорока в Бершеве. Надеюсь, что мы уже сегодня услышим хорошие новости от службы тыла, чтобы вы могли вернуться к нормальной работе. Спасибо.
6: Спасибо большое. Всем здоровья и всего самого лучшего.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Обмен ударами с Ираном, конечно же, не мог не внести хаос в работу израильских авиаперевозчиков, зарубежных авиаперевозчиков, летающих в Израиль. Ситуация в аэропорту имени Бен-Гуриона была непонятна. Сейчас не ясно пока, как будет все выглядеть, если действительно нынешний виток конфликта закончился. Чтобы немножко внести ясность, мы хотим обратиться к Став Ливне, обозревателю издания «Глобус», по вопросам авиации и туризма. Став Ливне, катавит «Глобус», бенин лейне, ты уфа, ватай рут, шаломнах.
7: Шалом.
0: ובכן, ויזהר הודיע היום, ולא רק היא כמובן, על הפסקה הזמנית של טיסות לישראל, היו הצעות לסגור את נדבג, להגביל את הגישה לנדבג, היום ואז אנחנו שומעים שהסבב נגמר, וזה כמובן רק מוסיף חוסר ודאות. מה אנחנו יודעים כרגע?
7: אז אנחנו יודעים כרגע שרוב החברות שהודיעו על ביטולים, הודיעו על ביטולים נקודתיים, גם ויזהר הודיע על ביטולים למשך יומיים, חברות אחרות כמו פליי דובאי, שגם כן חברה שהפגינה הרבה הרבה נאמנות לשוק הישראלי, היא צמצמה את כמות הטיסות משבע טיסות לחמש. כלומר, אנחנו לא רואים פה גל ביטולים מסיבי מטורף, אלא נקודתי, חברות התעופה מבינות שיש חוסר ודאות, אבל הן לא ממהרות לברוח. כן, צריך להגיד שכרגע אין כל כך הרבה חברות תעופה בישראל. המספר האחרון שאני זוכרת זה 22 חברות זרות, זה לא מספר מאוד מאוד גדול, זה חברות שגם ככה הפגינו נאמנות יחסית גבוהה לישראל, ורובן כמעט מוחלט מגיע ממדינות מזרח אירופה, מאסיה, פחות חברות מערב אירופה וחברות מסורתיות וגדולות שפועלות פה בשגרה. אז באמת הגל ביטולים שאנחנו רואים הוא בהתאם לזה.
0: חברות ישראליות לא שינו את הלוח טיסות שלהם, אם אני לא טועה, נכון?
7: נכון, נכון. כרגע אנחנו לא מכירים ביטולים של חברות ישראליות. חברות ישראליות מורגלות למצב, מכירות את המצב. זה לא חדש להן, וכל עוד ההנחיות של משרד התחבורה לא משתנות, ונתב"ג נשאר פתוח, אז גם החברות הישראליות אמורות לפעול כרגיל לגמרי, בהחלט.
0: אז בוא באמת, השאלה האחרונה שלי נוגעת למדיניות של משרד התחבורה בעניין נתב"ג. התקבלה שם החלטה אולי לא פופולרית, כאילו לא פופולרית עם אנשים שיותר צד של בטיחות מעניין אותם. להמשיך, להמשיך כרגיל. בינתיים ההחלטה הזאת מצדיקה את עצמה. מה התגובות בענף? עד כמה אנשים קיבלו את זה כהחלטה נכונה או שיש ביקורת על שרת התחבורה?
7: יש ביקורת על שרת התחבורה, בעיקר מצד רשות תעופה אזרחית ופיקוד העורף, מן הסתם, אמנם הם לא מענף, אבל הם היו האופוזיציה היום לכל הנושא הזה של להפעיל את נתב"ג כרגיל. אבל באמת אנחנו רואים ככל שעברות השעות שנראה, לפחות כרגע, ואם זה לא ישתנה, נראה שזו הייתה החלטה נכונה.
0: אוקיי, סתיו לבנה, כתבת גלובס לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה על השיחה הזאת, נשחרר אותך ואני אתרגם את השיחה שלנו.
7: תודה
0: рабо. Туда. Отвечая на мои вопросы, Став Левне, обозреватель Globes по вопросам авиации и туризма, говорит о том, что в данный момент отмены рейсов тех компаний, которые продолжают летать в Израиль, возобновили свои полеты в Израиль, они достаточно ограничены. Та же Wizz Air отменила полет всего на пару дней. Компания Fly Dubai, известная своей лояльностью к израильскому потребителю, отменила всего один или два рейса из числа из семи. На данный момент в Израиль летают 22 иностранные фирмы, в основном из стран Восточной Европы и Азии. Немного европейских компаний возобновили свои рейсы, поэтому разговор о том, что та или иная европейская фирма объявила, что она продляет свой отказ летать в Израиль, никого сейчас уже не удивляет, европейская позиция по этому поводу известна. Израильские авиакомпании никак не изменили свое расписание рейсов, там никаких изменений не произошло, они действовали в соответствии с указанием Министерства транспорта. Что же касается работы аэропорта имени Бен-Гуриона, отвечая на мой вопрос, Став Левне говорит о том, что решение министра транспорта Мири Регев не пойти, не согласиться с рекомендациями службы тыла и оставить аэропорт открытым в полном объеме, вызвало немало за кулисами критики как в командовании тыла, так и в управлении гражданской авиацией, где считали, что речь идет о риске и о популистском шаге, потому что он идет на пользу, так сказать, израильскому потребителю, но за счет возможности его безопасности. Тем не менее, пока развитие событий и так, как ситуация выглядит сейчас, подтверждает, что этот риск, скорее всего, был оправдан. В данном случае решение министра транспорта и министерства транспорта оставить аэропорт открытым в полном объеме оправдалось. Ну что ж, а мы заканчиваем наш первый час работы в эфире. Надо сказать, что канцелярия премьер-министра объявила о том, что в районе 6 часов 15 минут, то есть в нашем следующем часе, премьер-министр Нетаньяху все-таки должен каким-то образом обратиться к израильской общественности, чтобы подвести итоги нынешнего противостояния. Этот эфирный час для вас подготовили редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Асаф Москович, я Арик Эльман. Увидимся с вами буквально через чуть больше минуты.

0: помада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Примерно через 15 минут премьер-министр Бениамин Нетаньяху выступит с заявлением для прессы. Об этом сообщила корреспондент Кан Гили Коэн. Около часа назад в Галилейском выступе в районе Зарит прозвучал сигнал тревоги. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что единственный выпущенный снаряд упал на юге Ливана, в районе, где действуют израильские военные. Пострадавших нет. Американский источник сообщил ливанскому телеканалу LBCI, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, достигнутое в Вашингтоне в минувшую среду, является полным и окончательным. Источник добавил, что реализация соглашения полностью зависит от согласия Хизбаллы принять его условия и отвести свои силы к северу от реки Литани. По его словам, район, выбранный для первого этапа реализации соглашения, предназначен для начала постепенного отвода сил ЦАЛа и развертывания в этом районе подразделений ливанской армии. Это сообщение передала обозреватель Кан Юваль Инбар. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Зольгада предупредил, что если, как он выразился, сатанинская американо-сионистская коалиция совершит еще одну ошибку, регион превратится для нее в ад. Об этом сообщил обозреватель Кан Йехескель Кроненберг. В конце недели в центральной части сектора Газа ЦАЛ ликвидировал трех высокопоставленных боевиков исламского джихада, главу инженерно-технического подразделения организации, его заместителя и руководителя противотанкового подразделения в северной части сектора. В ЦАЛе отметили, что в последнее время, вопреки соглашению о прекращении огня, эти боевики продолжали восстанавливать военный потенциал исламского джихада, участвовавшего в резне 7 октября. Об этом сообщила корреспондент Кан Кармела Менеше. Глава местного совета Метула Давид Азулай предупредил, что нынешняя ситуация не может продолжаться. В интервью Лиэль Кайзер на телеканале Кан-11 он заявил следующее. «Мы просим только одного – безопасности. Граждане государства Израиль должны быть главным приоритетом для тех, кто принимает решения в правительстве, и для премьер-министра». «Меня не интересует президент Дональд Трамп, хотя я испытываю к нему большое уважение и высоко его ценю. Меня не интересуют иранцы, меня не интересуют европейцы. Меня интересуют граждане государства Израиль и жители севера страны, которые здесь страдают». Это заявление сделал глава местного совета Метула Давид Азулай. Председатель партии ШАС Арье Дери требует уже на этой неделе вынести на голосование основной закон под названием «Об изучении Торы». На заседании парламентской фракции Арье Дери заявил, что рассмотрение этого закона является условием поддержки его партии любого другого законопроекта. По его словам, закон станет историческим заявлением о высшей ценности Торы и о вкладе тех, кто ее изучает, в безопасность государства. Председатель ШАС призвал депутатов партии религиозного лагеря объединиться вокруг этого законопроекта и поддержать его. Мировой суд Петах-Тиквы продлил на 4 дня арест владельцев фермы «Цафнат» Якира Ашпеля и Урии Коэна. Они подозреваются в том, что возглавили группу еврейских жителей Самарии, устроивших нападение на жителей арабской деревни Хавара, находящейся в палестинской автономии. Судья постановил, что в отношении обоих имеется достаточное основание для подозрений. Он также отметил, что материалы следствия указывают на то, что Урия Коэн открыл огонь из своего оружия не в целях самообороны. Как передал корреспондент Кан Хаим Гольдич,

0: Я добавил, криминальное прошлое Якира Ашбеля усиливает опасения относительно его общественной опасности. Корреспондент Канрой Шарон отметил, что Якир Ашбель — известный жених с так называемой «свадьбы ненависти», который ранее был признан виновным в подстрекательстве к терроризму и незаконном хранении оружия. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра ожидается дальнейшее небольшое повышение температуры. Будет немного теплее обычного для этого времени года. В среду существенных изменений не ожидается. В четверг температура немного понизится. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Цфате 30, в Бейт-Шеане 36, в Бершеве 34 и в Эйлате 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Конрека. Второй час специального выпуска программы «На пике событий». Продолжим, разумеется, разговор о последствиях этого раунда противостояния с Ираном. Поговорим о его экономических результатах. Поговорим о позиции Соединенных Штатов. И узнаем также о результатах выборов в Армении, которые вызывают немалый интерес не только на Кавказе и в Восточной Европе, но и во всем мире. Но прежде всего, разумеется, продолжим разговор о том, чего добился Израиль, чего добились израильские вооруженные силы сегодняшними ударами по иранским целям. С нами военный обозреватель Давид Гендельман. Давид, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, подводя итоги с военной точки зрения, чем объясняется выбор целей в Иране и каковы результаты этих атак?
1: В первую очередь цели, которые можно поразить баллистическими ракетами воздушного базирования, то есть не заходя, собственно, в воздушное пространство Ирана, потому что для таких атак, которые мы видели в ходе прошлой операции, именно массированных ударов, желательно сначала полностью подавить ПВО в районе, только потом заходить, так как сейчас... Возможно, планировались более широкие действия, но мы остановились на первом этапе по настоянию Трампа. Короче, были нанесены удары как по системам ПВО, так в основном тут мы говорим по сообщениям иностранных источников, потому что израильская армия сообщила только про объекты ПВО и про нефтехимический комплекс. Помимо этого, по сообщениям иностранных источников, были еще также удары по ракетным базам, по базам сборки беспилотников. Возможно, тут и там по авиабазам, в целом до 20 целей. Но в любом случае, заранее понятно было, что набор ограничен. И если бы по настоянию Трампа это противостояние не закончилось и продолжили, возможно, мы увидели бы что-то более широкое. Короче, нужно было что-то небольшое по объему, и то, что можно сделать, не заходя в воздушное пространство Ирана, примерно так.
0: Атакованный нефтеперерабатывающий комбинат, это был такой символический шаг, чтобы показать, что мы готовы в случае необходимости начать атаковать иранскую нефтяную промышленность, или у него была конкретная, он представлял конкретную опасность для нас?
1: По официальному заявлению поражены объекты заводов, которые производили в том числе компоненты для ракетной промышленности, то есть это не столько нефть, сколько химическая промышленность. Но на самом деле частично, возможно, это действительно сигнализирование больше в экономическую сторону. Понятно, что по этим заводам мы уже наносили удары в ходе прошлой операции более масштабно, чем сейчас. Если подтвердится информация, что удар тоже был в основном по энергетическим объектам в этом комплексе, который питает сразу несколько заводов, то экономический ущерб уже добавился. Но в любом случае это еще не нефтяная инфраструктура как таковая, это больше химическая.
0: Давайте тогда немного перенесемся из Ирана в Ливан и поговорим о том, как выглядел сегодня день там с военной точки зрения. Мы продолжали атаковать какие-то цели на юге Ливана или пока воздержались от этих действий, то ли, так сказать, по просьбе Соединенных Штатов, то ли потому, что в данный момент мы не хотим расшатывать нынешнее прекращение огня?
1: С утра были удары, потом на пару часов был перерыв. Действительно стоял вопрос, насколько мы ответим на новые иранские угрозы ответить ракетными ударами по Израилю в случае ударов также по Южному Ливану. Но после этого удары по Южному Ливану возобновились. И уже нанесен целый ряд ударов, как точечные ликвидации, так и удары именно по инфраструктурным целям. Поэтому дальше посмотрим, насколько Иран действительно захочет стоять за своими заявлениями о том, что сейчас он не потерпит уже не только удары по Бейруту, но и по Южному Ливану. Короче, как минимум на данный момент мы пока продолжаем. То есть теперь опять мяч в этом плане на стороне Ирана.
0: Насколько, по вашему мнению, с иранской точки зрения речь идет о какой-то такой отчаянной попытке защитить свой форпост в Ливане, или же это скорее игра для Трампа, да, демонстрация ему, что ты хочешь тишины во время чемпионата мира, дай нам то, что мы хотим, иначе у нас есть, мы не постесняемся расширить наши ракетные атаки на Израиль тоже?
1: В принципе, если учесть, что само то, что Трамп нам, в принципе, навязал так называемое прекращение огня в Ливане практически сразу после прекращения огня с Ираном, понятно, что он это сделал по иранскому требованию, В принципе, о людях надо думать хорошо. Они действительно хотят всеми способами защитить Хизбаллу. И до сих пор, насколько можно, мы тянули практически 2 месяца. Примерно это уравнение, что мы не наносим удары в Бейруте. И за все это время было буквально 3-4 удара в Дахе. Не какие-то массированные удары, в основном точечные ликвидации. Но сейчас, так как Иран ввел новое уравнение, что в ответ за это он будет наносить удары по нашей территории, мы пытаемся, насколько можно, это отыграть. Короче, даже если сейчас у них появился какой-то дополнительный фактор дальше тянуть время с Трампом, как я уже сказал, раз в 2 месяца они ведут уже эту политику объединения фронтов и защиты Хизбаллы и требования прекращения огня в Ливане, я бы сказал, у них по-прежнему основной фактор – это попытка, насколько можно, прикрыть и защитить Хизбаллу.
0: Мой последний вопрос касается ракетного потенциала Ирана. Нельзя сказать, что нынешние обстрелы были сколько-либо существенными с точки зрения количества запусков или их прицельности. Насколько это соответствует возможностям Ирана сейчас, или же речь идет действительно просто о таком демонстративном шаге, который был признан обозначить намерение, нежели достичь какого-то результата?
1: Оценкам разведки они могли запустить гораздо больше. Видимо, действительно на это они пошли, потому что как минимум на этом этапе они тоже планировали нечто ограниченное. Короче, как минимум то, что они показывали в начале прошлой операции, они сделать могут. Сейчас они больше себя ограничили сами, чем их ограничили физические возможности.
0: Ну что ж, Давид Гендерман, военный обозреватель, большое спасибо вам за этот разговор.
1: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Как я уже говорил, в предыдущем часе мы ждем буквально в ближайшие минуты выступления премьер-министра Бенямина Нетаньяху, который должен разъяснить нам свою точку зрения на то, что происходило в последние 24-48 часов. Мы также хотим понять, как оценивает командование тыла в Израиле шансы на то, что нынешнее прекращение огня станет постоянным, или же ограничение деятельности в тылу будут продолжаться. В первую очередь, все, что касается учебы в школах, продолжения работы больниц в чрезвычайной ситуации. Ждем этого. Пока последнее заявление с американской стороны очень оптимистические. Там говорят о том, что речь идет о том, что кризис закончился. Израиль и Иран, так утверждает, заявил сам президент Трамп, и так говорят в Белом доме, хотели как можно быстрее закончить нынешний раунд противостояния. Мы готовы вернуться к переговорам. Как я уже говорил в первом часе, президент Ирана Масуд Пезешкиан тоже заявил, что Иран не собирается покидать переговоры и хочет продолжать диалог с США. Тем не менее, источники ФСИР говорят о том, что Ормузский пролив теперь останется закрытым. Насколько это для враждебных сил, как они выразились. Но на этом этапе мы хотим все-таки обратиться к нашей внутренней политической арене в ожидании выступления премьер-министра Нетаньяху и поговорим о том, что сегодня происходило в Кнессете. Там, несмотря на определенное сокращение работы, тем не менее политическая деятельность продолжалась. Главной темой был парламентский иммунитет достаточно скандального депутата от партии Ликуд Тали Готлиб. Вот хотим поговорить с Михаилом Пелевертом, политологом, главой форума «За гражданскую солидарность». Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Ари.
0: Ну что ж, у войны своя реальность, у политиков своя реальность. Сигналы воздушной тревоги, взрывы над Кнессетом, перехватчиков не помешали спорам вокруг иммунитета Тали Готлиб. До чего дошел, так сказать, сегодня процесс?
3: Ну, вы знаете, прискорбно, конечно, на самом деле, что все это происходит за деньги налогоплательщиков. Кнессет, на самом деле, место, где ежедневно должны, ежечасно, ежеминутно должны вырабатываться законы или какие-то инициативы, как сделать жизнь граждан лучше. Вот ради этого мы их берем как бы, да, на работу. К сожалению, Кнессет стал, да, рассадником абсолютно другого. И мне кажется, именно оттуда произрастает, прежде всего, головная боль практически всех процессов.
0: Да, я хотел заметить цинично, что не можешь сделать лучше, сделай, по крайней мере, веселее, но веселее тоже как-то не получается.
3: Ну, это уже не весело, понимаете, это когда, да, ты иногда думаешь, что когда клоун попадает в дворец, он становится как бы, да, там, царем, но нет, как правило, просто он превращает дворец в цирк. Вот то, это то, что сегодня происходит с КНЕС.
0: Михаил, я вас, к сожалению, вынужден перебить. Премьер-министр Нетаньяху начинает свое выступление. Мы вернемся к нашему разговору сразу после этого.
4: Хорошо.
0: Ровно через минуту. С той же решимостью, говорит премьер Нетаньяху, мы действовали против Хизбаллы. Мы поразили тысячи террористов и одновременно не позволили ему реализовать свои планы разрушить израильские города в 150 тысяч ракет. Мы уничтожили значительную часть потенциала Хизбаллы. Наши воины-герои сделали это. Они наносят Хизбалле тяжелые удары. Мы будем уничтожать их инфраструктуру террора в зоне безопасности, включая их громадные подземные туннели. Я такие, да, не видел даже таких до сих пор. Иран и Хизбалла слабы как никогда, а мы сильны как никогда. Но наша борьба с ними все еще не закончилось. В последние сутки Иран и Хизбалла пытались навязать нам новое уравнение, которое мы не можем терпеть, не можем принять, я не могу это принять. Они думали, что они будут обстреливать Израиль из Ливана и Израиля, а мы не будем ничего делать. Этого не случилось, и это не случится. Не на моей вахте. Как я это делал десятилетия назад, я решительно настаиваю на нашем праве действовать против наших врагов. Так мы делали раньше, и так мы делали сейчас. Я приказал армии атаковать цели в Иране, и в Ливане мы это сделали. Мы возвращаемся сейчас к беседе с Михаилом Пелевертом, политологом, главой форума «За гражданскую солидарность». Михаил, вы с нами?
5: Да-да, я с вами.
0: Что скажете о выступлении премьер-министра Нетаньяху до сих пор, раз мы уже говорим на фоне его выступления, продолжаем его слушать, так сказать,
5: читать его заявление? Надо признаться, Арик, что все, что говорят нынче политики, это надо как бы слушать, учитывая, что у нас предвыборный цикл, и выборы состоятся в ближайшие 3-4 месяца. Ну, Нетаньяху, мы же не ожидали, что он выйдет и скажет, что мы проиграли, или как бы не достигли тех результатов, которые, да, тех целей, которые мы ставили. Ну, об этом есть известная фраза, да, не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого. Но это приблизительно так себя бы вел любой политик. Я здесь не думаю, на самом деле, что если бы на месте Нетаньяху находился какой-то другой человек, там, по имени Лапид, Беннет или там Ганс, была бы качественно какая-то другие действия относительно Ливана. Но при этом надо признаться, что мы ввязались в трехлетнюю, очень тяжелую войну, и тех результатов, которые мы хотели достичь, их нет. И за это несет ответственность, прежде всего, правительство, которое находится у власти, ну и премьер-министр, соответственно, который его возглавляет. Ну, повторяю, мы все время, понимаете, остаемся с замечательными, красивыми речами политикам, но достаточно уродливой реальностью.
0: Ну, давай тогда вернемся к уродливой реальности. Мы начали говорить о борьбе вокруг парламентского иммунитета для Тали Готлиб. И, пожалуй, единственный тезис, который можно, так сказать, услышать, потому что мы знаем суть дела, да, Тали Готлиб разгласила личность сотрудника Шабака, являющегося партнером одного из лидеров протеста против юридической реформы нынешнего правительства. Она выдвигала в адрес определенные обвинения, которые ничего не обоснованы. Нынешний глава Шабака Давид Зинни, которого, так сказать, назначил премьер-министр Нетаньяху, глава ее партии, и министр обороны Исраэль Каац, тоже представитель ее партии, настаивают на том фактически, чтобы она предстала перед судом. Но один аргумент в ее пользу звучал из уст представителя коалиции, что юридическая советница хочет судить ее, но не представителя оппозиции, который тоже разгласил государственную тайну. Да? Как вы это воспринимаете?
5: Смотри, речь идет о Геладе Кариве, видимо, да? Который,
0: да, именно так.
5: На самом деле, якобы, да, слил какую-то информацию из закрытого заседания комиссии по иностранным делам и обороне. Я, к сожалению, не могу ни в первом, ни во втором случае, да, вынести какой-то вердикт. Я не судья, мне неизвестны все, как бы, да, ну, фактура этого дела. При этом надо признаться, что у КНЕС это законом предусмотрено полномочия лишит человека неприкосновенности, да, парламентской, депутатской, или этого не делать. Поэтому я думаю, что любое решение, которое комиссия Кнессета примет, оно будет легитимным. У меня, да, могут быть какие-то моральные возражения или там несогласия, но при этом это легитимный некий процесс. Я вообще предлагаю придерживаться тех процессов, да, предусмотренных в законах, которые у нас есть. То есть если мы не будем признавать никакой легитимный процесс, то мы просто далеко так не уедем. При этом, ну, это вот по форме. А по сути, понимаете, Тали Готлиб и какие-то другие депутаты, они используют, к сожалению, израильский закон не для, повторяю, производства какой-то пользы, будь то экономической, политической или общественной, а используют для того, чтобы, ну, как бы преследовать свой политический интерес, там, попасть на более высокое место в праймерис, да, там же тоже партия Ликуда, и надо попасть в заголовки, надо все время создавать деятельность, как будто бы ты борешься с какими-то врагами, да, будь то капланисты, или будь то там для капланистов бибисты, или будь то какой-то дипстейт, юридическая хунта, ну и так далее. И кому-то кажется, что это производство какой-то экономической пользы. Но на самом деле оно таковым не является. И весь процесс обсуждения, который мы сегодня наблюдали, включая вопли Тали Готлиб, включая вопли депутата от партии Еш Атид, по-моему, Мейрав Коэн, да, который, по-моему, там даже выгнали из зала, это не производство, повторяю, той политической и экономической пользы, для чего они там находятся. Что, соответственно, выводит меня на мою, как бы, достаточно такую, ну, последовательную идею о системном кризисе, в котором мы находимся, да, вот та рябь на воде, о которой мы сейчас говорим, да, лишить или не лишить Тали Готлиб юридической неприкосновенности, на самом деле это не важный вопрос, да, мы бы должны были обсуждать, как мы докатились до ситуации, когда Кнессет вместо того, чтобы вырабатывать какие-то компромиссы, превратился в место, которое постоянно вырабатывает только разногласия.
0: Давайте тогда поговорим под занавес еще об одном аспекте нынешней предвыборной ситуации. Это отношение коалиции Нетаньяху с ультраортодоксами. А вот две темы на повестке дня. Нетаньяху полон решимости, по всей видимости, удовлетворить их требования в этом вопросе, чтобы отсрочить дату выборов, насколько это возможно, до конца октября. Один – это закон о финансировании яслей. А другой — это основной закон об изучении Торы. И если в первом случае там речь идет, там, защитники этого закона могут представить его как некий гуманитарный шаг, сохранение субсидий для детей, которые не должны страдать, потому что их отцы уклоняются от призыва, то во втором случае речь идет исключительно, так сказать, о пропагандистском шаге, о такой палец в глаз всему неультраортодоксальному Израилю, который служит в армии. Нетаньяху не боится последствий со стороны, как минимум, части своих избирателей, если он пойдет на это?
5: Вы знаете, Олег, я недавно читал книгу такую Сары Штерн «Любляну», которая, знаете, она о том, как вообще избиратель меняет свое мнение, да, в зависимости ли от фактов, или он, наоборот, ищет факты, которые бы подтверждали его точку зрения. Вот то, что эта книга доказывает, да, что вот в последнее время во всем мире, кстати, это наблюдается, не факты заставляют человека менять свое мнение, а наоборот, если у человека есть какие-то предрассудки, какая-то уверенность в чем-то, он подбирает удобные для себя факты, чтобы подтвердить свою правоту. Вот мы сейчас находимся в той ситуации, что люди, которым очень не нравится Биби, они ничего не могут с собой поделать, и они будут всегда против, ну и, соответственно, наоборот, люди, которым Биби очень нравится, они никакие объективные данные, да, не используют для того, чтобы, ну, хотя бы хоть чуть-чуть его критиковать. Поэтому, видимо, объективно и рационально мы с вами должны согласиться, что продвижение закона об уклонении от армии не должно нравиться большей части израильского общества, тем более, которые служат, да, тем более, я уверен, что часть из них голосуют и за Ликуд, и за коалиционные партии, но при этом Нетаньяху стал настолько, как бы, градообразующим предприятием, что ли, да, что очень многие просто слепо за ним идут. Да? Я вспоминаю, как бы, анекдот, помните, когда армянское радио спрашивали, кто такие коммунисты, был ответ: это глухие согласные. Ну вот приблизительно сейчас это то, что наблюдается у нас в политике. Есть...
0: Нетаньяху — это уже не какие-то политические акты, а в первую очередь символ.
3: ну, это абсолютно, это символ, и мы, к сожалению, на эти выборы пойдем, большинство израильтян пойдут голосовать или за ним.
0: Или за, или под кем.
3: А по сути, Арик, это, конечно, чудовищный, несправедливый закон, и на самом деле 18 лет, точно так же, как мой сын должен призваться через год, а так же, как я призвался.
0: Михаил Пелеверт, политолог, глава форума за гражданскую солидарность. Ваша позиция понятна, известна, и большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо, Арик.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну что ж, пришло время поговорить о том, как вся эта ближневосточная разборка выглядит издалека, через океан, из Соединенных Штатов, где президент Трамп неоднократно в течение этих суток заявлял о том, что Израиль и Иран должны как можно быстрее прекратить огонь, и вот вроде огонь прекращен. Что происходит в Вашингтоне, как это видно в Соединенных Штатах, хотим обсудить с Ириной Цукерман, экспертом по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ирина, здравствуйте, вы с нами?
4: Да, я здесь. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо вам за то, что принимаете участие в нашей программе. Итак, с точки зрения Трампа, он есть... Я вот как раз только что посмотрел какую-то в сети X, и один из критиков Трампа в США говорит о том, что Трамп потерял еще один кусок своей кредитоспособности, он оказался не в состоянии призвать Бенямина Нетаньяху к порядку, он не сумел сдержать Иран от атаки на Израиль. Трамп ослабел в результате этого раунда. Вы согласны с этой точкой зрения?
4: Дело не в том, что он ослабел. Дело в том, что у него изначально не было, как он сам любит говорить, карт на случай давления сторон. Для Израиля, разумеется, ситуация критическая. То есть у них не было возможности просто воздержаться от ответа. Иначе бы все это продолжалось. Иран, с другой стороны, также видит, что США не собирается возобновлять серьезные долгосрочные нападения, не считая точечных ударов. И поэтому я посчитал, что для сохранения собственного лица перед собственными клиентами по всему региону, им придется тоже каким-то образом доказывать, что они все еще в игре, они просто сдаются на какие-то мирные переговоры. Так что мы можем ожидать продолжения вот таких вот действий каждый раз, когда Израиль давит на Хизбаллу. И Иран всеми силами пытается связать этот вопрос с вопросом о переговорах, ему пока что это удается. А у Трампа, так как Трамп не собирается возвращаться к серьезным военным действиям и пытается любым образом заключить договор, то, соответственно, у него лимитированы возможности для дальнейших действий.
0: Насколько желание Трампа избежать конфликта, нового витка конфликта с Ираном, связано с его опасениями, насколько это скажется на результатах предстоящих выборов, или пока его горизонт более ограничен? Он хочет, чтобы чемпионат мира, его день рождения, 4 июля, прошли без проблем.
4: Думаю, что о выборах думать еще рано, потому что внутри страны идет борьба за места, за переразделение избирательных карт, так называемых. Чем все это закончится, неясно, но если все-таки республиканцы одержат верх, то это означает, что у них будет, несмотря на политические потери, серьезное преимущество во время выборов, и поэтому Трампу волноваться не слишком стоит. Но что касается более кратковременных подсчетов, то вопрос для Трампа действительно вполне существенный, тем более, что он заметил несколько провалов в связи с 250-летием Соединенных Штатов. Он пытался организовать концерт. Концерт это закончилось провалом. Прочие мероприятия также на грани срыва. Так что у него есть серьезное опасение, что он потеряет лицо у себя дома не в связи с Ираном, а в связи с этими чисто домашними мероприятиями.
0: В окружении Трампа среди дружественных Израилю лиц, там их немало, есть те, кто сигналят Израилю о том, что мы должны быть максимально, так сказать, дружественны к Трампу, идти навстречу ему и делать уступки, которые могут даже быть проблемными на этом этапе, потому что нам Кроме Трампа, в общем-то, не осталось союзников в американском политическом истеблишменте. Демократическая партия с каждым раундом внутренних праймерис сближается все больше с Хамасом, нежели с Израилем. Да? И я, по-моему, не очень преувеличиваю. Это так? Или же там как бы немножко сгущают краски в окружении Трампа?
4: У демократов действительно серьезные проблемы, но это не значит, что партия полностью потеряна. Даже среди демократов есть центристы, которые понимают опасность таких вот критических союзов. И думаю, что там борьба еще предстоит довольно серьезная. Что касается республиканской партии, то тут уж точно сгущают краски. Хотя Трамп имеет серьезное политическое влияние внутри партии, он не последняя инстанция, что касается вопроса о безопасности об Израиле конкретно. А в последнее время критика его возросла среди и в Конгрессе, и среди прочих лиц. Думаю, уже идет закулисная борьба, или во всяком случае подготовка к борьбе на 2028 год. И тут уже ястребы среди республиканцев попытаются дистанцировать себя от слабых сторон трамповской политики.
0: Трампу пришлось не так давно отбиваться от критики внутри республиканской партии в связи с тем, что воспринималась как его слишком мягкая позиция в отношении Ирана на переговорах по временному прекращению огня в преддверии диалога по иранской ядерной программе. Насколько у него действительно сохраняется такая свобода действий, насколько он может опираться на республиканскую партию в своих попытках достичь какой-то перманентной договоренности с Ираном?
4: То, что Палата представителей недавно объявила резолюцию о военных полномочиях, это довольно серьезный сигнал, что терпение даже самых ярых республиканцев в этом отношении не безгранично. Короче говоря, в конце концов, деньги закончатся, даже республиканцы перестанут поддерживать всю эту стратегию, так как это очень недешево держать все эти корабли и прочее в регионе, и при этом не добиваясь никаких серьезных результатов, что касается освобождения Эрмузского пролива, что касается ядерной и баллистической программы Ирана, и разумеется, Хизбаллы, и прочих террористических организаций. Правда, некоторая свобода действий у него пока есть. Эта резолюция была символическая. Пока что заморозки денег на самый ближайший момент еще не предвидится. И все ждут, чем закончатся его последние попытки на договоренность с Ираном. Но чем больше времени проходит, тем слабеет надежда, что это может закончиться каким-то приемлемым с практической стороны образом.
0: Ну что ж, Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Большое спасибо вам за этот разговор.
4: Большое спасибо.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Новый раунд конфликта между Израилем и Ираном не мог не иметь экономических последствий. В первую очередь это были значительные колебания на валютном рынке. Доллар вырос за ночь почти достиг 3 шекелей. Американская валюта пошла вниз после заявления Ирана о том, что он прекращает атаки на Израиль. Одновременно с этим были существенные скачки в ценах на нефть. Хуситы, в свою очередь, объявившие о том, что они возобновляют блокаду Красного моря, тоже оценивается это заявление как чревато экономическими последствиями, которые еще предстоит оценить, и о том, как происходит, что произошло сейчас на израильских биржах, на валютных рынках. Мы хотим поговорить с Александром Гурарье, экономическим обозревателем канала Итон ТВ. Александр, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
0: Ну что ж, давайте начнем с краткосрочных последствий и как закончился этот деловой день.
6: Дело в том, что для того, чтобы сказать, какие будут последствия, нужно вообще понять, а где мы находимся, как говорится, «Эйфу анахну». Или война уже закончилась, всем спасибо, или еще нет. Дело в том, что и обе стороны объявили о том, что война закончилась. Но
7: Иран ставит условие, что Израиль, если Израиль возобновит атаки по Ливану, то они, значит, тоже впишутся. А Израиль не прекращал атаки. Поэтому вопрос остается подвешенным. Что касается валютных торгов и вообще работы биржи, понятно, что сегодня утром было общее падение котировок и, соответственно, рост стоимости валюты. То есть сегодня евро торговался по 3,40, там даже уже на 25 оборот выше, чем две недели назад, но к концу дня уже 3,38, то есть некоторое снижение. То же самое с долларом, то есть пик прошел, к вечеру все пошло на убыль. Нефть вскочила очень сильно, когда началась война, а сейчас потихонечку начинает стабилизироваться. Но с нефтью там немножечко все сложнее. Дело в том, что несмотря на то, что страны ОПЕК увеличили сейчас квоты добычи нефти, а Объединенные Арабские Эмираты, как мы знаем, вообще плюнули на них на всех и вышли из ОПЕК и стали работать самостоятельно. Но при этом добыча-то увеличили, а вот транспортировка нефти по-прежнему проблематична. То есть война вроде бы, может быть, сейчас и поставлена на паузу, но блокаду Ормузского пролива никто не отменял. Американцы говорят, что они проводят какие-то корабли, но это все равно капля в море. То есть по сравнению с тем, что было, это ерунда. То есть да, конечно, это в какой-то степени помогает, но кардинальные вопросы не решает. Мы вот часто говорим, что вот Трамп, он там типа болтает, вот он непонятно что говорит, вот это всем плохо, вот это блокада. Но на самом деле не всем плохо. Например, Соединенные Штаты увеличили экспорт сырой нефти. Просто трудно вспомнить, когда у них такое было. То есть цена растет, экспорт растет. То есть на самом деле Трамп знает, что делает. Как говорится, войско слушает да ест. С точки зрения экономической, у него там сейчас все в шоколаде. Поэтому вот те разговоры о том, что он сейчас теряет поддержку, он там опасается промежуточных выборов, ну, как бы так, это не совсем так. Да, это вот.
0: Но правда, надо отметить, что вот цифра, которую я видел буквально несколько часов назад, это то, что в годовичном исчислении расходы американских авиакомпаний на горючее выросли почти на 3/4, то есть 75%. И связано это в том числе с последствиями войны с Ираном, поскольку выяснилось, что запас авиационного топлива, он не такой большой, как хотелось бы.
7: Да, это серьезные проблемы, с которыми столкнулись не только американские компании, но и европейские. Европейские компании сейчас поотменяли кучу рейсов. Именно поотменяли не из-за вопросов безопасности, как мы привыкли. Мы думаем, если отмена рейса, это значит из-за войны, из-за ракет. Ничего подобного. Из-за того, что стало невыгодно, то есть у них не хватает запасов авиационного керосина, и пополнение идет довольно медленно. С этой проблемой мы тоже, кстати, столкнемся, даже если у нас сейчас все стабилизируется. То есть летний период сейчас традиционно увеличение полетов, увеличение количества рейсов, там, введение всяких чартеров и прочее, все это сейчас сталкивается с очень большими проблемами. То есть, с одной стороны, да. Но, как бы, насколько сильно это влияет вот на экономику Соединенных Штатов, ну, не так, чтобы сильно. Так что, еще раз повторяю, Трамп для своей страны, собственно, которой он и должен в первую очередь оказывать преференцию, для нее он все делает правильно. Вопрос, как будет обстоять ситуация дальше, очень трудно предсказать, потому что, еще раз повторю, прошу прощения за повтор, но все зависит от того, что будет сегодня ночью, что будет завтра, да, что будет послезавтра. Значит, сейчас вот уже было сообщение, вот буквально за несколько минут до нашего эфира, что были сигналы тревоги на севере у нас задействованы. Я пока еще не знаю, не видел. То есть были падения, не были падения, но Израиль предупредил, что если будет обстрел северных территорий, значит, моментально будет ответ по Дахе.
0: Ну да, там было заявление армейской пресс-службы о том, что запуски не долетели до израильской территории. Вот, кстати, новость, которая приходит...
7: Но пытались.
0: Которая приходит только что, и тоже имеет у нас в стране большие экономические последствия. В Министерстве просвещения готовится к возвращению системы образования к работе в полном объеме уже завтра, за исключением поселений линии соприкосновения. Имеется в виду, разумеется, северная граница. Решение должно быть принято в ближайший час. То есть это, конечно же, экономический фактор. Я не сказал это ради шутки. Понятно, что родители, которые не могут выйти на работу, потому что их дети, маленькие дети, остаются дома, они, конечно же, вносят свой негативный вклад в работу экономики. И израильская биржа действительно уж пошла вниз на фоне этого конфликта. Чем закончились торги сегодня?
7: Торги закончились сегодня достаточно неплохо, то есть потихонечку начало управляться, естественно, хуже, чем начались, но я хотел бы, извини, пожалуйста, все-таки вот по поводу заявления Министерства образования, у меня есть очень хороший большой комментарий, но, к сожалению, там нет ни одного слова цензурного. Это по вопросу того, что мы возвращаемся завтра к учебе, да? То есть еще ничего, еще раз, ничего не понятно, что будет ночью, ничего не понятно, что будет завтра. А мы уже объявляем о том, что возвращаемся к учебе в полном объеме в центре
0: страны. Они готовы вернуться к полном объеме, но пока еще ждем информации от службы тыла, мы тоже ждем.
7: Информация может поступить в 5 утра, хорошенькое дело. Ну ладно, это как бы это отдельный вопрос. Тут политика зачастую немножечко вмешивается и в экономику, и в работу службы тыла в том числе. Что касается биржи. Значит, колебания – это очень хорошо. Что будет завтра? Как откроются торги завтра? Мы только узнаем после того, как пройдет у нас ночь. Никто не может ничего гарантировать. Если ночь пройдет спокойно, если действительно вот эта однодневная война, у нас есть 12-дневная, а это будет однодневная война. Если однодневная война на этом закончилась, то все нормально. Значит, у нас вновь будет наблюдаться некоторое снижение доллара и евро. Значит, некоторое снижение цен на нефть. Нам только-только снизили цену на бензин. Мы только успели порадоваться. Надеемся, что ничего драматического не произойдет. То есть, в принципе, тенденции-то были очень неплохие, если бы не война. Поэтому все упирается сейчас в ситуацию, вот продержится ли вот это прекращение огня, скажем так, до завтрашнего вечера. Если продержится, то все нормализуется, и цены на нефть, и укрепление шекеля может, по крайней мере, продолжиться.
0: Я вот следил за последними заявлениями Министерства финансов, и они были очень позитивными. Они говорили о том, что оценки роста израильской экономики в этом году повышаются по сравнению с прогнозами. Они говорили о том, что налоговые поступления существенно увеличились тоже по сравнению с прогнозами. Насколько вот это странное экономическое чудо Израиля во время войны, оно останется с нами? Или речь идет о каком-то таком пузыре экономическом, который рано или поздно лопнет, может быть, как ни странно, лопнет именно с окончанием активных боевых действий?
7: Вы знаете, есть несколько же факторов. То есть у нас есть положительные факторы и отрицательные. То, что у нас, мы гордимся, что у нас укрепился шекель, и мы сейчас можем, так сказать, когда вернутся полеты, слетать за границу и радостно ходить и чувствовать себя, ну, если не миллионерами, то, по крайней мере, представителями среднего класса. Но это же очень бьет больно по нашим экспортерам и по нашему хай-теку. У нас наблюдается очень серьезный отток сейчас и из хай-тека, и инвестиций, и так далее, и так далее. То есть это очень плохой фактор. Наш Госбанк уже начал, так сказать, появилась тенденция к снижению учетной ставки, и вроде были намеки, что она продолжится. А если это будет так, то, соответственно, немножечко улучшится ситуация с кредитами, и улучшится ситуация с укреплением шекеля, точнее, он перестанет так сильно укрепляться, и тогда есть шансы на положительные тенденции. Что касается вообще общего роста экономики, который, в общем-то, не влезает ни в какие учебники, как это так? Страна воюет уже черт знает сколько, воюет на нескольких фронтах, а экономика растет. Так неправильно. Надо не забывать о том, что чем больше мы воюем, тем длиннее очередь в наши компании по производству, так сказать, оборонной промышленности и так далее. Да, то есть там уже у них не портфели заказов, а у них чемоданы, у них контейнеры заказов, да, которые не помещаются ни в какие чемоданы. То есть очередь выстраивается уже до небес.
0: То есть если мы хотим измерять, простите, что приходится вас перебивать, время наше заканчивается, если мы хотим измерять успех наших войн ростом заказов нашей оборонной промышленности, тут, вне сомнения, мы победили.
7: Да, и мы победили. Это точно.
0: Но их налоги идут в нашу кассу, что поделаешь. Александр Гурарье, экономический обозреватель канала ИТУН ТВ. Большое спасибо за этот анализ.
7: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Оторвемся от наших проблем и вызовов, поговорим о делах зарубежных и выборы в Армении. Парламентские выборы в Армении привлекли к себе огромное внимание, пожалуй, даже во всем мире, несмотря на то, что, казалось бы, речь идет о местном явлении. Центральная избирательная комиссия Армении завершила подсчет бюллетеней, и партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна, гражданский договор, уверенно лидирует, набирает почти 50% голосов. Блок партии «Сильная Армения», который считался пророссийским, набирает 23%, и, судя по всему, Пашинян сможет создать коалицию без пророссийских партий и политиков. Что все это означает, что значат эти выборы, поговорим с доктором Зеевым Левиным, специалистом по странам Центральной Азии и Кавказу, Института Трумэна, Еврейский университет. Доктор Зеев Левин, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну вот я вот выразил такое сомнение, почему выборы в Армении оказались такими важными для такого числа международных игроков. Давайте действительно проясните ситуацию, почему это так важно.
8: Смотрите, опять-таки, тут есть несколько моментов, и, на мой взгляд, самое более важное, может быть, даже, которые даже имеют какие-то отголоски к нам, это то, что можно проиграть войну, но быть переизбранным. И даже как бы с очень большим размахом. А теперь к вашему вопросу. Насчет как бы внутренней игры. Проиграв войну на Карабахе, действительно, как бы Николь Пашинян, он сразу как бы признал крах, но в первую очередь он также признал, и на самом деле вот эти выборы как раз очень четко подчеркнули то, что как бы его позиция была принята, то, что это не Армения проиграла войну, а русские и силы, миротворцы, и также Россия вообще не сдержала своего обещания охранять Армению.
0: Он возложил ответственность за поражение на Россию, и армяне с ним согласились.
8: Да, так показывают свои выборы. Иначе бы как бы его бы поставили в угол как раз из-за того, что в его каденцию все, весь этот ужас со стороны армян произошел. Но тем не менее, опять-таки, показав то, что вот мы находились в общем в совете с Россией, Россия обязалась сохранять наши позиции по отношению с Азербайджаном, она нас предала, и тем самым у нас не остается ничего, кроме как бы отойти от России и искать новых партнеров. На самом деле, то есть вот тот дедлок, в котором находилась Армения на протяжении больше чем 30 лет, с одной стороны, ситуация войны, с другой стороны, из-за военной ситуации границы с Турцией и с Азербайджаном были перекрыты, что очень сильно влияло на экономику страны, у которой нет своего выхода к морю. И поэтому вот решение внутренних проблем, в первую очередь экономических страны и перестройка страны, которая стояла перед Пашиняном в последние годы, и он обещал продолжить этот курс, в первую очередь опираясь больше на Запад, на сотрудничество с Европой, Евросоюзом, но также отложить ту ужасную трагедию, которую испытывала Армения по отношению к Турции, их катастрофу, которая больше столетней давности, отложить ее к истории и открыть более тесное сотрудничество и отношения с Турцией. Вот совсем недавно, да, как раз опять, может быть, это тоже сыграло каким-то фактором в выборах, открыли железную дорогу между Арменией и Турцией через Грузию, но тем не менее, грузы сегодня могут поступать напрямую между Турцией и Арменией и в обратном направлении, что не было вообще возможно на протяжении десятков лет.
0: Извините, что я вас перебиваю. Вот вы сказали о новых союзниках и новых партнерах, которые Армения во главе с Пашиняном хочет искать. И я, конечно, хочу... мы еще вернемся к теме об отношении Армении и России. Мы знаем, что МИД России резко высказался о результатах этих выборов, очень непозитивно, мягко говоря. А вот глава МИД Израиля Гедеон Саар, наоборот, выступил с поздравлением Пашиняну, партии «Гражданский договор». Он назвал Пашиняна человека лидерских качеств, который продвинул свою страну к миру и примирению, и его курс способствует региональной стабильности и сотрудничеству. Надо сказать, что в Израиле Армения долго воспринималась в каком-то смысле как сателлит Ирана. Может быть, не такой сателлит, как Хизбалла в Ливане, но уж точно не страна, которая способна самостоятельно определять свой курс в отношении Израиля. У нас есть какие-то перспективы на улучшение отношений с Арменией?
8: Смотрите, отношения между Арменией и Израилем в протяжении с ее независимости, более чем 30 лет, были действительно на каком-то отделенном маленьком огне. С одной стороны, в связи с тем, что у Израиля так сложилось, были очень близкие и серьезные отношения с Азербайджаном, которые до сих пор продолжаются, насколько мы знаем. И Израиль, израильские технологии сыграли немалую роль в конфликте, который как раз разрешился в пользу Азербайджана. Армения на это жаловалась, но тем не менее, перед Израилем, но тем не менее, не представляла каких-то своих ходов, поскольку у нее однозначно были достаточно большие, и до сих пор продолжают быть, ставки на Иран, поскольку Иран является их... как одним из более близких сотрудников политических, дипломатических, экономических. Для Армении Иран – это первый выход в море. И поэтому влияние проиранской политике достаточно сильно показано.
0: Тогда я не могу не задать следующий вопрос. Насколько Пашинян сможет сидеть на двух стульях, улучшать отношения с США и Евросоюзом и одновременно продолжать дружить с Ираном?
8: Однозначно. Вот, кроме того, я просто добавлю, есть также в Ливане немалое количество армян, которые тоже находятся между стульями, между Хизбаллой, между ливанским правительством, и которые тоже влияют как диаспора на Армению вообще. И вот та ситуация сейчас сидит не на двух, а даже на трех или даже четырех стульях, как раз вот то, что и пытается показать Пашинян в его новой политике. Да, находиться, с одной стороны, более пытаться отойти от привязанности почти односторонней к России и к Ирану, да, попытаться перейти сейчас больше на ориентацию на Запад, но тем не менее, конечно, не забывать, где он живет. Но, ну, в первую очередь пытаться решить внутренние проблемы Армении, которых очень много.
0: Как общества,
8: так и экономики. И вот...
0: Вот как раз к этому мой последний вопрос к вам тогда будет. Это, конечно же, тема России, да? Вот Пашинян воспринимается, результат этих выборов, его позиция. Вот читаю заголовок BBC. Прозападное правительство Армении выиграло выборы, несмотря на российское давление. Пашинян бросает вызов Путину. Чем это может закончиться для Армении?
8: Смотрите, во-первых, со стороны России это как бы уже второй пробел в их политике, поскольку то же самое произошло совсем недавно в Молдове. Там тоже выиграла партия, поддерживающаяся прозападный подход и отход от России. И Армения находится, опять-таки, в достаточно проблематичном ситуации, как я уже пытался ее описать. В Грузии сейчас находится правительство, которое пророссийское. Россия однозначно пытается удержать эти страны все ближе к себе. Азербайджан отходит. И Иран находится со своими проблемами в ситуации, в которой он не может достаточно сильно давить или диктовать какие-то регламенты по отношению к Армении. И поэтому для Армении, мне кажется, это как раз самый удобный момент, чтобы попытаться и открыть для себя новые горизонты. Надо помнить, что в Америке есть огромное количество армян. Надо помнить, что во Франции есть большая армянская диаспора. И как раз контакты с ними и работа через их агентство смогут привлечь капитал, могут поразить экономику и могут помочь там, где до сегодняшнего дня Армения не смогла продвинуться. И, конечно, да, то есть урегулирование и подписание, наконец, мирного договора с Азербайджаном решит также достаточно много проблем.
0: Пашинян заявил сегодня, что он хочет продолжать углублять связи с Западом, но продолжать свое сотрудничество в Евразиатском экономическом союзе. Да? Это экономический блок под руководством фактически России, и Путин в конце мая потребовал фактически от Армении выбирать либо ЕС, либо Евразиатский экономический союз. Думаете, Россия будет настаивать на этом требовании в свете результатов выборов?
8: Смотрите, да, она как бы может попробовать. Вопрос, как это получится. Вот то же самое происходило по отношению почти, не буквально, по отношению с Казахстаном, который тоже играет на нескольких позициях одновременно. И также как бы сегодняшний день, несмотря на то, что Грузия считается более пророссийской, тоже все равно как бы играет также и Западом, и Россия не совсем недавно на Кавказе также относительно потеряла Азербайджан. И поэтому тут тоже есть позиции, которые Россия бы не хотела терять, и поэтому вот эти жесткие высказывания, запугивания и так далее. Но я не думаю, сколько, то есть Россия сегодня, на сегодняшний день может себе позволить открыть еще какой-то фронт, кроме того, что у России нет границы с Арменией.
0: Понятно. Доктор Зев Левин, специалист по странам Центральной Азии и Кавказа, Институт Трумана, Еврейский университет. Спасибо вам за этот анализ.
8: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну и в заключение нашей программы мы хотим поговорить с майором запаса Алексом Сельским, представителем командования тыла, о последних инструкциях, решениях, принятых командованием тыла. Майор Сельский, здравствуйте.
9: Алик, добрый вечер.
0: Первый вопрос, ответ на который ждут все, наверное, наши слушатели. Есть завтра занятия в школах или нет?
9: Завтра с 6 утра возобновляются занятия, возобновляется полноценная работа. Нет фактически никаких ограничений завтра с 6 утра. Почти по всей стране. Единственное, где завтра остаются ограничения, это на линии сопротивления, то есть на тех населенных пунктах, которые находятся вдоль границы с Ливаном, это в основном маленькие населенные пункты, это не включает, то есть ограничения завтра не включают также Кирьят-Шмона. То есть фактически почти по всей стране завтра в 6 утра возобновляется полноценная жизнь без ограничений.
0: На фоне ликования израильских родителей, давайте продолжим, вам слово за вами, какие дополнительные указания есть, какие оценки, что нужно принять во внимание в этот, так сказать, переходной период от раунда войны, к, назовем это обычной жизнью, да, мирной жизнью не назовешь.
9: Да, ну, во-первых, я напоминаю, что это завтра с 6 утра, то есть до 6 утра ограничения остаются в силе, и это говорит о том, что мы все-таки не, то есть не переходим немедленно, да, есть еще до 6 утра, и я напоминаю вам, что очень часто это было и с Хамасом, это было и с Хизбаллой, это было и с Ираном. Именно в последние часы продолжается стрельба. Люди часто, наши граждане часто, именно в последние часы полностью расслабляются, думая, что вот-вот все закончилось. Я вам напомню, что, к сожалению, в июне 25-го года несколько человек в Бершеве погибли от прямого попадания именно буквально в последние часы до того, как вошло в силу перемирие. Поэтому именно последние часы, пожалуйста, продолжайте быть бдительными. Продолжайте, не разбирайте, да, не оставляйте ваши мамады и ваше убежище. Будьте готовы к тому, что может быть сигнал тревоги. Да и завтра тоже, как бы мы полностью возвращаемся к нормальной жизни, но продолжайте, пожалуйста, чтобы у вас было приложение командования тыла, чтобы вы знали, где ваше убежище, чтобы оно было готово. Потому что так же, как вчера, все очень быстро изменилось. Все в нашей жизни может измениться.
0: Давайте тогда вернемся к угрозам, исходящим от Хизбаллы для жителей северной границы, и перечислим, о чем идет речь и какие меры предосторожности требуются.
9: Да, завтра, как я сказал, с 6 утра снимаются ограничения по всей стране, но не снимаются ограничения на населенных пунктах, которые находятся вдоль границы. Это Ораганус, Мирон, Барюха. Это маленькие поселения, в которых, я не думаю, что есть много наших радиослушателей. Там продолжают быть ограничения, то есть работа только, если можно зайти в сертифицированное убежище в то время, которое есть в этих районах. Продолжают быть ограничения на мероприятия и скопления до 100 человек на улице и до 400 человек в здании. И тоже допускается учеба только, опять же, если есть убежище, сертифицированное убежище, в которое можно войти, потому что все-таки вдоль этой границы мы ожидаем, что может продолжаться стрельба. Я напоминаю, кстати, что за те два месяца, которые прошли с предыдущей операции, командование тыла добавило предварительное оповещение и во время стрельбы Хизбаллы из Ливана тоже. Естественно, что оно не, то есть мы не успеваем дать предварительное оповещение, если речь идет о стрельбе в очень близкие районы к границе с Ливаном, но если идет стрельба в районы более далекие, в Галилее, естественно, если в центре, то тогда дать предварительное оповещение, даже если оно короткое, это еще время, и это то, что мы видели и за последние дни. И опять же, мы надеемся, что завтра будет тихо, и это не понадобится.
0: Ну что ж, майор запаса Алексельский, представитель командования тылом, большое спасибо вам за эти новости, они позитивные действительно, и я думаю, вы не откажете мне в том, чтобы я выразил пожелание, чтобы вы тоже могли вернуться к мирной жизни и обычным занятиям.
9: Спасибо большое. Мои дети очень ждут.
0: Это точно. Спасибо вам. Майор запаса Алексельский, представитель командования тылом, был в нашем эфире. И мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Галит Меира, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Канрека».

0: пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на радио Река. Здесь и сейчас.

Таня Барской, как я же соскучилась. Ну как же я соскучилась. Я так люблю эту работу. Разговаривать, приносить пользу при этом. Итак, музыка сегодня на волнах радио Канрека. И как мы анонсировали, сегодня мы переносимся в зал, который называется Аристон, что находится в городе Сан-Ремо. И будем вспоминать, говорить, слушать то, что связано с фестивалем итальянской песни «Канцоне Итальяно». Сан-Ремо, фестиваль Сан-Ремо, в который рано или поздно, было дело в 80-х, влюбились жители бывшего Советского Союза, тогда еще Советского Союза, потому что влюбились в этот самый итальянский шарм, в бум, который произошел, и произошел, кстати, благодаря и фестивалю Сан-Ремо, потому что, в отличие от многих других фестивалей, этот фестиваль, то, что называется, взращивал самые настоящие таланты. И проходили годы, звезды, уже звезды, возвращались на этот фестиваль и предлагали новые и новые песни. Они соревновались с молодежью, с разными жанрами, проходили действительно уже десятилетия. И такие звезды, как Адриано Челентано или Рикардо Фольи, все равно появлялись на этом фестивале, иногда в качестве почетных гостей, а иногда в качестве участников, и завоевывали свои места. Все по-честному. Ну что, мы начинаем наше путешествие.

1983 год. Тото Кутуньо исполнил эту песню в первый раз в пятницу 4 февраля 1983 года во время второго вечера фестиваля. Так, 33-го к тому времени фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо и был 17-м среди 18. В итоге в большом конкурсе песни «Итальянец» заняла только 5-е место, но он, приветствуемый публикой кинотеатра «Аристон», где всегда проходит этот конкурс, получил 1-е место благодаря народному голосованию. Так что певцы и победители. Тото Кутуньо с этой замечательной песней, которая стала знаковой для всей Италии, собственно, по тому, о чем пел Тото Кутуньо. А персонаж, самый обычный итальянец, разговаривающий со своей родиной, со своей Италией. О стереотипной итальянской жизни этой песни, о том, что видит обычный итальянец, или итальяно веро, вокруг себя и то, чем он делится с публикой.

Ну и надо добавить, что авторами этой песни стал сам Тото Кутуньо и Кристиано Миньон, с которым он записал и вообще сочинил несколько песен.

L'Italiano Vero. Обычный итальянец. Итальянская пресса утверждает, что карьера любого итальянского исполнителя начинается именно в городе Сан-Ремо. И за свою историю существования этот фестиваль стал ступенькой в мир буквально самым настоящим трамплином для огромного количества хороших музыкантов, для десятков молодых тогда еще дарований. Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти, Андреа Бочелли, Лаура Паузини, Рикардо Фольи, Рикки Повери. Вы можете вспоминать все, что вам вспомнится, и будете правы. Они все проходили через этот фестиваль, и не раз. Пупо, конечно же. В общем, на любой вкус. Итальянцы на любой вкус. Все это было там, включая почетных гостей. Некоторых из них я вам сегодня тоже представлю. Есть такая замечательная традиция вообще международная на фестивале приглашать замечательных музыкантов разных жанров, представителей, разумеется. Тоже происходило и на фестивале Сан-Ремо. Каких? Чуть позднее. Что касается самого фестиваля, история его начиналась в 1951 году в помещении казино, между прочим, Сан-Ремо, и это представляло собой конкурс между двумя исполнителями на лучшую итальянскую песню. Благодаря радиоканалу «Рай Радио 1», который согласился транслировать это в прямом эфире, конкурс понравился публике. Так начиналась его путевка в жизнь. Мы слушаем еще одну из множества песен, которые представил на этих конкурсах разных лет Рикардо Фольи. «Обыкновенные истории» — так называется эта песня.

История, обычные истории, старые разговоры, существовавшие некогда истории, замирают на скамейках в ожиданиях радостного конца. История о нас, о славных людях, которым тяжело, которым так легко влюбиться. Обычная жизнь, обычные истории, но в уме, как птицы, кружатся грандиозные мысли.

необычной истории Рикардо Фолли, который в 1982 году занял с этой песней первое место на конкурсе Санремо того года, опередив дуэт, знакомый вам дуэт, в который мы все были дружно влюблены, Альбано и Рамина Пауэр, Альбано Каризи и Рамина Пауэр, а они в этом году дарили всем свое счастье.

Вы слушаете радио Канрека, и вы слушаете Умберто Тоцци, незабудимое об этом замечательном имени. Песня «Глория», которую он написал вместе с Джанкарло Бигацци. Песня, которую перепели такое количество исполнителей, в первую очередь, конечно же, итальянские.

Возвращаясь к истории фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо, которая начиналась в 1951 году. Через несколько лет фестиваль начинает транслироваться в прямом эфире на канале итальянского телевидения. Это, естественно, способствует еще большей популярности его. И к 70-м годам возникла, ну, мягко говоря, необходимость в строительстве просто специального концертного зала, который мог бы вместить всех желающих, тем более, что в период проведения фестиваля город Сан-Ремо становится всегда центром культурной жизни как для местных жителей, так и для иностранных туристов, коих огромное количество в этот промежуток времени. И в 77-м году главной сценой фестиваля песни в Сан-Ремо на долгие-долгие десятилетия, буквально до сих пор, стал театр «Аристон», который расположен в самом центре города Сан-Ремо. Поезжайте, увидите все сами. Мы говорим с вами еще и об участниках фестиваля, которыми становились очень известные музыканты, живущие в разных странах, поющие на разных языках. Иногда они пели и на итальянском, но тем более, если знали его так, как знала Далида.

Да. И далее в нашей программе вы услышите еще несколько голосов, скажем так, которые присутствовали в качестве почетных гостей на фестивале итальянской песни в Сан-Ремо. Что касается дат проведения этого фестиваля, то начиналось все с конца января. Но поскольку время это довольно прохладное для Италии, то потом с прохладного времени для Италии переместилось время фестиваля на более теплые месяцы, конец февраля, начало марта. Даты колеблются, но зачастую эти сроки все-таки зависят еще не от погоды, природы, но от решения вопросов, связанных с его финансированием, и от графика концертов, от графика звездных гостей фестиваля, что тоже немаловажно. Слушаем дальше и вспоминаем певца, имя которого настоящее по паспорту Энцо Геннадци. Мы его знаем вместе с Италией как Пупо. И песенка, которая прославила его в частности, «Буратино телекомандато».

0: Фестиваль ди Санремо, или за пределами Италии его называют Санремский фестиваль, Санремо Мюзикл Фестивал. И надо сказать, что именно этот музыкальный фестиваль, хотя в мире их было достаточно до того, послужил вдохновением для создателей конкурса Евровидения. Хотя, на мой взгляд, достаточно такого, не то чтобы строгого критика, я раньше очень была большим любителем смотреть конкурс Евровидения и не имея возможности смотреть конкурс Санремо, к сожалению. Я со временем разочаровалась и как раз осталась приверженцем того, что всегда все годы происходило в Италии, в Санремо, в городе Санремо, когда всегда играла роль, что ты поешь, как ты поешь, какая музыка, какие тексты, ну хотя бы претензия на качество всегда должна была быть, и это была всегда действительно качественная музыка и тексты. Это всегда, по крайней мере, раньше, с 51 года, ставилось во главу угла, и это было правильно. Я думаю, что так должно и оставаться. Что касается звездных гостей, очень важно всегда было на конкурсе в Санремо, поскольку вечеров 5, соответственно, очень много конкурсантов. Традиционно продолжается 5 вечеров этот праздник. И наряду с молодыми исполнителями, которые участвуют в конкурсной программе, в концертах, принимают участие звезды итальянской и мировой эстрады традиционно. И поэтому, конечно, спрос на билеты, конечно, велик. В связи с этим организаторы просто предлагают, ну, кто хочет, конечно, и отдельные билеты, но предлагают абонементы, которые дают возможность любителям, поклонникам, фанатам просто посетить все 5 вечеров, что чаще всего многие и выбирают. Итак, представьте себя в зале «Аристон». Представьте звездного гостя на сцене, коим однажды стал Луи Армстронг, спевший песню Доминико Модуньо.
1: We're gonna play a little tune entitled Volare. Arpeggio, maestro.

вот это уже Сан-Ремо образца 2013. Симона Молинари, джазовая итальянская певица и песня «Форс».

Вот такая песня, и, соответственно, 2013 год. Представляете сами, что только не происходит в Аристоне, в Сан-Ремо, когда царит песня, что я могу еще сказать. Песня итальянской группы «Богатые и бедные». Одна из многих, которую Италия приняла на ура, а вслед за Италией Европа, ну и далее везде. Эта песня даже была издана отдельно в качестве сингла в 1981 году, тогда же, когда она, собственно, и приняла участие в конкурсе. Итак, 1981 год. «Рики и Повери».

Собственно, не песня, а сплошной позитив. Название переводится на русский, возможно, потому что я люблю тебя. Вот такое предположение. Полувопросительный знак, полувосклицательный. Видимо, так. Рики Повери, замечательная группа. Мне повезло быть с ними знакомыми, когда они приехали в Израиль с гастролями. И это трио потрясающее. Анджела Брамбати, как она поет? Анджела Соджу и Франко Гатти. Двое мужчин. И Анжела, великолепная Анжела. Они пели вживую, без всяких фонограмм, разумеется. Это было видно, это было слышно. Они оказались очень приятными и очень-очень доступными. И эта энергетика спустя уже десятилетия, все-таки после 81-го года, после хотя бы этой песни, прошло довольно много времени, чтобы убедиться в том, как они держат зал. А зал был большой. Гехала Тарбут Тель-Авива. Саркапер Кэти Амон, Рики Повери. Мы продолжаем путешествовать, и на этот раз все-таки мы уже не в 80-х, гораздо ранее, когда Доминико Модуньо пел «Чао-чао, бамбина».

Доминико Модуньо. Это было золотое время Доминико Модуньо, потому что годом раньше, а мы говорим сейчас о годе 1959, а годом ранее он с песней «Воларе», которую вы уже сегодня слышали, занял третье место на конкурсе Евровидения, хотя многие считают, что как раз песня «Воларе» за все годы конкурса Евровидения надо поставить на первое место вместо песни «Ватерлоо» группы «Абба». Но это уже не важно. Песня действительно живет, она пережила уже границу с другим веком. Ее поют, поют на разных языках, но все-таки стараются петь больше по-итальянски. Ну а через год буквально после «Воларе» Доминико Модуньо вышел с этой песней на конкурсе «Санремо» и победил. Первое место конкурса «Санремо» 59 года была как раз композиция «Пиове», которая известна также как «Чао, чао, бамбина». И через год, в 60-м, он получил там же второй приз с песней «Либеро». Это был, наверное, действительно самый успешный золотой период, когда каждый год приносил ему известность и, главное, хорошие песни все более и более. Переносимся совершенно в другое время. Мы уже слышали представительницу итальянской музыки 2013 года, Симона Молинари, джазовая исполнительница. Но, как я сказала, приходят гости, поют и доставляют такое удовольствие всем гостям. Одним из многочисленных гостей фестиваля «Санремо-2012» был Адриано Челентано.

Но зал не может спокойно встретить Адриана Челентано. Вы слышите, начинается диалог.

завершаем мы этот час с песней, безусловно, вам хорошо знакомой, Тото Кутуньо, опять же, один из авторов песни «Соло Ной», с которой он более чем успешно выступил на одном из конкурсов в Сан-Ремо.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день всем. С вами Таня Барская. И мы сегодня с вами путешествуем в мир, действительно самый настоящий мир, музыкальный мир под названием Сан-Ремо. Этот итальянский город принес очень много пользы не с туристической, но с музыкальной в данном случае точки зрения. И это действительно так. В этом городе с 1951 года проводится фестиваль итальянской песни «Сан-Ремо». И песни эти стараются сочинять и подавать, соответственно, исполнять самого высокого качества. По крайней мере, всегда было это целью. Это был фестиваль лучшей итальянской песни на лучшие голоса, на лучшее исполнение, соответственно, лучшие. Так что давайте слушать дальше. И старая запись, и 2012 год. Воспоминания о прошлом Адриано Челентано. 24 тысячи поцелуев.

Так вот о фестивале. Есть действительно очень интересные факты из самой истории фестиваля и из подхода композиторов, организаторов этого действа. Так вот, в период между 1953 и 1971 годами, за исключением 1956 года, каждая песня исполнялась дважды, двумя разными певцами, каждый из которых исполнял эту песню в разных оркестровых аранжировках. И это демонстрировало главное предназначение фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо как конкурса песен, но не исполнителей. В ряде случаев песня исполнялась итальянским, с одной стороны, то есть это первичное было исполнение, и зарубежным певцом. С 1972 года каждый участник конкурса стал выступать только с одной песней. Раньше это было иначе. И были даже представлены на некоторых фестивалях 80-х годов песни на английском и французском языках, но написаны итальянскими композиторами. Некоторые зарубежные певцы, которые участвовали в конкурсе 60-х, исполняли песни, в которых итальянским было вообще только название. И тогда это проходило, тогда это было возможно по правилам конкурса. В какой-то момент после 1977 года отказались от оркестра, но это было временно, потом вернулись к этому, и участники конкурса тогда, естественно, начали исполнять песни либо под записанную музыку, либо полностью под фонограмму. Что касается других правил, то на многих конкурсах, многих лет, достаточно большое количество таких лет было, на фестивалях определялся таким образом, то есть кто занимал первое место, итальянский участник конкурса песни Евровидения. Также по традиции участник на Евровидении, соответственно, исполнял ту песню, которая побеждала на фестивале в Сан-Ремо. В истории этого фестиваля есть и трагическая страница. В 1967 году не попавший в финал участник конкурса, это был Луиджи Тенко, был найден мертвым в своем гостиничном номере, а в его предсмертной записке критика жюри, которая выбрала финал, другие песни. Так тоже, к сожалению, бывает, но это не умаляет таланта исполнителя, коим был Луиджи Тенко, разумеется. Мы продолжим разговор о фестивале, о страницах этого фестиваля, а сейчас еще о гостях последних лет, которые сейчас совсем недавно, можно сказать. И один из саундтреков из тем к одному из множества фильмов Эмира Кустурицы от Горана Бреговича, который стал гостем фестиваля в Сан-Ремо.

Оркестр Горана Бреговича на фестивале Сан-Ремо с темой из кинофильма «Underground». Месичина. Что касается гостей. Еще один голос, я думаю, даже если вы об этом и не знали, то приятно услышать всегда голос Анны Герман. А она в 1967 году покорила Италию на фестивале в Сан-Ремо, где в то время были среди и исполнителей, и гостей такие звезды, как Доминико Модуньо, Далида, Сони Шер, Клаудио Вилла и Анна Герман.

Возьми мою ладонь, цыганка, и поведай мне о моей судьбе. Расскажи мне о моей любви. Так начинается эта известнейшая итальянская песня среди исполнителей Бобби Соло, Никола де Бари, Петер Холм, Иво Дзаникки и, конечно, в первую очередь, Джанни Моранди.

«Под домом» — так называется эта песня в исполнении итальянского автора и поющего автора Макс Гац. Так его зовут. А мы слушаем сейчас замечательную парочку. И каждый сам по себе из них звезда. Еще какая? Литл Тони, Бобби Солло.

Литл Тони, Бобби Соул вместе. У них довольно много из записей, кстати, записанных вот так вот на двоих. Кроме, конечно, потрясающих альбомов, у каждого своих достаточно. А мы с вами сейчас услышим коллектив, трио, которое покорило сначала всю Италию и покорило и до конкурса Сан-Ремо, на конкурсе Сан-Ремо. Тем более, что все это было совсем недавно. 2015 год. «Il Volo» — так называется этот коллектив, который исполнил песню «Большая любовь».

Оперное итальянское трио, еще раз напомню, называется «Il Volo». Если захотите найти их, увидеть, во-первых, в интернете стоит послушать, насладиться их голосами. И они, конечно, как вы понимаете, выиграли конкурс «Санремо» 2015 года, представляя дальше свою страну уже на конкурсе Евровидения того года. Продолжаем. Джимми Фонтана в нашем эфире.

0: так будет.
1: Именно так называется, переводится на русский язык песня, которую вы слышите сейчас. Слышали Чийсара в исполнении Альбано Каризи и Рамины Пауэр. Именно с этой песни в 1984 году они выиграли фестиваль в Сан-Ремо того года. А мы слушаем еще один голос Италии, настоящий голос Италии, Никола Ди Бари. 72-й год.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

Ну а сейчас в нашем эфире Рафаэла Карра, итальянская актриса, певица, телеведущая, которая, естественно, принимала участие в качестве гостя и участницы Сан-Ремо фестиваля.

Итак, на сегодня и все. Мы побывали в итальянском городе Сан-Ремо на фестивале песни Сан-Ремо. И всего доброго. До следующих встреч. С вами была Таня Барская.

когда затихают, наконец, города, умостившись в ладонях своих площадей, в полусонной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей.

разбитых сердец, боль непонятых моль, стоны сладостных мук и шипенье металла, который кузнец превращает в булат, отпуская во тьму барабаны дождя, флейты тихо.

חדירת כלי טייס עוין. אילת. היכנסו למרחב המוגן.

темно-красным своем для меня будет петь моя даль. Черно-белым своем преклоню перед

заклубится закат, по углам залетая. Пусть опять и опять передо мною плывут наяву.

и гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, беги от людей, мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаикой стекол окон десятки волшебных снов.

кидно, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, слезинки утри, надень башмачок и косу привычно забрось за плечо.

как же тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. А в небе мороз неземной, неземная жара. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора — это прежде всего, понимаешь, друзья, с которыми вместе по трудной дороге шагаешь. Гора — это мудрая лекция, вечность и я. Гора — это думы мои о тебе, дорогая.

блеском лучам. Надеюсь, к тебе долетало, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Вот так и ложится на сердце гора за горой, их радость и тяжесть, повенчанные высотой. Мы снова уходим, хоть нам и не сладко порой. Уж лучше тяжелое сердце, чем сердце пустое. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на помире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше.

0: больше ее, она была хороша. В ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам.
1: ואמרו מסביב, הם כמו בעל ואישה, רק מדבר מה קטן, דעתו נטרפה, הוא אהב אותה, והיא אהבה לאהוב בלילות.
0: Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь собирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький чай. Час, когда...

0: вчера. Это был последний раз. Он прощал, но ночью за окном темно. И она улетала все равно.
1: Уявила прохи, пекана лапсамим, уэкдиш лаширим, пекарам и сфарим, כמו אחרון הטיפשים, הוא נטלה בכל קש.
0: Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.
1: Усавал, им бахут захших питом, ло яшан. ונעל את החלון הוא בחר וקפה שתה תקופות

угасающей памяти Владимира Высоцкого посвящается. Ну что ж, давайте старт. Я отрешен и собран, машину с места рву, кренюсь на вираже. И вижу свой маршрут столбов, косые ребра и зрительских рядов. Веселые дрожи писали обо мне великие поэты, прекрасные певцы певали обо мне. Я скорость и маньяк, вместилище сюжета, я быстр и невесом, как юноша во сне. Красивая стезя, красивый поединок, как стремя под ногой.

здравствуй, на свете мне дела нет до слез и радужных идей. Вокруг реальный мир, вокруг реальный ветер и около 300 плененных лошадей. И я лечу вперед.

гонюсь за мыслью я. Ах, черт меня возьми, а зрители вопят, беснуясь на трибунах и чувствуют себя полезными людьми. Но правит мной азарт, да что же это такое, неужто никогда я силы не сравню? Кричите мне во след, машите мне рукою, но я сегодня злой.

кончился давно. Небольшой односерийный, черно-белый, и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек.

просыпаться в осень и глядеть в окно. Весна или осень, это все равно. Лишь только бы мимо, всюду и всегда.

тобой я всеми вами жил. Бросался в бой и плакал у могил.

Вулкан Река. Здесь и сейчас.